хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без

оказались совсем не там. Мы отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: В начале весны 2025 года в китайской провинции Чжэцзян молодая женщина устроила похороны самой себе. Она принесла в парк рядом с домом пустой мольберт и собственный улыбающийся портрет в траурной белой, как это принято в Китае, рамке. Сама женщина встала рядом с портретом и мольбертом с таким вот плакатом.
3: «Здравствуй, прохожий. Меня зовут Цзян И, мне 30 лет, у меня рак. Средняя продолжительность жизни с моим диагнозом – 2 года. Если мне не повезет, через 2 года я стану ангелом и покину этот прекрасный мир. Если повезет, я буду рада продолжить жить. Надеюсь, ты напишешь мне пожелание на мольберте. Прошу тебя, увидь за меня следующую весну и живи за нас двоих с удвоенной храбростью. Желаю тебе и твоим близким здоровья и покоя».
2: Люди останавливались, они обнимали Цзян И, писали ей слова поддержки, молитвы и заклинания. Одна женщина сказала, что ее сестре тоже диагностировали рак, но та уже 5 лет в ремиссии, значит, надежда есть. Другие желали сил Цзян И и ее семье. Она благодарила и говорила, что не боится смерти, потому что ее жизнь была счастливой. На следующий день Цзян И провела еще одну прощальную церемонию для друзей, родителей, мужа и 3-летнего сына. Нарезка видео из уличной домашней церемонии стала вирусной. Люди в комментариях желали, чтобы фейковые похороны обманули ангела смерти, и Цзян И выжила. Да, кстати, страдает она от рака шейки матки. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год он убивает 350 тысяч женщин. В России это около 6 тысяч ежегодных смертей. А еще каждый год в мире появляется 660 тысяч новых заболевших. В России около 15 тысяч новых диагнозов ежегодно. Но самое удивительное в этом, что человечеству уже сегодня под силу, если не полностью победить болезнь, то взять ее под контроль. Мы уже около 40 лет точно знаем, что вызывает рак шейки матки. И у нас даже есть рабочая вакцина против большинства возбудителей. Так почему же женщины продолжают умирать? Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом выпуске матка будет блуждать по телу, морские свинки послужат науке, Нобелевская премия найдет своих героев, а маркетологи отложат спасение миллионов женщин по странной причине. Это история о ВПЧ – вирусе папилломы человека, который становится причиной рака шейки матки. Сценарий написала Яна Кучина, а отредактировала я. Мы уже много раз рассказывали в подкасте, что до эпохи Возрождения вскрывать человеческие трупы было не очень принято. В переводе на средневековый это означает, что за это церковь могла и сжечь. Разобраться в анатомии помогали животные. Ученые изучали тела собак, обезьян, голубей и свиней и строили предположения. Так, например, наш любимый римский врач Гален считал, что женская матка двурогая, как матка свиньи. В левом роге, как он полагал, вызревают девочки, а в правом – мальчики. И возразить ему, в общем-то, было некому. Первый более-менее адекватный анатомический атлас с похожими на правду изображениями матки вышел только в 1543 году, спустя 13 веков после Галеновой смерти. Для сравнения, в том же году Николай Коперник доказал, что Земля вращается вокруг Солнца. При этом уже в трудах Галена встречается описание шейки матки – узкой трубочки, которая соединяет тело органа и вагину. Гален описывал шейку как путь, по которому, как задумано природой, мужское семя попадает внутрь, а зрелый плод выходит наружу. И сегодня это, пожалуй, 3 самых изученных сантиметра женской репродуктивной системы. Дело в том, что на этом небольшом участке развивается один из самых распространенных и опасных для женщин видов рака. Опасен рак шейки матки не потому, что он какой-то особенно агрессивный или не поддается лечению. Наоборот, он развивается медленно, лет 10-15, и хорошо отвечает на терапию на ранних стадиях. Проблема в том, что болезнь начинается и прогрессирует бессимптомно. Цзян И, с чьей историей я начала рассказ, обратилась в больницу, когда у нее уже начались кровотечения. На этой стадии и с ее типом рака врачи не могли предложить ей ничего, кроме надежды на чудо.
4: К сожалению, когда появляются симптомы, уже поздно. То есть симптомы рака шейки матки – это уже заболевание минимум 3-й стадии, а, как правило, это уже 4-я стадия заболевания.
2: Объясняет Юлия Чернышова, гинеколог-хирург, онколог и колопроктолог.
4: Симптомы рака шейки матки – это циклические аномальные кровянистые выделения из половых путей. И это не совсем привычные нам кровянистые выделения, как это бывает во время менструации. Это такие особенные выделения. Они, скажем так, с примесью крови. И выделения имеют крайне выраженный неприятный запах. На самом деле, кто когда из врачей этот запах слышал, забыть его невозможно. Его нельзя ни с чем перепутать.
2: Впервые что-то похожее на рак шейки матки за 400 лет до нашей эры упомянул Гиппократ. Но в подробности он не вдавался. Рекомендации у него были такие. Болезнь настолько разрушительна, что лечить ее не стоит даже пытаться. Анатомы и врачи в те времена считали матку живым существом со своими привычками и волей. Мы рассказывали про это в 4-м сезоне в эпизоде про женские болезни, который называется «Родишь, пройдет». Если женщина печалилась, злилась или просто давно не рожала, врачи связывали это с тем, что ее матка скитается по телу в поисках мужского семени.
5: В середине боков женщины находится матка. Женский орган, очень похожий на животное. Ибо она сама по себе движется туда и сюда, поднимается вверх к хрящу грудной клетки и также наискось вправо к печени или влево к селезенке. Кроме того, она склонна к опущению вниз. Словом, она совершенно непредсказуема. Она испытывает влечение к приятным запахам и стремится к ним. В то же время испытывает отвращение к зловониям и стремится удалиться от них. В общем, матка как животное внутри животного.
2: Так описывал орган греческий врач Аритей Каппадокийский во II веке нашей эры. Лечили пациенток соответствующе. Например, влагалище могли окуривать приятными ароматами, чтобы матка почуяла их и вернулась на место. А еще из овечьей шерсти делали что-то типа шерстяных тампонов. Их пропитывали разными веществами, чтобы успокоить матку или, наоборот, наказать ее, если она заползла куда-то не туда. Успокаивали медом, розовым маслом и мирой, а наказывали коровьим навозом и бычьей желчью. Популярны такие методы были со времен Древнего Египта и вплоть до 17 века. Добиться здоровья матки было не так-то просто. Вы уже знаете из прошлых выпусков, что по теории Гуморов Гиппократа, которая главенствовала в медицине до эпохи Возрождения, здоровым можно было назвать человека, в чьем организме кровь, флегма, а еще желтая и черная желчь находились в балансе. Но вот загвоздка. Женское тело врачи считали от природы более влажным и холодным, а значит, несбалансированным. Ну а главным вместилищем разлада, мешком для лишней флегмы и крови, назначили, конечно, матку. По мере того, как новые анатомические знания становились общепринятыми, с теорией блужданий матки покончили. Ну а первую историю болезни пациентки с раком шейки матки датируют 1809 годом. Тогда акушер-гинеколог по имени Джон Кларк обнаружил у женщины нарост в форме соцветия цветной капусты. Пациентка при этом жаловалась на кровяные выделения, которые имели очень неприятный запах. Болезнь протекала быстро, и вскоре после знакомства с врачом женщина умерла. Джон Кларк предположил, что ее опухоль была результатом повреждения тканей. Но микроскопы в то время были недостаточно мощными, чтобы он мог нормально изучить новообразование. Соответственно, о природе рака никто точно ничего не знал. В 1842 году итальянский врач Доминико Ригони Штерн проанализировал записи о женской смертности в городе Верона. Он заметил, что опухоли матки распространены среди замужних женщин, проституток и вдов, но при этом почти не встречаются у незамужних женщин и монахинь. Получается, рак мог быть как-то связан с сексом. Было бы логично, если бы Ригони Штерн порекомендовал женщинам воздержание как средство от болезни. Но воздержание тогда и так было в почете. Вообще, к середине 19 века рекомендации по лечению почти не отличались от гиппократовских. По возможности облегчите симптомы и сдавайтесь. Спасти жизнь все равно не сможете. Мази и примочки уменьшали неприятный запах, кровопускание вроде бы уменьшало размеры опухоли, но самым популярным паллиативным средством было прижигание железом. Врачи верили, что раскаленный металл обеззаразит опухоль и замедлит ее рост. Попытки иссечь новообразование и удалить его хирургически тоже были. Но до изобретения антисептиков от заражения крови женщины умирали еще быстрее, чем от рака. А до появления анестезии даже говорить про это не буду. Во всей этой длинной истории есть любопытная закономерность. Тысячелетиями женское тело изучали, обсуждали и лечили мужчины. Но все-таки к прорыву, который спас миллионы жизней и заложил фундамент для появления средства от рака шейки матки, привело участие женщины. Ее звали Андромаха, и ее муж был врачом. Георгиус, папа Николау, родился 13 мая 1883 года в городе Кими на острове Эвбея. Это Греция. Его отец был врачом и хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Георгиус при этом мечтал быть скрипачом и действительно превосходно играл на скрипке. Но родители настояли, и юноша сначала выучился в Афинах на врача, а потом втянулся в естественные науки и отправился в Германию получать образование биолога. Там Георгиус попал в лабораторию Августа Вейсмана, известного эволюционного биолога. Тот как раз проверял собственную революционную теорию о том, что вся наследственная информация хранится в яйцеклетках и сперматозоидах. Георгиус так увлекся работой, что решил посвятить всю жизнь исследованиям и довольно быстро стал хорошим микроскопистом. Его диссертация была посвящена определению пола у крошечных планктонных рачков – дафний. Он активно писал про это статьи в научные журналы, а после окончания университета мечтал продолжить исследования. Правда, семья молодого доктора рассчитывала на его возвращение в Грецию. В стране тогда была напряженка с врачами, да и дома нужна была помощь. И Георгиусу пришлось вернуться на свой маленький остров, чтобы работать там врачом. Но что-то не заладилось. Вместо того, чтобы выслушивать пациентов, молодой врач часами бродил по окрестностям, скучая по Дафнии и смыслу. И однажды встретил Андромаху Мавроени. Она была смелой и хорошо образованной женщиной, а еще превосходно говорила по-французски и играла на пианино. В общем, случилась любовь с первого взгляда. Семье Андромахи категорически не нравился новый родственник, биолог-микроскопист, который не желал работать с врачом. Но сама она во всем поддерживала мужа. В 1911 году он присоединился к экспедиции от Океанографического института Монако, а в 1912 году его призвали военным медиком на Балканскую войну. Там он окончательно убедился, что работа врача ему не нравится. Вот что он писал отцу в одном из писем.
6: «Не хочу становиться военным доктором. Я хочу быть свободным. Хочу ощутить радость сражения самой жизнью. Я не боюсь океана. Я хочу для себя свободы. Сладкой свободы».
2: И как только папа Николау отпустили со службы, они с женой решили ехать в Америку за свободой и научной карьерой. 9 октября 1913 года, пойдя против воли обеих семей, пара приплыла в Нью-Йорк. У них было $250 на двоих, они никого не знали в новом свете и не говорили по-английски. Ну а в Америке никто не мог произнести без ошибок их греческие имена и фамилии, так что Андромаха превратилась в Мэри, а Георгиус Папа Николау в конце концов стал просто доктор Пап. Без знания языка, без лицензии врача, без знакомств в научной среде и с греческим дипломом работать в клинике в Америке Георгиус не мог. На первые несколько месяцев они с женой даже устроились в универмаг. Он продавал ковры, а она пришивала пуговицы за $5 в неделю. Ну а вечерами папа играл в ресторане на скрипке. Единственной его отдушиной была подработка научным колумнистом в первом известном на всю Америку греческом журнале «Атлантис». Однажды редакция отправила папа брать интервью у Томаса Ханта Моргана, автора хромосомной теории наследственности и будущего Нобелевского лауреата. Моргану фамилия журналиста показалась знакомой. «А не родственник ли вы тому папа Николау, который писал статьи по генетике рачков?» – спросил ученый. И узнав, что папа их, собственно, и писал, Морган дал эмигранту рекомендацию в лабораторию анатомии клинической больницы Корнельского университета. На тот момент это был один из лучших вузов США. И представьте себе счастье папы Николау, когда работать туда взяли не только его, но и Андромаху. Она стала технической ассистенткой в лаборатории. Под руководством старших коллег пап изучал влияние алкоголя на генетику морских свинок. Сегодня кажется очевидным, что алкоголь никому не может пойти на пользу, если только им не дезинфицируют поверхности. Но тогда это было под вопросом. Параллельно пап пытался понять, как вообще передается наследственная информация. Его задачей было исследовать связь хромосом X и Y в яйцеклетках и сперматозоидах с полом будущего организма. Для этого нужны были не просто морские свинки, а свинки с яйцеклетками, готовыми к зачатию. Сегодня мы знаем, что яйцеклетки созревают в определенные дни цикла, но тогда циклы млекопитающих были изучены плохо. Приходилось убивать свинок, вскрывать их и искать созревшие яйцеклетки под микроскопом. Как вы понимаете, животных при таком подходе требовалось много. Иногда жертвами науки становились несколько десятков свинок в день. Тогда папа Николау решил найти какой-то более свинкосберегающий способ. Для этого нужно было научиться без вскрытия понимать, когда у свинки происходит овуляция, то есть день, когда созревшая яйцеклетка подходит для оплодотворения, а значит и для опытов. В одно утро по дороге на работу пап зашел в аптеку и купил носовое зеркало. Маленькую железную трубочку с конусом на конце, с помощью которой лоры изучают внутренности носа. Используя ее, доктор взял вагинальные мазки у нескольких свинок и стал изучать их под микроскопом. У одних в мазке было больше лейкоцитов, у других – зрелых эпителиальных клеток. В общем, пап стал брать мазки каждый день. Состав клеток влагалищного секрета у каждой свинки ежедневно менялся. И постепенно пап стал видеть закономерности между мазком и тем, находили в убитой свинке яйцеклетку или не находили. Так он научился предугадывать овуляцию. А потом папа Николау осенило. А что, если также можно установить и дни овуляции у женщин? Самостоятельно организовать эксперименты на пациентках пап не мог, у него не было медицинской лицензии. Тогда он попросил помочь свою жену Андромаху. Доктор ежедневно брал у нее мазки и быстро убедился, что у женщин по составу клеток во влагалище тоже можно определить фазу цикла и овуляцию. В общей сложности пап тестировал Андромаху больше 20 лет. Новым знакомым доктор представлял ее так: «Она моя жена и моя жертва». Но как ученый, пап понимал, что делать выводы обо всех женщинах на основе данных одной нельзя. Поэтому он с помощью коллег-врачей привлек к исследованию еще 12 здоровых молодых женщин. Часть из них были сотрудницами больницы. Позже выборку еще раз расширили. Папу стали передавать мазки от пациенток, которые приходили в больницу обследоваться в связи с жалобами на здоровье, беременностью или абортами. Всего команда папы Николау изучила мазки почти 900 женщин. И однажды им поступил очень подозрительный образец. Под микроскопом среди обычных для текущей фазы менструального цикла пациентки клеток пап увидел странные. У них были огромные ядра с неровными краями, вытеснившие всю цитоплазму. А в некоторых клетках ядер было даже несколько. Как выглядят раковые клетки, микроскописты уже знали. До этого их обнаруживали в ходе биопсии, то есть когда у пациентов брали на исследование фрагмент опухоли. Но оказалось, что аномальные клетки можно увидеть еще до того, как опухоль выросла. Например, у пациентки, которой принадлежал тот самый первый мазок, даже жалоб на здоровье не было. Позже папу попалось еще несколько похожих случаев. В январе 1928 года пап выступил на третьей конференции по вопросам улучшения человеческой расы в Battle Creek, штате Мичиган. Ее организовал частный фонд, который в 1920-е годы в США занимался популяризацией евгеники. Да, вот такие тогда были спонсоры у большой науки. Обсуждали на конференции кучу всего, от питания и пользы физкультуры до профилактики болезней. Ну а доклад папы Николау назывался «Новые способы диагностики рака». В середине 19 века онкологические болезни научились подтверждать по биопсии. Для этого нужно во время операции взять с предполагаемой опухоли небольшой кусок ткани и изучить его под микроскопом. Пап же сообщил, что рак шейки матки можно обнаружить еще до того, как начались изменения тканей. И для этого достаточно было обычного мазка из влагалища. Правда, на конференции особого внимания на его доклад не обратили. Цитология, наука о клетках, тогда еще только зарождалась, и в медицинском мире к ней относились с подозрением. Врачи хотели опираться на доказанные методы, до которых ученые с медицинской лицензией провели полноценные клинические испытания, а не лечить пациентов по мазку какого-то выскочки. Официальные клинические испытания метода ПАПа начались только 11 лет спустя. Помог гинеколог Герберт Траут, новый руководитель лаборатории, где работал наш герой. У пациенток брали мазки и параллельно проводили им биопсию. Так точность теста подтвердилась экспериментально. Новый метод назвали коротко и просто – ПАП-тест. И вскоре его подхватили онкогинекологи по всему миру. Папа Николау прославился. Он давно мечтал открыть собственный исследовательский институт, в котором изучались бы методы ранней диагностики и профилактики рака. И к концу 50-х его мечта стала реальностью. В Америке тогда проходило что-то вроде краудфандинговой кампании, в рамках которой активисты борьбы с раком собирали деньги на исследования и научные центры. Часть из них пошла на Институт исследования рака в Майами, который в 1961 году возглавил ПАП. Правда, поруководить им он почти не успел. Спустя всего несколько месяцев после открытия ПАП умер от инфаркта. Ну а после смерти ученого институт стал частью университета Майами и кузницей американских цитологов. Сегодня ПАП-тест ежегодно сдают несколько сотен миллионов женщин. Он входит в протоколы регулярных скринингов по всему миру. И часть этих женщин обязана своей жизнью именно греческому ученому, который не имел права лечить пациентов и даже не любил профессию врача. Ну а еще его жене, Андромахе. Я бы хотела сказать, что у морских свинок тоже все было хорошо. Но нет, они продолжили служить науке. Ну а в следующем открытии была замешана курица. Про курицу будет буквально через пару минут. А пока рекомендация подкаста. После долгого перерыва с пятым сезоном на все платформы возвращается подкаст «Хорошо, что вы это сказали». В нем реальные люди делятся своими проблемами и тревогами с психотерапевтами, а слушатели становятся свидетелями терапевтических сессий. В этом сезоне речь пойдет про любовь, а точнее про романтические отношения и все, что с ними связано. Например, героиня первого эпизода Лиза пережила развод после 9-летнего брака. Она хочет начать новые отношения, но сперва разобраться со своими чувствами и желаниями. Этот выпуск уже доступен везде, где вы слушаете подкасты. На всякий случай мы оставили ссылку в описании. Ну а новые эпизоды будут выходить каждую пятницу. Летом 1909 года в лабораторию американского патолога Фрэнсиса Пейтона Рауса пришла женщина с пестрой курицей в руках. На груди у птицы была твердая шишка, злокачественная опухоль. Женщина пришла за советом. «Вслед за этой курицей, — сказала она, — заболели и мои другие птицы». «То есть опухоль заразна? Как это вообще возможно? Ведь рак не инфекция». Раус не знал ответа, но решил его найти. Для начала он вырезал опухоль, отщипнул от нее несколько участков и подсадил их здоровым курам. Через некоторое время они заболели. Тогда Раус сделал суспензию из смеси тканей больной курицы и физраствора и пропустил все это через специальный фарфоровый бактериальный фильтр. Отверстия в нем настолько малы, что задерживают бактерии, грибы и другие микроорганизмы, но пропускают физраствор и воду. В свое время этот фильтр придумали один из авторов микробной теории болезни Луи Пастер и его ученик Шарль Шамберлан. Им устройство нужно было, чтобы стерилизовать жидкости, которые нельзя нагревать. Но в итоге оно оказалось незаменимым в вирусологии. Вирусы мельче, чем бактерии и грибы. Поэтому, когда Раус пропустил суспензию через фарфоровый фильтр, в ней предположительно остались мельчайшие частицы. Так он это назвал, потому что словом «вирусы» тогда еще не разбрасывались. Он ввел фильтрат с этими частицами здоровым курам, и те тоже заболели раком. Раус повторил эксперимент с мышами, потом с собаками. И на основе этих данных в 1911 году опубликовал статью, которую сегодня считают революционной.
7: В статье описан первый случай опухоли у птиц, которую удалось пересадить другим особям. Речь идет о веретенообразной саркоме, которую на данный момент удалось пересадить до 8-го поколения кур. Опухоль успешно пересаживали чистокровным птицам этой породы. При этом птицы смешанных кровей, голуби и морские свинки оказались невосприимчивы к этой опухоли.
2: Раус был очень осторожен. Он не сказал, что вирус вызывает рак, но объявил, что частица мельчайшего размера, вероятно, спровоцировала опухоль. Но даже в такой формулировке гипотезу сочли антинаучной. Ученые тоже люди, и их можно понять. Идея, что рак начнет передаваться от животного к животному, а в перспективе от человека к человеку, была настолько чудовищной, что хотелось о ней тут же забыть. И на какое-то время это удалось. Тем более, что повторить результаты Рауса с другими животными ни ему, никому другому не удавалось, а среди людей подобных заражений не происходило. В 1939 году, спустя 3 десятилетия после опытов Рауса с курицами, вирус впервые рассмотрели под электронным микроскопом и поняли, что это не живой организм, а белково-нуклеиновая частица. Но в 1970 году биохимик Дэвид Балтимор и генетик Говард Темин, независимо друг от друга, открыли фермент, который позволяет вирусной РНК встраиваться в клеточный геном и превращать здоровую клетку в атипичную. После заражения клетка сама начинает производить вирусный белок и бесконтрольно делиться. Раус тем временем продолжал свои эксперименты с вирусами и животными и с учетом новых данных доказал, что заражение действительно может быть причиной рака. В 1966 году, через 55 лет после публикации статьи о курах, Раусу дали Нобелевскую премию. Долгое время считалось, что так бывает только у животных. Никакой человеческий рак с вирусами не связан. Хотя вот рак шейки матки в этом плане выглядел перспективно. Помните, еще в 19 веке было предположение, что его распространение как-то связано с сексуальной активностью? В 60-е годы 20 века появилась гипотеза, что во всем виноват вирус герпеса второго типа. Казалось бы, улики налицо. Герпес тоже передается половым путем, тоже вызывает хроническое воспаление. А у некоторых пациенток с раком шейки матки обнаруживались антитела к вирусу герпеса второго типа. Ученые готовили доклады, съезжались на медицинские конференции и подступались к созданию вакцины. В 1976 году на одну из таких конференций во Флориду приехал молодой немецкий вирусолог Харальд Цурхаузен поделиться результатами своих исследований. Суть такая. Чтобы изменить работу организма, вирусу сначала нужно встроиться в клетку. Соответственно, предполагал Цурхаузен, ДНК вируса должно присутствовать в раковой клетке. Но в ходе своих экспериментов он не мог найти ДНК вируса герпеса второго типа в образцах опухолей, которые брал у пациенток с раком шейки матки. Следовательно, объявил доктор на конференции, герпес тут ни при чем. Но, он продолжал уже в гробовом умолчании, имеет смысл проверить другие вирусы. Например, вирус папилломы человека, который, как уже было известно, вызывает генитальные бородавки. Бородавка, конечно, не опухоль, но тоже растет быстро и там, где ее быть не должно. Вирус папилломы человека был известен ученым еще с конца 40-х годов. Вот только за ним не числилась способность заставлять клетки аномально делиться. Так что ученые на конференции во Флориде не восприняли доклад Цурхаузена всерьез. За несколько лет существования гипотезы про герпес все как-то уже сжились с мыслью, что виноват он. 34 года спустя в интервью по случаю присуждения Нобелевской премии за открытие связи между ВПЧ и раком шейки матки Гарольд Цурхаузен признался, что чувствовал себя на той конференции очень одиноко. Ученый вернулся в лабораторию и продолжил изучать вирусы папилломы человека. Почему во множественном числе? Дело в том, что ВПЧ – один из самых распространенных вирусов на Земле. Сегодня мы знаем, что у него больше 200 разных типов, и с ним сталкиваются больше 80% людей, которые ведут половую жизнь. А еще знаем, что вирус может передаваться даже при сексе с презервативом, через контакт с кожей. Впрочем, презерватив все равно снижает риски заражения. Эти 200 типов – не разные вирусы, а как бы варианты одного и того же семейства. Это можно сравнить с породами собак. Овчарка, чихуахуа и такса выглядят по-разному и ведут себя по-разному, но при этом все они собаки. У разных типов вируса папилломы человека очень похожий генетический скелет, а следовательно схожая структура и схожий способ заражения организма. Различия же кроются в генах, которые кодируют внешнюю оболочку вируса. Она у ВПЧ обычно состоит из белка под названием L1. Именно эта оболочка определяет, какие клетки вирус может заражать и какой вред он может нанести организму. Большинство типов ВПЧ безвредно. Кстати, наш иммунитет самостоятельно уничтожает их в течение пары лет после заражения. Но некоторые могут вызывать бородавки и рак на коже и слизистых. При этом одни типы предпочитают анагенитальную зону, другие – кожу, третьи – ротоглотку и так далее. Когда Цурхаузен начал свои исследования, наука знала всего пару типов ВПЧ. В 1980 году он открыл 6-й, а еще через 2 года – 11-й типы, и выяснил, что оба они вызывают генитальные бородавки, но при этом не приводят к развитию рака. Зато в 1983 году в одном из образцов раковых клеток команда Цурхаузена обнаружила ВПЧ 16-го типа, а еще через год в другом образце – 18-го. Как мы сегодня знаем, это самые онкогенные типы ВПЧ. Они ответственны за 70% случаев рака шейки матки и за миллионы женских смертей. Остальные 30% случаев вызваны еще 14 типами вируса, но они менее агрессивны.
4: Вирус папилломы человека, в отличие от вируса гриппа, сидит молча, не высовывается до поры до времени, может находиться в организме и год, и два, и при этом даже не вызывать никаких изменений клеток на микроуровне. То есть он там тихонько себе сидит в шейке матки и виду не подает.
2: Объясняет доктор Юлия Чернышова.
4: Этим и плох вирус папилломы человека, потому что наш организм очень плохо распознает этот вирус, то есть он умеет прятаться от иммунокомпетентных клеток. Поэтому участие женщин-мужчин, вирус папилломы человека оседает в организме, и уже после длительной персистенции, как правило, это считается 2 года, если вирус уже присутствует в организме, то он может встраиваться в ДНК клеток и вызывать их изменения, в том числе атипические мутации, что приводит к образованию раковых клеток.
2: Работа Цурхаузена шла под тихое неодобрение коллег, которые продолжали держаться гипотезы про герпес. Из-за общей настороженности в комьюнити проблемы были и с финансированием его работы. Но доктор всеми силами старался форсировать исследование вируса, потому что он понимал, чем быстрее все поймут, что ВПЧ вызывает рак, тем быстрее мир начнет работать над созданием вакцины. Поэтому лаборатория, где работал ученый, обещала бесплатно поделиться образцами ВПЧ с любыми исследователями, которые проявили бы к нему интерес. Правда, заинтересовалась им за долгие годы всего одна фармацевтическая компания – Беринг из немецкого Марбурга. Какое-то время она даже финансировала исследование Цурхаузена, но потом маркетинговый отдел провел некое исследование и доложил, что рынка для вакцины от ВПЧ нет. Так или иначе, точку зрения Цурхаузена постепенно признали, и в 2008 году он получил Нобелевскую премию. Своими исследованиями ученый изменил представление людей о природе рака. До него идея о том, что причиной онкологического заболевания человека может быть вирус, считалась маргинальной. А сегодня мы знаем, что как минимум 10% онкологических заболеваний вызывают вирусы. Например, рак печени и Т-клеточную лейкемию. Но самое главное, Цурхаузен помог пациенткам. Без его открытий не было бы вакцины. Да, кстати, первая вакцина от ВПЧ называется Гардасил. Ее одобрили в 2006 году и рекламировали вот так.
8: Каждый год в США тысячи женщин узнают, что у них рак шейки матки.
9: Я могу не стать одной из них.
8: Не попасть в статистику. Не попасться.
9: Потому что теперь есть Гардасил. Единственная вакцина, которая защищает от 4 типов вируса папилломы человека. От 70% случаев рака шейки матки.
8: Я хочу стать одной из тех, кому не пришлось бороться с раком шейки матки.
2: Работа над вакциной началась еще в 1990-х годах. Делали это сразу 2 ученых. Ян Фрейзер из Австралии и Джоу Цзянь из Китая. Идея была такая. Если наш иммунитет заранее увидит внешнюю оболочку вируса, он сможет научиться ее распознавать и атаковать. А сам вирус со своей ДНК и способностью заражать в этом вообще не нужен. Ученые взяли ген, по которому строится белок оболочки ВПЧ, тот самый L1, и с помощью генной модификации заставили клетки обычных пекарных дрожжей производить этот белок. Дальше он сворачивался в сферические структуры, и в итоге получались крошечные шарики с вирусной оболочкой, но пустые внутри. Это были так называемые VLP, от английского virus-like particles, вирусоподобные частицы. VLP не могут вызвать болезнь, но при этом учат иммунитет распознавать и уничтожать настоящий вирус. Была еще одна сложность. Вы уже знаете, что существует много разных типов ВПЧ. Цурхаузен открыл 2 типа, которые вызывают бородавки, и 2 типа, которые вызывают рак. Так вот, первая вакцина должна была защищать от всех этих 4 типов. То есть от 6, 11, 16 и 18. Сделать ее было технически возможно, но это отразилось на цене Гардасила. В итоге 1 шот вакцины стоит как 4. Ну а в 2014 году FDA одобрила новый вариант прививки, который защищал уже от 9 патогенных типов. И он стоит еще дороже. Сегодня в России дозу Гардасила 4 можно купить примерно за 9000 рублей. Гардасил 9 не зарегистрирован в стране, и официально купить его нельзя, но неофициально достать дозу можно примерно за 20 тысяч рублей. При этом для полного курса вакцинации, по данным, которые ВОЗ опубликовала в 2022 году, нужно от 1 до 3 доз, в зависимости от возраста и состояния иммунитета пациентки.
6: Я считаю, что вакцина чрезвычайно успешна. Сейчас ее основным недостатком является то, что она слишком дорога для тех частей света, которые больше всего нуждаются в вакцине, для развивающихся стран. Поэтому в будущем цены должны снизиться, чтобы эти люди могли получить вакцину. Из личного опыта я знаю, что, например, в Африке, а также в других частях развивающегося мира, люди очень хотят пройти вакцинацию. Поэтому вопрос лишь в том, как доставить вакцину людям и как добиться резкого снижения нынешней цены.
2: Так говорил Цурхаузен в 2008 году в телефонном интервью по случаю вручения ему Нобелевской премии. За последние 20 лет в мире сделано более 200 миллионов прививок от вируса папилломы человека. Но при этом, по данным Организации здравоохранения, каждый год в мире раком шейки матки все равно заболевает 660 тысяч женщин. К сожалению, дорогая прививка до сих пор не стала повсеместной и общедоступной. Друзья, короткая рекламная пауза, а точнее саморекламная. 28 июля студия «Либо-либо», в которой сделан этот подкаст, запускает новый поток курса по разговорным подкастам. Обучение длится 1,5 месяца. За это время вы сформулируете идеи своего проекта, узнаете, как делать ресерч и подготовиться к интервью, и разберетесь в азах звукозаписи. Ну а в финале презентуете свой подкаст команде «Либо-либо». Я на курсе, кстати, тоже веду несколько занятий про работу с источниками и придумывание заголовков. В общем, если вы давно мечтали сделать подкаст, но не знали как, этот курс для вас. А для слушателей «Почему мы еще живы» действует скидка 10% по промокоду FRIENDS. Инструкция, как ей воспользоваться, в описании выпуска. Там же все подробности про тарифы, программу обучения и успехи наших выпускников с предыдущих курсов. Ждем вас на учебе, а пока возвращаемся к прививкам. Сразу после того, как Гордосил-4 зарегистрировали, прививку добавили в национальный календарь прививок Австралии. Это значит, что многие молодые люди там стали получать ее бесплатно.
7: В Австралии мы вакцинируем как мальчиков, так и девочек. И на то есть веские причины. Во-первых, мальчики тоже заболевают раком, вызванным этими вирусами. Рак анального канала, рак ротоглотки, рак горла. Примерно 70% случаев рака горла сейчас вызываются вирусом папилломы человека. Во-вторых, если девочки не были привиты, то можно защитить их, привив мальчиков. И таким образом возникает так называемый коллективный иммунитет. И в-третьих, если вы начинаете говорить о вакцинации только одного пола, у людей могут возникнуть подозрения. Они начинают думать, что, возможно, вы хотите стерилизовать девочек или сделать что-то еще хуже. А если вы вакцинируете и мальчиков, и девочек, это работает.
2: Это слова Яна Фрейзера, одного из создателей Гордосила. Спустя 10 лет регулярной вакцинации в Австралии предраковые изменения шейки матки стали встречаться гораздо реже. Более чем в 2 раза реже у женщин младше 20 лет и на 1/3 реже среди женщин от 20 до 24 лет. Сегодня там привито около 85% населения, а это значит, что страна приближается к формированию коллективного иммунитета против ВПЧ. Чтобы создать такой же по всему миру, по рекомендациям ВОЗ нужно привить 90% подростков на Земле. Прививку рекомендуют делать в раннем подростковом возрасте, то есть до начала половой жизни. Это важно, потому что Гордосил не лекарство. Он не лечит от вируса, который уже живет в организме. Впрочем, сдавать анализ на наличие вируса перед вакцинацией не обязательно.
4: То есть прививка не поможет справиться с имеющимся в организме вирусом, но на наличие вируса в организме не является противопоказанием к данной вакцинации. Например, в организме есть 45-й тип вируса, а прививка обычно Гордосила, она там против 16-18 типа. То есть на 45-й не подействует, но против 16-18 защитит, безусловно. Она, к сожалению, не защищает на 100%, то есть она активна в отношении только некоторых типов вирусов, самых агрессивных. И другие типы вируса тоже могут сам со временем в организм попасть, но она значительно снижает риски заболеть онкологией. То есть это одна из немногих прививок, которая вот реально работает против рака. Это очень круто. Я считаю, что это нужно обязательно делать.
2: Напоминаю, что сегодня канцерогенными считается 14 типов ВПЧ. Но создать вакцину от всех пока не получается. Ученые работают над этой задачей прямо сейчас. А еще пытаются изобрести так называемые терапевтические вакцины. В отличие от профилактических, они могли бы активировать иммунитет для борьбы с уже имеющимися в организме вирусами. Ну а пока защититься от ВПЧ на 100% невозможно, людям с шейкой матки рекомендуется регулярное обследование.
4: Есть методы вторичной профилактики. Это то, что мы называем скрининг. То есть это вот регулярная сдача анализов шейки матки на онкоклетки и на вирус папилломы человека. Эти анализы позволяют выявить предраковое состояние. То есть не когда это уже рак, а именно выявить первичные изменения. И есть стандартные критерии. Это сдавать анализ с 21 года раз в 3 года. И с 25-30 лет дополнять анализ шейки матки на онкоклетки, это называется онкоцитология или ПАП-тест, анализом на вирус папилломы человека. Почему не сразу сдавать онкоцитологию СОПЧ? Потому что считается, что сексуальный дебют, начало половой жизни практически 100% принесет вирус в организм. Поэтому, когда прибегают испуганные 18-летние девчонки, у которых выявлено там 5 типов вируса папилломы человека, сложно успокоить и сказать: подожди, дай своему иммунитету справиться. Мы просто пока понаблюдаем, как это будет дальше. Будем периодически сдавать анализы. И зачастую действительно вирус уходит, но может вернуться с годами другой тип с новым партнером. Вот, поэтому методы вторичной профилактики нужно проходить, потому что мы можем выявить самые начальные изменения, успешно их пролечить, и тогда женщина никогда не заболеет раком шейки матки.
2: Многие женщины знают, что нужно проверяться регулярно, но откладывают поход к гинекологу, потому что боятся боли.
4: Каждый раз, когда я беру анализ шейки матки, я приговариваю: сейчас я возьму у вас анализ шейки матки на онкоклетки. Это не больно, но будет очень неприятно. Будет тянуть низ живота. Это совершенно не опасно. После забора анализа будут кровянистые выделения. Тоже не опасно. Вот вам, пожалуйста, возьмите ежедневную прокладку. Это уже такая мантра, которую я ежедневно повторяю. И сама, когда хожу сдавать этот анализ, прохожу через все то, что, через что проходят наши пациенты. Да, это больно, но это сопоставимо даже с менее болезненной менструацией. То есть это просто неприятно, когда резиновой щеткой мы берем поверхностные клетки. Никакие кусочки мы не отщипываем, но реально это не очень приятно.
2: Болезненность процедур зависит и от личной чувствительности, и от навыков врача. Так что если в прошлый раз вам было больно, можно либо выбрать другого доктора, либо попросить у своего анестезию.
4: Есть некоторые приемы, как пациентке помочь расслабиться, как расположиться на кресле. Здорово, если подружки будут делиться там контактами там, врача, который, по их мнению, был профессионален, который провел осмотр деликатно.
2: Но даже если в ваших анализах обнаружили опасные типы ВПЧ, не паникуйте.
4: Не нужно впадать в истерику, как некоторые. Я там уже пошла писать завещание, у меня обнаружили вирус папилломы человека, значит, у меня точно будет рак. Нет, нужно ко всему относиться здраво, послушать своего врача, что не всегда вирус приводит к заболеванию, что нужно регулярно обследоваться, не тратить ресурсы на какие-то неэффективные препараты, а вовремя, если это требуется, пройти через хирургическое лечение. Прежде чем разовьется рак шейки матки, проходит несколько стадий. Это называется передраковое состояние. Дисплазия шейки матки бывает первой, второй, третьей степени. Легкая степень дисплазии нередко расценивается как острая вирусная инфекция. То есть это то, что может вообще самостоятельно пройти без какого-либо лечения в течение 1,5-2 лет, особенно у молодых пациенток до 25-30 лет. Если она не проходит самостоятельно, либо если происходит прогрессирование во вторую, либо в третью степень, таким пациенткам мы рекомендуем хирургическое лечение. То есть все вот эти свечи, капельницы, дорогущие, которые, к сожалению, до сих пор в некоторых клиниках, ну, скажем так, не совсем добросовестные коллеги могут предлагать, это все не работает. Если когда-то кто-то говорит, что «ой, я там проделала свечи, мне помогло, я вам всем рекомендую», вам просто повезло, у вас организм и так справился с вирусом, вирус ушел, это было просто совпадение.
2: Если у пациентки возникает дисплазия в эпителии шейки матки, это предраковое состояние, ей нужно пройти хирургическое лечение. Но не пугайтесь, оно несложное и довольно безопасное.
4: Прежде всего мы пациентку отправляем на кольпоскопию, то есть под микроскопом, под большим увеличением, при помощи окрашивания специальными растворами, смотрим шейку матки и визуализируем патологически измененные ткани. Потом при помощи скальпеля либо радиоволновой петли мы иссекаем эти патологически измененные ткани в пределах здоровых тканей. То есть мы не только убираем пул клеток, пораженных вирусом, но и еще за счет механической травмы, хирургической травмы, мы заставляем организм активизировать иммунные процессы, потому что на любую травму организм направляет ресурсы на восстановление.
2: Первая, вторая и третья степени дисплазии лечатся либо конизацией, либо эксцизией. Две эти процедуры отличаются инструментом, которым врач иссекает поражение.
4: Экстезия – это такая небольшая петля. Конизация – это петля в виде треугольничка, он еще называется парус. При конизации мы иссекаем глубоко и широко. При экстезии – широко, но не очень глубоко. Когда мы иссекаем часть шейки, оно потом быстро восстанавливается, это абсолютно никак не влияет ни на ощущения, ни на анатомию, ни, кстати, ни на возможность беременности,
2: Ну а если у пациентки успел развиться полноценный рак шейки матки, требуется более серьезное лечение.
4: У пациенток репродуктивного возраста при первой стадии рака шейки матки, когда он еще не распространяется ни на саму матку, ни на стенки таза, пока клетки раковые не появляются ни в сосудах, ни в лимфатических узлах, можно проводить также конизацию шейки матки либо ампутацию шейки матки. То есть операция, которая, в общем-то, сохраняет репродуктивную функцию. При второй, при третьей степени, уже в зависимости от степени распространения, это может быть назначено хирургическое лечение, это удаление полностью матки или химиолучевая терапия. Химиолучевая терапия проводится, когда ожидается, что удаление матки не принесет пользы. Да, и тогда вот назначается химиолучевая терапия. Можно еще побороться с первой степенью и успешно, с первой стадии рака шейки матки. Вторая стадия. Есть, безусловно, процент успешных случаев, но уже тяжело. Третье, четвертое – это уже паллиативное лечение. Поэтому, чтобы не развился рак шейки матки, нужно вакцинироваться, регулярно проходить обследование у гинеколога, в случае каких-то изменений вовремя проходить лечение.
2: Особенно актуален скрининг для людей из группы риска. В нее входят пациентки со скомпрометированным иммунитетом. Например, с первичным иммунодефицитом, когда у человека в организме с рождения отсутствуют или плохо работают клетки иммунной системы. Или со вторичным иммунодефицитом, например, из-за ВИЧ-инфекции или последствий химиотерапии и иммуносупрессии. А еще важно помнить, что иммунитет ослабляется во время беременности. Это эволюционный механизм.
10: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Летом 1994 года молодой музыкант из Луганска Александр Литвинов приехал на фестиваль авторской песни и поэзии «Оскольская лира» в городе Старый Оскол. На импровизированной стойке регистрации Сашу Литвинова удивил весьма бюрократический для музыкального фестиваля тон барышни-администратора. Фамилия, имя, отчество, откуда прибыли? Саша решил пошутить и сказал: «Мэм, у вас тут так классно, к чему этот официоз?» На что мэм ответила: «Ты чего мне умничаешь? Фамилия, имя, отчество, откуда прибыл?» А Саша тогда возьми и скажи первое, что пришло в голову. «Я, — говорит, — Веня Дыркин, из Максютовки». Думал, что на время, оказалось, навсегда. С вами Армен Захарян и 30-й выпуск литературного канала «Армен и Фёдор». И сегодня, 11 июня, в день, когда Саше Литвинову исполнилось бы 50 лет, мы поговорим о текстах этого необыкновенного человека. Поэта, который никогда не издавался при жизни. Музыканта, который профессиональным музыкантом себя не считал. Простого парня из Луганска, который оказался одним из самых удивительных и волшебных рапсодов 90-х. Мы поговорим о текстах Вени Дыркина. Я хочу прежде всего оговориться. Масштаб Вениного таланта, помноженный на его неизвестность широкой публике, заслуживает не отдельного выпуска, а целого документального фильма. Его творчество для меня, как, наверное, для всех, кто в какой-то момент узнал и полюбил его песни, это что-то очень личное и дорогое. Что-то, о чем сложно сказать чуть-чуть, хочется высказать все и сразу. Но не для всего есть слова, а главное – возможности. 2020 нас в этом смысле вообще не балует. Так что этот выпуск, откровенно говоря, попытка найти некий баланс между двумя невозможностями – промолчать совсем и сказать все. Первая из них мы сегодня уступим, а вторая, я надеюсь, однажды уступит нам, и мы расскажем о Вене гораздо больше. Тем не менее, даже в другом формате разговор о его биографии вряд ли смог бы занять слишком много времени. Из блестящих достижений в жизни Вени – золотая медаль школы номер 18 города Свердловска Луганской области. Из головокружительных взлетов – служба в ракетных войсках. Из разительных перемен – перевод с геолого-разведочного факультета в Донецком политехническом на факультет механизации сельского хозяйства в Луганском аграрном. Словом, как у того персонажа Салтыкова-Щедрина, о котором в летописи сохранилось только что, имея немалый рост, подавал твердую надежду, что, но, объят ужасом, не смог сего выполнить. Вспоминая, всю жизнь грустил. Очень похоже на Венину биографию, стоит только разницей, что он-то не смог сего выполнить только потому, что ему не хватило времени. Молодой поэт из Луганска, он писал удивительные песни для удивительно камерной публики. И где-то в той точке, где его талант должен был стать, как сказали бы раньше, всесоюзным, стремительно сгорел от лимфомы, как героиня одной из его песен «Жаклин Анасис, урожденная Бувье в замужестве Кеннеди». Словом, сегодня к его 50-летию нам хочется хотя бы немного рассказать о его творчестве. О стихах и песнях, но прежде всего о языке. Здесь, правда, возникает известное затруднение, которого я не испытывал, говоря о, например, Джойсе, Аполлинере или Набокове. Дело в том, что они работали прежде всего со словом. И пусть даже звукопись и музыкальность их текстов предельно важна, но это все-таки звукопись слова. Нет, Джойс, конечно, пел, причем с присущей ему скромностью утверждал, что если бы он не стал великим писателем, то стал бы великим тенором, но нам, к счастью, не приходится говорить про его арии. С Веней ситуация иная. Немногочисленные тексты этого то ли рок-н-ролльщика, то ли барда, то ли поэта, то ли трубадура достались нам в виде сотни песен без единой качественной студийной записи, без единого прижизненного сборника изданных текстов. Веня не дожил даже до 30. Он ушел слишком рано, чтобы не то что осмыслить, а хотя бы зафиксировать то, что он успел создать.
Словом, его наследие – это по большей части песня. И тем не менее, нам кажется, что говорить о Вене не с точки зрения музыки, а прежде всего с точки зрения литературы, допустимо. Потому что его тексты сами по себе интересны как художественное явление. Да и он в одном из последних своих интервью признавался: «Петь – это физкультура для голоса, играть – тренировка для пальцев, а лучше всего – писать. Это шаманство, это волшебство из разряда абсолютной любви». Так что сегодня мы поговорим прежде всего о текстах, о языке и стиле, попробуем рассмотреть струны его творчества, чтобы объяснить, как он высекал из них свое чудотворство. Достаточно послушать всего несколько песен Вене, и сразу понимаешь, его язык – это какой-то очень необычный варочный цех, где отливается его удивительный стиль. Однако дальше возникает некое затруднение. Отследить процесс производства, разложить этот язык на инструментарий, на набор приемов и паттернов, оказывается очень сложно. У иного автора из текста можно легко вынуть кирпичик аллитерации, блок анжембемана или узел метафоры, рассмотреть его со всех сторон, объяснить и показать, как он работает, и аккуратно положить на место. Но когда пытаешься проделать что-то подобное со строчками Вениных песен, когда выбираешь одну, не похожую на сны, чтобы ее рассмотреть, она сразу цепляет за собой следующую, не похожую на бред, а та еще одну, необычную как чушь. Словом, детка за репку, внучка за жучку, а ты уже где-то в середине этой цепочки, без какой-либо возможности из нее выбраться.

0: И все-таки в этом метонимическом танце, в этой цепочке музыкальных следов, которую оставил после себя Дыркин, есть некоторые повторяющиеся элементы, которые делают его стиль узнаваемым, как заплатки на локтях твидового пиджака. Стоит еще раз оговориться, что работают они в своей совокупности. Это не совершенные инструменты Веласкеса или Набокова, но еще не окрепшая рука молодого Рембо или ранний автопортрет Шиле. Потому что Веня просто не успел дожить до того возраста, когда автор становится зрелым. Его песня – это не идеальные пейзажи опытного мастера, а наскальная живопись охотника за прекрасным и собирателя слов, жадного до красоты, еще не умеющего себя ограничить. Тексты Вени Дыркина – это прежде всего причудливое смешение различных языковых пластов. На лингвистическом уровне Веня постоянно соединяет разнородные и даже взаимоисключающие элементы. Просторечие, рабочий жаргон и диалектизмы. Высокий стиль отсылки к русской классике, поговорки, присказки и сказочные мотивы. Если у Пушкина английский сплин, иначе русская хандра, то у Вени наоборот, сплин без сомнения будет русским, а тоска английской. Ибо в этот и без того плотный клубок родных слов Веня щедро добавляет иностранные. Но вот что замечательно, они становятся в его текстах настолько обрусевшими, что по-настоящему полюбить олдовую клошарку, то есть старую нищенку, можно теперь только по-русски. К этому нужно еще добавить массу неологизмов и сокращений, отказ от привычных правил синтаксиса и постоянную дополнительную ритмизацию текста при помощи приема аллитерации, группировки одинаковых согласных звуков от «Синдей собирал серебро» и вплоть до «Теперь только черный чердак чернее, чем черная ночь», которая так живо напоминает прекрасное гоголевское «Далеко чернели и червонили черные червоноверхие бараньи шапки». Однако самое во всем этом удивительное – это то, что вместо пестрой эклектики, вместо безвкусной разноголосицы, весь этот языковой котел рождает удивительную гармонию. Голос Вени как будто собирает все эти такие разные голоса вместе и заставляет, нет, не заставляет, просит их сливаться в единый нарратив. И это хоровое пение одного актера случается, потому что в его песнях все сосуществует единовременно. Хипаны с хайрами и петухи с пункерами. Солнечный день, раскисший в квадрате окна, и грязный ответ в чистых простынях. Экзотический топир топером и мусора, которые сдаются казином. Формулировка, достойная Ильи Дзинзереллы, героя между собакой и волком Саши Соколова. И идут они сквозь бескрайнюю степь по этапу, до самой Великой Стены.
1: Начесали петухи пунгера, распустили хайера, хипаны казином сдавались.

0: Еще одним инструментом, с помощью которого Веня вновь и вновь творит свои тексты, становится абсурд и парадокс. И в этом он наследует, пожалуй, самому невозможному русскому поэту 20 века Даниилу Хармсу. Абсурд в песнях Дыркина столь же сложен и разнообразен, как и вокабуляр. Иногда реальность в его руках как будто становится мягкой и податливой, как пластилин, легко мнется и лепится. И тогда громоздкие стальные конструкции, швеллера, вдруг вьются и цветут, подобно виноградной лозе. По улице мимо тебя проносится Ситроен с квадратными колесами, а дороги, ведущие в Клондайк, почему-то приводят в острог. Реальность Вени в этих случаях подчиняется не законам физики или причинно-следственным связям, а внутренней логике текста. И снова это случается удивительно органично и естественно, как будто мир и должен быть таким, каким он рождается в его песнях. Толкин однажды высказался в том смысле, что придумать зеленое солнце само по себе легко. Сложно придумать мир, в котором это солнце будет выглядеть естественно, в котором оно будет на своем месте. В песнях Вени солнце любого цвета восходит и заходит по причудливому расписанию, которое стремится ускользнуть от закономерностей. Но главное, каждый из них на своем месте.
1: А у Синдея были дома, но не все. А у Синдея жила белка в колесе и топером экзотический топир. И жираф он был кассир и приглашал всех нас в синематограф. И Синдей собирал серебро, благо за ночь его намело. И на улице было светло от того серебра, детворе на ура. И Синдею добро в закрома.
0: Впрочем, в некоторых случаях Веня специально разрывает это единство ощущения, стремится не к целостности, но наоборот, к столкновению частей внутри целого, и сталкивает чело в чело явления обыденные и чудесные, доводит контраст до парадоксального, рисует серую провинциальную позднесоветскую или раннепостсоветскую жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой мы бы хотели, чтобы она была. Жизнь, где на заводе плексигласы, болты, гайки и тупые резцы кружатся в ритме танго. Танго фрезерных станков. Где в обычном советском колхозе, окромя буренки да нескольких овец, есть еще стадо бесов. И пастух Виталий Шулер каждый день выгоняет их к водопою. И все не может уразуметь, нафига колхозу бесы, если бес не продуктивен ни по шерсти, ни по мясу, ни тем более по яйцам. Такая жизнь, наконец, где контролеры распускаются в трамваях, как цветы, а сам трамвай едет уже не по рельсам, но наоборот, это рельсы ложатся там, куда он сворачивает. И вместо перекрестка Советской улицы с тупиком 60-летия октября он ползет по пустыням Каракума, плывет по водам Куросио, чтоб к утру приплыть на Гонолулу.

0: Наконец, последняя особенность языка Авениных песен, которую мне удалось сформулировать, это многозначность, полисемичность его текстов. Часто она запускается при помощи неологизмов, которые могут прочитываться по-разному, а, следовательно, создают условия для нескольких трактовок сразу, отрицают некую окончательную истину, ускользают от определенности, оставляют только след, по которому можно что-то предполагать, но нельзя ничего утверждать. Ибо в истине Вени Дыркина, как у другого магического реалиста, сербского писателя Милорада Павича, находишь только то, что сам в нее вкладываешь». Смотрите, как это работает. Например, в песне на Ивана Купала есть такие строчки. «В страстном сумраке свеч, одежда падает с плеч, я держу в руке венч. До скорых встреч». Речь здесь идет о волшебной ночи на Ивана Купалу, заполненной магическими обрядами, всполохами костров, криками ночных птиц, страхом и какой-то не любовью даже, но тоской по любви. И вся эта песня становится как будто зарисовкой к фрагменту про ночь на Ивана Купалу в фильме «Андрей Рублев» Тарковского. Но вот что нам сейчас интересно. Строчка «Я держу в руке венч». Что это за венч? Скорее всего, это ритуальный венок или венец, который превращается в венч одной лишь волею языка. Однако по другой версии, венчиком называли атласную ленту, которую клали на лоб умершего, и целовали ее на прощание. А в предыдущем куплете речь как раз идет о смерти. По третьей версии, венч – это обрядовый пирог на языческом празднике. Наконец, памятуя о любви Вени к английским словам, в самых русских ролях, заметим, нельзя не вспомнить, что венч – это также по-английски «девица». Так, например, Набоков пишет о своей Лолите. Так какой же именно венч держит в руках герой Вени Дыркина? И подобным образом трактовки и прочтения его текстов всегда наслаиваются друг на друга, не разъясняя смысл, но затемняя его, запутывая, завлекая слушателя в лабиринт из слов, в котором, однажды затерявшись, хочется остаться навсегда.
1: Полотно, на котором был лес, в котором был дом, в котором жил я, который не спал в ожидании чудес. Сгорела дотла, как седая ветла, за краем села

Здесь, впрочем, может возникнуть известное возражение. А не теряется ли за всеми этими конструкциями его величество смысл? Самый переоцененный персонаж в мировой литературе. И хотя сегодня наш разговор прежде всего о форме, тем не менее, когда я слышу, что песни Вени называют бессмысленными, безумными или бредовыми, то доктор Хайдеггер во мне превращается в мистера Хайда. Бредовые и безумные – да, но бессмысленные – только для ленивого ума, которому все, что не Бальзак, уже Беккет. Мне представляется, что наиболее наглядно это осмысленность тех причудливых языковых конструкций, которые рождало сознание или подсознание Вени, слышна в «Бубуке», одной из его самых удивительных песен. Это как раз образчик того, как Дыркин, во-первых, выворачивает реальность наизнанку, во-вторых, играет с многозначностью слов, а в-третьих, как внутренний смысл его песен проявляется за фасадом внешней бессмыслицы. Уже первая строчка в этом отношении очень показательна. В ней есть практически все то, о чем мы сегодня говорили. В цветочном королевстве, в переходе в подземелье, за 30 тараканов у торговки Амаратор. Смотрите, песня с самого начала разворачивается параллельно в двух мирах. С одной стороны, она начинается как сказка в некоем цветочном королевстве. А с другой, как бытовая зарисовка, потому что цветочное королевство в переходе в подземелье – это, конечно, просто-напросто палатка с цветами в подземном переходе. Однако вот эта двусмысленность здесь сохраняется не только на семантическом, но даже на лексическом уровне, потому что остается не до конца понятным, что же такое цветочное королевство. Просто метафора или топоним, собственно, название ларька, который торгует там цветами. Далее. За 30 тараканов у торговки Амаратор. С одной стороны, 30 тараканов наводят на ассоциации со словосочетанием 30 серебряников. И мы сразу понимаем, что речь здесь может идти о деньгах. С другой, сами тараканы – это, конечно, не деньги. Но в сказочном пласте текста они ведь вполне могут циркулировать в качестве официальной валюты цветочного королевства. При этом в обыденном мире тараканы – как раз-таки обитатели подземелий, переходов, подшкафных и подпольных пространств. Наконец, тараканы в данном случае еще и способствуют своими лапками аллитерации и мелодике стиха. 30 тараканов торговки. Три буквы «Т» подряд. Еще более туманно со словом «амаратор». Это, скорее всего, либо прозвище торговки, либо то, что у нее покупается. Может быть, букет цветов, и тогда в этом слове сразу считывается испанское «амор» – «любовь». А может быть, ликер «Амаретто» на луганском наречии. А возможно, «Амаратор» – это билет на ту удивительную электричку в тот причудливый мир, куда отправляется далее герой. И тогда это слово звучит уже как название некоего вещества. Здесь нужно оговориться. Все эти варианты, а также иные возможные, не взаимоисключают, но дополняют друг друга. Тексты Вени работают на создание сразу нескольких смыслов, нескольких образов. И тот, кто читает их или слушает, ни в коем случае не должен пытаться найти правильное решение, не должен ставить перед собой такую задачу. Потому что выбирать единственно возможное толкование у Вени – это странно. Множественность толкований – это одна из главных добродетелей его текстов. А потому правильные ответы в них не просто не предусмотрены, но крайне нежелательны. Далее текст этой песни развивается похожим образом, параллельно в сказочном и в обыденном мирах. На остановке бричка, рельсы в небо, а роги в землю. Гони, ямщик, в табор. Остановка, рельсы и роги. Обратите внимание, кстати, не рога, а именно роги, вот это, берем в кавычки, неправильная форма. Приметы нашей обыденности, мира реального. Бричка, ямщик и поездка к цыганам – скорее мировоображаемого, в данном случае литературы. И главное, все в этой песне вывернуто наизнанку, перевернуто с ног на голову. Ведь как это? Рельсы в небо, а роги в землю. Должно же быть наоборот. Рога у троллейбуса сверху, рельсы у трамвая снизу. А здесь получается какая-то перевернутая электричка с рогами и рельсами, которые почему-то поменялись местами.
И так происходит в Бубуке постоянно. В комнате не 4 угла, а 5. И найти в ней кошку, конечно, непросто, но еще и потому, что кошка не черная, а белая. И не кошка даже, а кот. И это не у Танечки утонул мячик, а наоборот, у мячика утонула Танечка. И даже не Танечка, а Машенька. И так далее, и так далее. А потом придет Бубука. Придет необъяснимое и невидимое. Покажется, и все объяснит.

0: Эта бубука и правда всю жизнь пряталась где-то за грязными обоями, за обоями обыденной жизни. Но по другую сторону, в доверительном холоде белой комнаты о пяти углах, теплилась совсем другая жизнь. Жизнь Вени Дыркина. Жизнь слов, образов и красок, чудес, открытий и встреч в узком кругу. Жизнь, о которой сегодня сказано было лишь немногое, но не потому, что она не важна, а наоборот, потому что она слишком важна. Знаете, философ Витгенштейн написал в одном из писем о своей главной работе «Логико-философском трактате», что работа эта состоит из двух частей. Одна из них написана, а вторая нет. И ненаписанная часть важнее. Также я мог бы сказать про сегодняшний разговор о Вене. Невысказанное здесь важнее, и именно поэтому правильных слов, чтобы его высказать, просто нет. Там, где эта жизнь, тем не менее, случалась, в той комнате о пяти углах, не слишком много места, поэтому всех она вместить не сможет. В одном из последних интервью в жизни Веня журналист спросил его: «А правильно мне показалось, что твоя публика, она не стадионная, а скорее камерная?» «Да», — сказал Веня, — «мне как-то больше импонирует близкий контакт, чтобы поменьше людей, но чтобы они слушали и втыкали». Ведь так все в итоге и получилось, Веня. Нас в этой комнате достаточно, чтобы ты не чувствовал, что играешь для себя одного, но вместе с тем не слишком много, чтобы мы могли внимательно слушать и втыкать, как тебе этого и хотелось. А раз так, то сыграй нам что-нибудь еще на прощание. Сегодня уже поздно, пора расходиться. А кто знает, когда в следующий раз встретимся.
1: Листья опали за тем, чтоб родиться опять. Листья не знали, как долго приходится ждать. Память всем тем, кто решился отдать зеленую плоть. Что ж, нам остается мечтать и верить.

задернула шторы в квартирах заплаканных вдов. Слышишь, как льется прощальная кровь в птицах, улетающих прочь? Мы остаемся без снов.

0: Радио Сахаров.
1: Так, звук мы уже начали писать.
2: Да.
1: Вы сидите.
3: Держите мелочи, я вам...
2: Консул Лиза.
4: Блин, я уже хочу есть опять.
2: Тюфтель, можете ее принести? В ручку. Третий шкаф.
5: Крайний.
1: Так.
5: Ящик. Коробка.
2: Прям перед глазами ящик, который.
1: Зачем?
2: Выдвижной такой.
1: А.
2: Угу.
5: И в нем зеленая коробочка.
1: Тебе коробку или...
5: Да пусть там... лежит целая коробка.
1: Одна.
5: А, блин. Привет, это подкаст «Радио Монеточка». И я, его ведущая, Лиза Монеточка. И ты...
2: Его ведущий, Витя Исаев.
5: И она, студия...
2: Либо-либо.
5: Это наш первый подкаст в формате видео. Как вы этого просили, и наконец-то вы это получили. И сегодня 1 сентября, и тема нашего выпуска – школа. Почему нам так не нравится туда ходить? А кому-то, может, ведь и нравится. Не обязательно же, что все так сильно ненавидят школу. Может, у кого-то есть приятные воспоминания, вообще мысли об этом всем.
2: У тебя-то есть?
5: Да, у меня есть приятные воспоминания, особенно из второй школы, из классной школы, где я училась 10-11 класс. И мне кажется, огромное значение имеет непосредственно, где ты учишься, кто у тебя преподает. Это была не какая-то, знаешь, супербогатая школа, но туда был тест, туда был набор. И поэтому там были детки такие, знаешь, супер заинтересованные, замотивированные, чтобы там остаться. Они уже проделали какой-то путь, чтобы туда попасть. Угу. И все это, конечно, влияло на то, как складываются в классе отношения, на то, как дети относятся к учителям. И это было супер кайфово с ними проводить время.
2: Здорово. Хоть я и забыл большую часть своих школьных дней, я думаю, что что-нибудь да вспомню сегодня.
5: Хорошее?
2: Посмотрим.
5: Витя, ну как тебе сегодняшний день? Мне вот не очень. За окном льет дождь, и все говорит нам о том, что сегодня день, с одной стороны, праздничный, но праздник такой, знаешь, кому радостный, кому не особо радостный. И я очень рада, что этот праздник меня уже несколько лет не касается. Что это
2: всего-то
5: уже...
2: Всего-то несколько лет?
5: Да.
2: Сколько вам? 19?
5: Ну, сильно поменьше, чем вам. Вот честно, Витя, я тебе скажу. Каждый раз 1 сентября я куда-нибудь выхожу в магазин, знаешь, проснувшись в 11 утра, и вижу этих школьников, которые уже в форме, уже идут из школы. То есть они выходили туда
2: в 7. Где это уроки заканчиваются в 11?
5: Ну, 1 сентября, там же только линейка. Так, не сбивай меня. И ты знаешь, до сих пор, вот сколько мне уже, 25 лет, и я каждый раз выхожу, я вижу их, и я думаю, слава богу, это не я. Слава богу, мне не нужно сегодня вставать. И знаешь, даже иногда, если я утром не могу уснуть, допустим, Нина проснулась, поплакала, но у меня есть еще возможность дальше доспать этот сон, но уже как-то настроения нет, я представляю, что мне надо в школу. Знаешь, я лежу и представляю, сейчас надо одеваться, чистить зубы, собирать этот рюкзак, тащиться к этим одноклассникам, они будут над тобой смеяться, наверное, или над кем-то другим, но все равно ты подумаешь, что над тобой. И я думаю, о, мне же не надо в школу, какое счастье. И это помогает мне уснуть по утрам.
2: Здорово. Я думаю, детей сейчас очень много других и, возможно, и похожих с нами каких-то.
5: Мне кажется, ничего не изменилось с тех пор.
2: Мне кажется, что каждый цикл что-то доменяется.
5: Мне кажется, ничего. Вот я слушаю истории своего папы про то, что его бесило в школьные годы.
2: Что его бесило?
5: Да то же самое, что и все, что попадется какая-нибудь злая училка, и она тебе не дает, понимаешь, не дает просто продыху. И ты тут как ни старайся, как ни пытайся, а может, ты великий математик, вот понимаешь, у нас с тобой не было за всю жизнь ни одной хорошей учительницы по математике. Может быть, мы поэтому только и решили, что мы с тобой гуманитарии, какие-то там творческие личности. Ты знаешь, я вспомнила, с чего началась моя проблема в математике, с таблицы умножения. Вот все, я это уже не смогла выучить, эту таблицу умножения. И втайне сидела вот так на пальцах, считала 8 плюс 8, и еще плюс 8, и еще 8, и еще 8, и плакала, и я помню, все смеялись надо мной, и учительница говорила: «Ну что ты не понимаешь? Я же здесь, я же все объясню. Ты скажи мне, что ты конкретно не понимаешь?» Я не знала, что ответить на этот вопрос. Я не понимаю ни черта. Ни...
2: Хочу пожать тебе руку. Я тоже на пальцах считал таблицу умножения.
5: Ну, это такой слабый повод для гордости, конечно, у нас с тобой. Ну, в общем, с таблицы умножения все скатилось и не выкатилось больше назад. Угу. Все стало плохо и уже никогда не улучшилось.
2: Впало и не выпало.
5: Да.
2: Ну, как ты думаешь, мы готовы послушать, что нам скажут?
5: Честно, я думаю, что нет. Но я думаю, что мы должны.
2: Ну, тогда начнем.
5: Не серпай в гостях. При гостях, вот так.
2: Я думаю...
5: Не серпай при гостях.
0: Привет, я Тоня Корина, я из Москвы, мне 17 лет, я ужасно не хочу в школу. Я когда узнала, что Риза Монеточка собирается снимать об этом подкаст, я поняла, что я всеми руками и ногами в этом подкасте, потому что это кошмар. И потом я задумала, что так было совершенно не всегда, и раньше я любила свой класс, школу. У нас были там очень хорошие отношения с ребятами. И я очень ждала 1 сентября, особенно уже в конце лета. Я предвкушала момент, как я их всех обниму, своих друзей, расспрошу про то, как лето прошло. А теперь я страшно боюсь наступления сентября месяца. И интересно, как отношение поменялось к школе, на самом деле, за один из классов. Я хотела спросить у Ризы, было ли такое с ними?
5: Привет!
2: Привет!
0: Здравствуйте!
5: Расскажи, как твои эмоции и ощущения перед 1 сентября в этом году вообще?
0: По-моему, это вообще не праздник. Это просто это катастрофа, кошмар. Я очень сильно не жду этого дня, на самом деле. Вот.
5: Тебе больше грустно от того, что заканчивается лето, или тебе просто вот настолько не хочется в эту школу?
0: Мне, конечно, грустно из-за того, что лето заканчивается, но это очень взаимосвязанные вещи. Не хочется в школу и грустно из-за того, что лето заканчивается, потому что просто времени свободного очень много. Я могу заниматься тем, чем хочу, а я очень много чем хочу заниматься. Вот.
2: А чем ты вообще чем ты любишь заниматься вне школы?
0: Это... бесконечное количество вещей. Меня так много чего интересует. Ну, хорошо. Например, слушать ваши песенки.
5: Слушай,
2: ну
5: это
2: да,
5: можно...
2: школа мешает.
5: Это можно делать на переменке, например. Просто, может быть, есть что-то среди расписания в школе, что тебе нравится тоже делать или нет? Или там прям все совсем, ну вот, не твое?
0: Я очень любила раньше МХК и историю. Теперь mm-hmm. у нас уехали потрясающие учителя, которые их вели.
5: Но самое неприятное для тебя именно в том, что ушли классные учителя, да?
0: Ушли крутые учителя, и ушли мои любимые ученики из многих классов, просто уехали в другие страны, например.
2: Извини, пожалуйста, может, ты немного расскажешь нам про свой класс? Почему тебе кажется, что он такой разрозненный, и тебе сложно в нем?
0: Это тяжелая тема. Ну, там очень странные люди, которые странно себя ведут. Они как будто бы в них... какая-то жестокость есть в некоторых людях, потому что они поддерживают какие-то странные вещи, которые не поддерживаю я.
2: Вот когда я учился в школе, мне кажется, что у нас тоже был очень разрозненный и странный класс, когда я был в 10 и в 11. И я просто не могу представить, что бы было, если бы добавился еще вот этот новый слой, который теперь есть, где еще... на каком-то идеологическом уровне. Ну, то есть я и так конфликтовал со всеми почти учениками рядом. Но если был бы такой серьезный еще конфликт, наверное, это было бы очень сложно. И ты молодец, мне кажется.
5: Ну да, ты знаешь, очень грустно, когда все это ложится на плечи детей, подростков, которые еще 100% не успели разобраться в этом всем, у них еще нет достаточного опыта, представления об этой жизни. И там информации, во-первых, о том, что происходит в полной мере, как-то это осознать, мне кажется, в детском возрасте это очень сложно. И более того, как-то защитить свою позицию, когда кто-то с тобой не согласен в среде, ну, это суперсложная задача. Мне кажется, она не должна ложиться на плечи детей. Дети должны учиться и есть вообще конфеты, и переживать только из-за своего ЕГЭ, и все.
2: Но мне кажется, в этом возрасте дети еще бывает, что транслируют позиции своих родителей.
0: Угу. Это очень большая проблема, да. Это все зависит от семьи очень часто. Это ужасно. А я хотела спросить у вас...
5: Ну да, по сути, неоткуда больше брать информацию, неоткуда больше брать мнение, жизненный опыт, потому что я просто помню себя в том же возрасте, хотя я была такая, знаешь, продвинутая девочка, я уже там что-то писала, какие-то песни, давала какие-то интервью, но это все равно был ребенок, который... пытается сложить свое мнение из того, что он слышит в школе, из того, что он слышит от родителей. Где-то я допускала какие-то там совсем глобальные ошибки, и сейчас смотрю какие-то эти старые интервью и думаю, господи, боже мой, Лиза, как ты могла вообще такое сказать? То есть это уже очень далеко ушло от того, что я сейчас сформулировала для себя сама. Ну да, наверное, не стоит обижаться и... Мне кажется, еще рано разочаровываться в людях и в том, как устроен человек, потому что пока что, правда, все транслируют то, что они слышат, и очень много вообще во всем мире сейчас страха, напряжения.
2: Можно я прошу пример просто? Что самое... Ну, что кринжовое из старого ты можешь вспомнить?
5: Ведь, ну, там такой кринж, который, как бы, знаешь, скажешь, и потом...
2: И потом тебя...
5: И потом тебя закинсилят просто.
2: Ну ладно.
5: Например, меня могли привлекать какие-то личности, про которые уже впоследствии я узнала такие страшные вещи, и непонятно, как можно было говорить про них что-то хорошее, какие-то блогеры, еще кто-то. Ну и как бы это для всех очевидно, все знают этого человека как вот такого. Но мне было 16 лет, и я там видела только одну какую-то картину. И вообще я в этом возрасте познавала весь мир через мемы.
2: Через нос.
5: Нет, знаешь, через мемы я могла знать, шутить про человека, где-то в интервью что-то сказать, но я ни разу не смотрела его интервью, я ни разу не смотрела никакие его видео, я просто где-то в мемах что-то про него услышала. Слышу звон, не знаю, где он. Если бы я поставила цель себя завалить и уничтожить как медийную личность...
2: Ну, разве что ты все, можешь поставить такую цель.
5: Села в Google, полчаса погуглила, заскриншотила, все, у человека нет карьеры. Мне кажется так. Но, с другой стороны, мы все преувеличиваем свои какие-то провалы и драму, и накал, и в целом я могу легко ответить там за все, что было. Ну, самый главный ответ, блин, мне было 15 лет. Как, у меня не было мозга пока что особо.
2: Какое интервью?
5: Ну да. Ты что-то, кажется, начинала говорить, а мы тебя перебили.
0: Было ли у вас... такое, что у вас класс раньше был очень дружный, а потом стал уже недружный? Или у вас как-то по-другому?
5: У меня было такое, и это было связано с тем, что сменился преподаватель. Подростки как-то так себя чувствуют самостоятельно, и никто, мне кажется, в этом возрасте не признает, какое огромное влияние на него оказывают учителя в школе. Даже не авторитетные, а просто, которые там транслируют свою позицию, классные руководители и так далее. И вот у нас поменялся классный руководитель, и с учительницей, которая меня очень любила, на учительницу, которая меня очень не любила почему-то.
2: Ура!
5: Ну, знаешь, она как-то так токсична. Полуслово, полуфраза, а мне обидно, мне неприятно.
2: Можно? Извини, можно?
5: Мне... Ты меня спрашиваешь?
2: Да, я как в школе. Мне кажется, что классные руководители делятся на два типа. Одни, которые защищают детей, а другие, которые стараются как можно четче подбиться к руководству и ко всем бумажкам и прочим.
5: Ты знаешь, а мне кажется, есть еще такой тип учителей, которые пытаются стравить детей друг с другом и сделать их пребывание в школе максимально...
2: Это мой любимый тип учителей.
5: Максимально неприятным, некомфортным, и чтобы они потом всю жизнь, знаешь, вспоминали...
2: Бои учеников.
5: И чтобы они потом потратили на сеансе у психолога много тысяч рублей или там евро, я не
2: знаю. То есть это сговор такой?
5: Мне иногда кажется, что да, просто я по-другому уже как взрослый человек, вспоминая какие-то слова, поступки учителей, я не могу понять, как это могло прийти в голову здоровому взрослому человеку.
2: А злому может прийти?
5: Ну, зачем тогда он стал учителем, если он так ненавидит детей и такой испытывает к ним злость?
2: Угу.
0: На самом деле, именно вот такой вопрос у меня передо мной постоянно. Зачем он стал учителем, если он так ненавидит детей? Это правда.
5: Ну да.
2: Вы с детьми-то общались хоть раз?
5: По душам.
2: По душам. С малышом по душам.
0: У меня была учительница по литературе, которая говорила, ну вот, пожалуйста, расскажите, что вы думаете об этом. Слушала одно слово, и все такое, нет, все, это ты брехню какую-то говоришь, чушь, не надо, замолчи, пожалуйста. Вот, пожалуйста, скажи, вот, Денис, или что-то такое.
5: Были и это литература, где тебя, казалось бы, должны учить вот вообще-то мыслить, свою позицию доказывать через аргументы, даже если это спорная и неоднозначная позиция. Я помню, как я сильно полюбила литературу и просто суперсильно прокачала свой скилл в написании всех этих литературных экзаменов, сочинений, когда поступила вот в эту классную школу, и там был такой классный препод по литературе. Можно было говорить любое мнение. А ты же подросток, тебе там 15-16 лет, у тебя такой протест, все говорят, что Пушкин это великий писатель, а у тебя мысли, что бывает, ты и получше, и вообще все. И он никогда против этого не бастовал. Он говорит, пожалуйста, докажи мне, что кого ты там читаешь, Коэльо, давай. Но ты мне только аргументируй это, приведи примеры, сформулируй свою позицию. И если тебе удается, пожалуйста.
2: Я помню, как я один раз написал сочинение, написал, ну что, я, что мне кажется, я прочитал. И учитель сказал, типа... Ты вообще то читал? Там вот, я же говорю, я же рассказывала, как там все. И она сказала, ну, это, конечно, я после этого перестал учить литературу. И так произошло почти со всеми предметами.
5: И ты знаешь, удивительно об этом думать, когда ты сам каким-то образом уже имеешь опыт написания произведений, каких-то стихов, песен, и я понимаю, насколько это в целом, вот этот литературный текст, какой это живой организм, насколько по-разному он раскроется в глазах каждого читателя, и я никогда в жизни не претендовала, например, на то, что я лучше всех знаю, даже что в моей песне написано, потому что у всех свой бэкграунд, у всех свой опыт, и эти персонажи, я стараюсь их делать как можно более сложными, интересными, какими-то живыми. Uh-huh. И какое здесь может быть одно мнение? Особенно в таких произведениях, понимаешь, как «Мастер и Маргарита», «Война и мир», где вот столько вот страниц, вот столько вот персонажей, и на это можно посмотреть все очень по-разному.
2: Знаешь, что мне кажется еще интересное? Что обычно человек, который пишет песни, никогда и не претендует на то, чтобы это каким-то одним боком воспринималось у
5: слушателей. Ну, ты знаешь, ведь бывает такое.
2: Ну, бывает, посмотришь интервью, но это редко.
5: Особенно, мне кажется, это с возрастом у авторов появляется, что «да вы не поняли, я же имел в виду здесь вот это».
2: Это только у Михалкова.
5: Но меня это всегда удивляет. Да какая разница, что... А вы не поняли. Какая разница, что ты там имел в виду, если ты написал вот это. А я писала песню, если бы мне платили каждый раз, но я имела в виду там такое, как психологизм, как у Достоевского, как у... Да какая разница, что ты там себе напридумывала вообще и возомнила про свою песню, если ты написала, если мне платили каждый раз. Это я не в обиду на эту
2: себе.
5: Песню.
2: Это я не в обиду себе.
5: Это я не в укор себе. Ну просто меня очень удивляет, когда авторы недовольны, как ты прочитал. Так ты лучше будь недоволен тем, как ты написал.
2: Золотые слова. Мне кажется, нам надо попрощаться уже.
5: Да, я надеюсь, что мы хоть немножко тебе подняли настроение. Мы не очень любим давать какие-то советы, практические рекомендации, потому что мы мало в чем специализируемся в этой жизни. Мы не такие уж профессионалы в этом всем. Но я надеюсь, что хотя бы ты с нами хорошо провела время.
0: Абсолютно точно, 100%.
2: Здорово.
0: Я вас очень люблю.
2: Спасибо.
5: Спасибо
2: очень
5: большое.
2: Люблю.
5: Тогда пока.
2: Пока. Я, например, умею делать подливку.
5: Да, Витя делает шикарную подливку для фрикаделек, для мяса. Ну, такая базовая, вот эта томатная, сливочная.
2: Но она совершенно не базовая.
5: Ну, Витя, ты знаешь, вот это просто такой распространенный тип, но в такую вкусную, как у тебя, я не ела ни у кого. И даже профессиональная...
2: Клянешься?
5: Да, вот профессиональная повариха же нам тут приготовила, попросила я сделать вот с такой томатной подливкой. Вообще не то. Я написала, все, давайте без подливки больше. Сами разберемся без вас. Вить, есть загадка. Вот ты знаешь, что общего у частушек и блюза?
2: Что это народная музыка?
5: Абсолютно правильно. Угу. Знаешь, почему я спрашиваю? Дело в том, что ребята из синхронизации решили поддержать наш первый видеовыпуск. И я с радостью делюсь со всеми слушателями полезнейшей информацией про их курсы. Вообще синхронизация – это такая онлайн-школа. У них очень много курсов на самые разные темы. Мне больше всего нравится «Как понимать музыку». Очень полезный, классный курс. Еще есть курсы по психологии, искусствоведению и чего там вообще только нет. В курсах есть игровые механики, которые позволяют учиться и развлекаться одновременно.
2: И вообще, насколько я знаю, можно купить любой отдельный курс или оформить подписку сразу на все курсы, там, по-моему, на 100.
5: По-моему, ведь да. Но главное это, что все курсы составляют эксперты, а не абы кто.
2: Согласен.
5: И супер новость. До 10 сентября в синхронизации проходит акция Back to School. И на все курсы, и на подписку действуют скидки. А по промокоду «Монеточка» у вас будет еще и дополнительная скидка 15%, которая суммируется с остальными скидками. Получается, годовой доступ ко всем курсам с суммарной скидкой 65% можно получить за 12600 вместо 36 тысяч.
2: Может быть, ты уже успела посмотреть какие-то курсы, которые тебе понравились?
5: Да, например, курс «Кино глазами режиссеров», на котором рассказывают, почему у Тарантино много насилия, а у Тарковского все молчат.
2: Интересно.
5: Если знаете ответ, напишите в комментариях.
2: Подробности в описании эпизода.
6: Привет, меня зовут Руслан, мне 16 лет, я из Ростовской области, и одна из немногих причин, по которой я не хочу возвращаться в школу, это введение в школу школьной формы. И слава богу, что это хотя бы просто черная жилетка, а не полный комплект из каких-нибудь серых обдристанных штанов, которые нам покупали в 4 классе, например. Вот. И то, что у нас уволился классный руководитель, который у нас был на протяжении 5 лет, с которым мы стали очень близкими, родными, и теперь у нас будет новый, ничего не имею против него, но как будто вырвали какой-то участок из моей жизни, и теперь я 11 класс буду заканчивать без своего прежнего классного руководителя. И у меня вопрос. Была ли у вас в школе школьная форма? Как вы боролись ли вы с этим? Или просто смирились и одевались как нужно? Или пытались что-нибудь скреативничать?
2: Я начну сначала. Учился я в 90-х. Тогда школьной формы практически нигде не было. Ну, то есть, как только, мне кажется, распался Союз, все сразу просто отказались от школьной формы, потому что пионеры, да, они только и ходили все в этой синей форме, вот, и у нас ее долгое время не было. Учился я в первой гимназии, и в какой-то момент мэр там, все они, короче, начали давить немножко на школу, что типа вы первая гимназия, короче, они решили, что надо вводить business casual, как они это называли.
5: Бедные ульяновские детки,
2: да,
5: начали,
2: да,
5: залезли в переводчик.
2: В общем, первое время все как-то, ну, она была необязательная, и кто во что гораст ходил. И потом, когда я уже переходил в 10-11 класс, вдруг неожиданно они уже решили ввести обязательную школьную форму, то есть костюм тройка, или как там они это называли, жилетка, пиджак и брюки. И мне так эта идея не нравилась, что я просыпался в течение 2 лет за полчаса до того, как дежурные приходили в школу, Потому что на входе проверяли дежурную в школе, кто в форме или кто нет. Если ты был не в форме, они просто писали тебе в дневник и отправляли домой. А так как я приходил за полчаса до этого, я не знаю, что мной руководило, это был достаточно агрессивный маркетинг с моей стороны. Проходил в школу, вставал у расписания в то место, где все люди проходили. То есть дежурные должны были зайти с другого входа и проходили через это место вниз к своему посту. Я не знаю, мне казалось это абсурдным и смешным, что я проходил туда без формы, но когда они проходили мимо меня, так как они были не на посту, и я не, теоретически как бы не проходил через их пост, меня никто не записывал, не отправлял домой, и я каждый день ходил без формы. Представляешь, в течение 2 лет это канала.
5: Почему для тебя было так важно ни за что не надеть эту форму?
2: Не знаю, в то время, мне кажется, очень много субкультурность влияла вообще на детей. То есть были в наше время панки, гопники, вот это вот все, рэперы и вот эта вот вся тема. Это сейчас кажется очень смешным, потому
5: так ты
2: что...
5: ведь кем был из них?
2: Я был...
5: Рэпером?
2: Нет. Но я одевался как такой, как скейтер, типа, да. И мне кажется, людям, вот детям было очень важно как бы именно с той группой из какой-то себя идентифицировать. В общем, когда я приходил без формы, конечно, вся школа же видела, что там есть 3-4 человека, которые ходят без формы каждый день. Угу. И директор ругался на них. И как-то раз, я помню, когда уже год прошел почти, он проходил сам на этот пост, он иногда стоял внизу, там он прошел такой, смотрит, что я не в форме. Доброе утро. Он, то есть, показалось мне в тот момент, что он как-то уважительно отнесся к моему вот этому небольшому хаслу, что я, несмотря на все запреты, прихожу не в форме. И прихожу так рано, что раньше, типа, всех людей, что он подумал, что ладно, если ты считаешь, что это того стоит, то как бы делай, что считаешь.
5: Ты уже получаешь свое наказание, ты реально каждый день на полчаса раньше всех встаешь, как тю-тю.
2: В общем, вот такая история.
5: А у нас в первой школе была форма, и ты знаешь, удивительно, ее всегда так старательно родители выбирали среди нескольких вариантов, и они так старались подбирать красивые цвета, фасоны. Правда, я помню, у нас была такая, знаешь, розовенькая с сереньким, вроде красивая, но почему-то под конец года это все равно в моих глазах превращалось в самую уродливую вещь на свете, и это никогда не воспринималось как какая-то красивая одежда. Но я помню, что в какой-то момент, пообщавшись с одноклассниками побольше про эту форму, поняла, в чем ее смысл, и что, в принципе, мне кажется, во многих школах это очень актуальная штука, потому что это уравнивает детей хоть в чем-то. И я помню, в то время у нас такое... Ну, или, может, это конкретно у меня в школе.
2: А детей нужно уравнивать?
5: Ты знаешь, вот я говорю, что у меня в... Потом я уже... Ну, расскажу дальше.
2: Давай.
5: Я просто помню, в то время, например, начали появляться эти телефоны без кнопок, сенсорные телефоны. И столько времени прошло, но я всегда буду помнить, какая именно девочка принесла в наш класс первый телефон без кнопок, и все там этим стилусом, стиком, как это называется?
2: Стилус.
5: Стилусом у нее просили потыкать, поводить по этому сенсорному телефону. Потом еще кто-то себе такое, нетбук, у кого-то еще что-то, у кого-то какие-то ботинки еще. И... почему-то дети очень любили понтоваться всем этим, что у них есть, что они могут позволить себе одежду, и очень некомфортно себя в этом всем чувствовали ребята, которым нечего принести крутого в школу, и они не могут соревноваться в этом смысле, и, может быть, в таких ситуациях форма имеет и положительное влияние, потому что вы не отвлекаетесь на то, какие вы все бедные, богатые, и тогда у нас не было какого-то там, знаешь, секонд-хенд, этого не было всего в моде, то есть секонд-хенд это было просто одежда для тех, у кого нет денег, все, это не как сейчас. И как-то в тот момент я почувствовала, что в этом есть что-то очень правильное и то, что помогает нам не отвлекаться и меньше хейтить друг друга.
2: Я понимаю. Вообще, наверное, стоит спросить у Руслана, а ты сам-то почему не хочешь носить форму?
5: Или, может быть, ты хочешь носить форму, ты же нам не рассказал. Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела?
7: Тем, что мне не нравится форма школьная, тем, что она как бы заставляет всех выглядеть одинаково. И вот у меня мнение противоположное Лизиному немножко в этом вопросе. Но смотря какая у нас будет в школе форма, это будет просто черная жилетка. Я даже рад тому, что не полностью мы будем выглядеть как...
2: А все остальное, что должно быть...
7: Ну, я думаю, что если будет черная жилетка, то она подразумевает под собой обязательно рубашку белую. Но я в рубашках всегда не очень люблю ходить. Я обычно зимой в свитерах хожу каких-нибудь, поэтому мне будет не очень
2: комфортно. У тебя очень красивый свитер.
7: Спасибо.
5: Слушай, а нельзя свитер под жилетку надеть? Или это уже будет очень жарко? Или какую-нибудь водолазку, или футболку?
2: Они не сочетаются.
5: Кстати, кто не знал, в нашей семье Витя отвечает за стиль, моду, одежду, фактуры, текстуры и цвета.
2: За это ответственен Андрей Криничный, мой друг из школы, и моя мама. Это они больше. На самом деле в школе мне достаточно пофиг было сначала вообще, что носить, и это мне особо не интересовало.
5: Ну, моя самая любимая история из Витиного детства – это история про то, как мама связала ему свитер, как у Курта Кобейна. Где-то ты, видимо, увидел, в журнале, может?
2: Нет, ты две истории перепутала. Вернее, совместила. Это я помню, когда только я в седьмой класс перешел. Я не знаю, почему так работала мода в 99-98 году, как бы Нирваны уже давно как бы не было, но это все еще было очень модно и очень классно считалось. И она меня пыталась одевать как Курта Кобейна и давала такой совет: мама, ты вот этот рюкзачок носи на одном плече, на двух не надо. Я помню, она мне говорила, что на одном плече классно носить, а на двух не очень.
5: А мне наоборот другая говорит: Лиза, будет сколиоз. И я говорю: мама, я хочу носить в школу сумку. У нас все девочки ходят с сумками. Никто уже не носит эти рюкзаки с Гарфилдами, с этими мультяшками. Все носят уже сумку из взрослого отдела. Она говорила: нет, Лиза, спина искривится.
2: Сумку из мясного
5: отдела.
2: Нужно
5: вот так вот носить, вот так вот этот рюкзачок. Но иногда, когда мало уроков, мне разрешали взять сумку. И это был супер день, это была победа. Ну так что, какое мы решение принимаем, какой мы даем совет?
2: Ты можешь, например, посмотреть лукбуки типа японского такого журнала BIMS, он называется BIMS, и там очень много классных колледжных таких луков, связанных с деловой одеждой. Или, например, Ralph Lauren, они очень известны, как они стилизуют и подбирают луки для вот своих моделей, и у них очень круто вот это все работает. Вот. Если тебе нравится что-то, например, более футуристичное, то можно найти что-то и такое. А в деловом стиле тоже есть очень много классных брендов. Мне кажется, очень можно вдохновиться кучей всего. И при этом, мне кажется, нося костюм, можно выглядеть и как панк, и как, я не знаю, как студент Гарварда, и как японец, и как кто угодно вообще. То есть очень много японец.
5: И как охранник в пятерочке тоже можно. Вот у меня в классе только такие учились.
2: Что меня научила одежда за это время, что неважно, сама одежда, она не важна как бы. Важно то, как ты ее можешь стилизовать, в общем. То есть, по сути, человек, наверное...
5: Нет плохой одежды.
2: Нет плохой
5: есть
2: одежды.
5: Человек, который не разобрался с тем, как ее носить.
2: Да, согласен.
5: И даже, вот, например, рубашка. Белая рубашка. Под моим окном.
2: Блаженная белая рубашка.
5: Белая рубашка. У меня сразу в голове 10 разных рубашек. Некоторые из них мне идут абсолютно, некоторые из них меня...
2: Некоторые поют.
5: Некоторые меня очень сильно испортят. Я с тобой, ведь абсолютно согласна. Очень крутой совет.
2: Хорошо, ладно. Я приму.
5: Слушайте, а знаете еще, я сразу что вспомнила? Ну, это не в тему. Ничего?
2: Нет.
5: Или, может, ты хотел ответить? У вас свой вайб. Я просто чувствую себя лишней.
7: Нет, говори.
5: Я просто вспомнила, что я перешла вот в эту умную, типа, школу. И у нас в Екатеринбурге было две в тот момент школы с самыми крутыми показателями по ЕГЭ, по Олимпиадам. Первая – это наш... Ну, моя школа, и вторая, 9-я гимназия. И мы все время как-то, знаешь, опережали друг друга, чтобы быть номер один вообще в регионе, на Урале в тот момент. И я помню, что их школа была вся все в форме, низ, верх, рубашки, все абсолютно, как ты говоришь.
2: Они как из фильма, из того, где они заходят под музыку, шагая из нулевых.
5: Ну да, такие супер аристократы, никаких отклонений от нормы, все причесанные, прилизанные, и у них была такая красивая
2: семья
5: школа.
2: Вампиров.
5: И наша была школа, где половина детей с красными волосами, половина с синими волосами.
2: Половина без волос.
5: Половина без волос. Какие-то у всех драные свитера. Этот оделся в аниме, этот фури, этот год, этот эмо.
2: Этот просто Юрий.
5: И я помню вот это противостояние. Они в своей форме, и мы, такие панки, хулиганы. И я, конечно, очень круто себя чувствовала вот именно на своей стороне. И в целом это очень повлияло на мое отношение к себе. Мне кажется, у меня до сих пор нет столько уверенности, потому что я больше не учусь в этом классе. Можно было носить все, что угодно. Я абсолютно перестала краситься, волосы красить. Хотя до этого я красила волосы в 9-8 классе. Я прям, знаешь, просто такой темно-каштановый цвет. Обязательно каждое утро выпрямляла их, чтобы, не дай бог, нигде ни одного завиточка. Макияж, все, стрелки, брови, все прокрашено. И меня очень расслабила школа, где всем было пофиг на то, как кто выглядит.
2: Может быть, ты нам опишешь лук, в котором ты собираешься пойти на 1 сентября?
7: Я еще не придумал.
2: Ну, давай представим, пофантазируем.
7: Наверное, это будут классические черные брюки, белая рубашка и черная жилетка, которую нужно было как школьную форму.
2: Может быть, ты как-то интересно повяжешь галстук.
5: Или не заправишь рубашку, чтобы она торчала снизу. Или это уже не круто, или это...
7: Я думал, насчет этого у нас еще должны быть значки с эмблемой нашей школы. И я подумал, что можно еще вокруг этого значка повесить другие всякие разные с изображениями любимых моих героев всяких.
2: Да, это было бы супер.
5: Скажи честно, меня ты повесишь там где-нибудь среди всех?
7: Если найду твой значок где-нибудь в интернете, то обязательно куплю.
5: Спасибо.
2: Спасибо, что записал нам сообщение.
7: Спасибо, что позвали. Мне понравилось.
5: Я подозреваю, что если бы мне попался хоть один хороший учитель по математике, я бы стала, возможно, неплохим математиком. Или как ты бы это вообще задействовал в своей жизни, этот предмет? Потому что однажды в жизни мне попался хороший учитель по химии. Ни до, ни после я выше тройки ничего по химии не получала. Я, если что, была троечница, я это не скрываю, у меня в аттестате даже есть пару троечек. Но эти 1.5-2 года у меня вела классная учительница по химии, она только пришла в школу, и она была, знаешь, еще супер заряжена, она еще не устала от всех этих бумажек и каких-то там учительских проблем и разборок. И она на этом подъеме пришла с какими-то своими вот этими склянками, этими штучками, химическими какими-то препаратами, приспособлениями.
2: И начала варить меф.
5: Да это мы вырежем из детского подкаста. И она, знаешь, мы будем через эксперименты, мы с вами не будем смотреть эти учебники, мы будем по-крутому, мы все поймем. И я как начала разбираться в химии, я понимала, что она там старается, иногда перебарщивает, но мне было так приятно, что она открыта, что она не злая, что она не оценивает нас строго и действительно хочет, чтобы мы поняли и заинтересовались. И Витя, я поняла все эти формулы, я начала писать гениально все контрольные, начала там писать даже уже на Олимпиаду. И однажды мою маму вызвали в школу. Представляешь? Сказали, обязательно приходите на собрание, будет там важный момент. Вот она пришла на собрание, заходит учительница по химии и говорит, где мама Лизы Гордымовой? Встаньте. Мама встает, готовая по привычке, что сейчас опять будут ругать.
2: Порось.
5: Ну да, я была немножечко такая проблемная девочка в плане поведения в основном. Непослушная девочка я была.
2: Ты сейчас.
5: И вот эта мама встает, вся уже побледнела заранее, вся уже вспотела. И учительница говорит, я хотела посмотреть в глаза маме Лизы Гордымовой и сказать ей спасибо за ее дочь. Потом она ушла, сменилась опять учительница, которая это все неинтересно, нафиг не нужно. Ей это скучно, она уже 100 раз это все говорила, ей 101-й раз это неинтересно. Все, мои гениальные знания химии испарились и так и до сих пор не вернулись ко мне.
2: Вот у меня вот была абсолютно такая же история. Мама пришла с родительского собрания и сказала: «Витя, а меня почему учитель по физике похвалил?»
5: Еще что-то тебе хотела сказать. Сейчас. А, про музыкальную школу. Не рискну говорить, что я единственная, но я точно одна из очень-очень немногих. Других таких я не знаю, кто после бы музыкальной школы не сжег ноты, не выкинул бы синтезатор,
2: не отрубил
5: пианино.
2: Бы пальцы.
5: Ну да, то есть настолько травматичный был опыт, у нас были достаточно строгие преподаватели, потому что уже знаешь такое, типа с заявкой на конкурсы, уже из этой школы поступали детки в консерваторию.
2: Вот я тоже не понимаю этого, если честно, вот реально, мне так нравилась музыка, но потом я долгое время не мог подойти к фортепиано. Мне кажется, мне так музыка нравилась, что я стал вообще другими инструментами даже увлекаться, лишь бы вообще музыкой заниматься.
5: Во избежание пианино.
2: Да.
5: Ну, это вообще какая-то проблема, потому что этот опыт у всех одинаковый. Я помню, для прикола сняла видео в ТикТок про свою учительницу фортепиано. Это была жесткая женщина, она могла там по пальцам линеечкой маленько шлепнуть и очень неприятные слова выбрать, и довести ребенка до слез и до истерики, и вообще до всего чего угодно. И я выложила с ее конкретными фразами, и людям это так понравилось, это так разошлось, и я снимала потом вторую часть, потому что я узнала о том, что это супер распространенная проблема, и единственное, что мне помогло избежать ненависти к музыке навсегда, это то, что я стала настолько плохо учиться с этой строгой учительницей, у которой учились все консерваторские детки, что мне начали ставить только двойки, и она от меня отказалась, как от никудышной, нереальной, ужасной ученицы. И тогда меня перевели к той ученице, которая берет всех подкидышей, кого выгнали. И...
2: У меня просто такие лица делаю.
5: И у той учительницы был такой принцип: «Лиза, нам надо сыграть экзамен на троечку. Давай не будем брать Моцарта, Баха, давай возьмем, что тебе нравится».
2: Шафутинского.
5: Я, конечно, знаешь, «Сумерки, давайте сыграем из «Сумерек», пожалуйста, там такая, там это лучше, чем Моцарт в 100 раз, мы должны это». Ладно, как скажешь. Я помню, там из «Крестного отца» и мы играли еще что-то.
2: Из «Крестного отца» очень красивая музыка.
5: Ну да, но она была как бы не по программе, поэтому за нее не ставили пятерочку, за нее ставили троечку, четверочку. Но ты знаешь, это мне помогло настолько сильно полюбить ее.
2: Этого не было.
5: А я играю второй голос.
2: Так и что?
5: Там, я же помню все партии.
2: И что ты полюбила?
5: На 10 пальцев же знаю эту мелодию разложенную. И именно благодаря ее очень принимающему, расслабленному, человому подходу, я до сих пор люблю играть на пианино. Это все благодаря ей. И потом она рассказывала моей маме, что та учительница первая.
2: С ума сошла.
5: Что она всем говорит: «А знаете, Лиза Монеточка, это моя ученица. Это я ведь...» И говорит: «Мне так обидно. Это ведь я учила Лизу играть. Это же она уже со мной заканчивала музыкальную школу». И это правда. То есть вот строгий такой консервативный подход меня просто вымораживал. Я очень много плакала. Но это было ужасно. И я считаю, что так с детьми нельзя поступать и здесь, в Европе. Вообще.
2: За такое сажают.
5: За такое сажают, реально.
2: Тогда послушаем еще одного ребенка.
5: Давай. А потом подумаем о том, как нам открыть здесь, в Литве, музыкальную школу, которая будет реально полезной для тех, кто хочет быть профессионалом, и для тех, кто хочет просто хорошо проводить время и развиваться всесторонне.
2: Это когда ты решила?
5: Сейчас.
8: Привет, я Маргарита, мне 15, я из города Минска, и в этом году я закончила 9 класс, и это был самый сложный год из всей моей школьной жизни. И я считаю, что большая вина лежит на учителях, потому что учителя старой закалки, и они достаточно часто кричат на детей, пытаются установить свои правила, свои устои, донести что-то не тем путем, которым должны. Они очень часто нагнетают из-за того, что в этом году я сдавала экзамены. Они нагнетали постоянно. У меня из-за этого вырабатывался очень сильный стресс. Я плакала по ночам. Было очень страшно. Сами экзамены прошли достаточно легко. Но то, как прошел год, не передать словами. И я еще не хочу сейчас возвращаться в школу, потому что я очень боюсь, что вернется вся тревожность, недосып и страх получить плохую оценку, страх не выполнить какое-то домашнее задание, и это самое страшное.
5: Может, пока настраиваем микрофон, принесешь мне бутербродик с сыром?
2: С тефтелей. С сыром?
5: Хлеб, сыр. И в микроволновку на полторы минутки. На минутку.
2: Хлеб, сыр и тефтели.
3: А вот закончилась компа, да?
5: Спасибо. Прости, пожалуйста, мы уже все почти что здесь. Привет!
8: Привет!
2: Может быть, у тебя есть какой-то конкретный случай, который с тобой происходил, который тебе запомнился, который отложил, так скажем, неприятные воспоминания в твою душу прекрасную.
8: О, да, такое есть. Возможно, вот с учительницей истории она была очень несправедлива ко мне. Я всегда ей помогала, ходила с ней на исторические конкурсы разные. Mm-hmm. И в один момент, когда я стала перенагружена подготовкой к экзаменам, дополнительным моим занятиям вне школы, я сказала, что больше не могу в этом участвовать. Она на меня сильно обозлилась, mm-hmm. порой занижала оценки, и вот... Такое поведение, правда, неправильное, и учителя не понимают, что же они сделали такого, что их не уважают ученики.
2: Mm-hmm.
5: Вы знаете, мне интересно, эти учителя такие именно из-за того, что их по-другому учили в институте, у них другие какие-то взгляды на жизнь... потому что они из другого времени, или они просто со временем стали такими, может быть, когда они только поступали на свою работу, они тоже были креативными, энергичными, принимающими, так стремились понять детей, потом со временем с ними случилось, ну, вот такие вот перемены случились, потому что у меня есть друзья-учителя, и те из них, кто работает в обычной школе, действительно очень сильно жалуются, и все приходят такие заряженные, с какими-то новыми методиками, знаешь, там, помимо пединститута, еще дополнительно что-то изучают, чтобы это все применять, и тут они сталкиваются с родителями, которым это не надо, с учителями, руководством своим, которым это не надо, с учениками, которым это не надо. И, ну, например, моя подружка недавно просто уволилась, потому что она, ну, она не может так работать, она не может в себе найти столько...
2: сил.
5: Ну не, знаешь, не то, что сил, просто у нее есть свои представления о том, как это должно быть, знаешь, так, как их учили этому в институте, uh-huh. так, как это написано в этих книгах, так, как это рекомендуют современные специалисты, и она просто не согласна, как бы, по реальным стандартам работать, которые у нее в школе есть.
2: Uh-huh. Но мне кажется, что... что действительно за последнее время, возможно, школы испытывают... какое-то давление, и они как бы должны, наверное, отчитываться, сдавать вот эти вот, выходить, делать фотографии, там, знаешь, какие-то глупые, как есть вот эти вот арт, перформанс человека, я забыл, как его зовут, когда он под видом депутатов написал в школы, чтобы они вышли там с какими-то плакатами, типа «Мы русские», там вот это вот «С нами Бог» там или прочее. И мне кажется, что вот школы в первую очередь сейчас боятся вот этого, чтобы у них не урезали деньги, там не забрали финансы какие-то. И уже в последнюю где-то очередь думают о том, как учить вообще детей, чтобы им было интересно и чтобы они были защищены от взрослых,
5: от себя. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это в целом общая проблема, это не связано с каким-то конкретным временем, это в целом, ну, вот такая ситуация, и дети не имеют возможности здесь как бы выбрать. Хотя я помню, что у нас в школе однажды было такое. Настолько мы были недовольны нашей учительницей именно из-за оскорблений, из-за... Ну, у нее было, знаете, какое самое главное оскорбление? Она никогда тебе не скажет, ты дурочка такая, хотя и такое говорил, не, говорила, вру, и дурачок, и дурочка, все это было. Но самое жуткое для меня оскорбление почему-то было, когда она вместо того, чтобы называть тебя по имени, говорила, девочка, человек резко забыл, как будто бы твое имя, и ты для него стала не Лиза, и даже не Гордымова,
2: а девочка.
5: Ты, конечно, начинал делать то, что она говорит, ты начинал слушать, ты затыкался, но это не было, знаешь, из уважения, или ты понимал, что действительно надо помолчать. Это просто такой холодный пот, и ты чувствуешь себя пустым местом, и ты думаешь, господи, да как мне сейчас сесть, чтобы меня вообще не было видно, слышно, чтобы я вообще исчезла с этой земли, с этой планеты. Вот
2: такое ощущение. Я помню, меня как-то раз обозвали табуреткой на уроке литературы. Да.
5: Не,
2: она сказала, ты тупой, как табуретка. Сиди там и типа и молчи. Мне интересно, а вот тебя когда-нибудь выгоняли из класса?
5: Да, выгоняли. Вить, ты знаешь, из-за чего? У меня самое популярное замечание было в дневнике — жевала на уроке.
2: То есть ты советуешь тебя выгнать сейчас?
5: Да, я недавно нашла свой дневник. Ну, он как бы не терялся, он просто лежал, знаешь, вот в этой стопочке детских воспоминаний, рисунков, дневников, тетрадок.
2: Прям такая стопочка — детские воспоминания.
5: Ну да, знаешь, мама хранит, и это в моменте как-то не очень интересно, а когда проходит лет 10, и ты открываешь это, и ты удивляешься тому, что там написано, и у меня дневник за 5-4 класс, я смотрела, и там все исписано красной ручкой. Кидала карандаши, потеряла портфель, и еще там что-нибудь, ну какой-то, в общем, просто бред. Но я вот начала тебе рассказывать про эту учительницу, которая называла нас девочка-мальчик. Но это не самое худшее, что она делала. Хотя, как по мне, это было самым худшим. Просто у меня вот такой взгляд. И мы реально сговорились, там попросили родителей нас поддержать и попросили ее сместить и сдвинуть. Типа у нас, извините, на носу экзамены, а нас вместо того, чтобы учить, просто оскорбляют. И там была мотивация именно в том, что скоро экзамены, а мы не можем подготовиться. И действительно... Там подали какое-то то ли письмо, то ли где-то сказали на собрании, и нам поменяли учителя.
2: Здорово. Вы добились своего.
5: Да, ну, я не могу сказать, что пришла какая-то гениальная на ее место преподавательница, но она хотя бы себя адекватно вела, и кто хотел учиться, сдавать экзамены по математике, те это делали.
2: А президента вам поменяли?
5: Ведь, слушай, давай не будем.
2: Хорошо.
5: Что-то ты это, уже немножко того.
2: Слушай, блин, я что-то хотел спросить. Ну ладно.
5: Я хотела спросить, вернуться к нашей теме.
2: Вот я тоже хотела.
5: Потому что очень сложно понять, что делать в этой ситуации, и очень сложно придумать для себя какое-то решение в условиях такой ограниченности. Если бы со мной, честно я скажу так, это, наверное, не детям совет больше, а родителям, которые слушают, мне кажется, вот из всех тех психологических книжек, которые я читаю, современные книжки про родительство, вот ты знаешь, ведь как там написано везде, если вашего ребенка плохая школа, и он не хочет туда ходить, поменяйте школу.
2: Угу. Вот поменяйте ребенка.
5: Как ты к этому относишься? Потому что в моем детстве это было табу, и это было, знаешь, мы не можем сдаться. Ты сдашься, и ты всю жизнь потом будешь сдаваться, и ты будешь отовсюду бегать. И типа это слабый поступок, неправильный, мы так ни за что не делаем. Нужно разобраться, побороться и придумать, как в этих обстоятельствах стать типа лидером в классе или стать, чтобы тебе было комфортно сделать.
2: Мне кажется, у меня было 50 на 50, если ты у меня спрашиваешь. Мне кажется, мама одновременно была готова поменять школу, если бы я захотел. И в то же самое время она как бы такая всегда пропихивала где-то так чуть-чуть. Ну, может быть, ну, надо за себя постоять, надо сказать что-то им в ответ там или что-то. Как-то, в общем, свою позицию тоже озвучить.
5: Да, но ты знаешь, вот сейчас у меня уже есть убеждённость, что когда дело доходит до крайностей, когда ни учителя, ни руководство школы не могут помочь, и ребенок очевидно страдает, то надо менять школу. И более того, я думаю, от этого зависит очень-очень много в дальнейшей жизни. И я очень советую всем родителям, всем ребятам, которые в доверительных отношениях с родителями и могут поговорить об этом, предложить такие варианты, найти какую-то школу в вашем городе, или даже вот как я училась, там были ребята реально из деревень, из поселков, они просто приехали и поступили на бюджет, и им было положено вот общежитие рядом с этой школой. Мне кажется, в классную школу дети идут с охотой, с удовольствием, и не могут дождаться 1 сентября. Но я просто знаю такие случаи, потому что у нас очень много друзей и родителей, именно таких продвинутых, современных, которые тоже все там, знаешь, по последнему слову, вот это, знаешь, зумерское родительство, миллениальское. Так. И не слышала я такого, чтобы кто-то там не хотел ходить в школу. Когда школа подобрана с учетом интересов ребенка, они реально плачут, потому что они уже соскучились, и еще только июль, а им уже охота в эту школу скорее возвращаться.
2: Интересно это слушать. Я понимаю, когда слежу за тем, что ты говоришь, насколько для меня это просто странно звучит.
5: Да?
2: Ну да.
5: Ну, я не утверждаю, для меня это тоже какая-то крайность, и я бы не стала...
2: Нет, я...

0: Приятно, надо им сказать, что тебе неприятно. Если ты считаешь, что нельзя говорить, что ты дурак, а это нельзя говорить в любых случаях, то есть как бы учитель вообще не должен позволять себе наверняка сказать «ты дурак», ты должен сказать «вы не можете так говорить».
1: Угу.
0: Я скажу директору, что вы так сказали.
1: Всегда ли это безопасно? Так поступать.
0: А что небезопасного, например? Мне просто интересно. Вот сейчас я, говоря это, не вижу ни одного небезопасного сценария развития. Вот. Я, конечно, понимаю, что ты наверняка только обозлишь еще больше этого человека на
1: и
0: себя.
1: И испортишь себе остаток обучения в школе.
0: А как?
1: Ну, думаешь, это приятно учиться в классе у преподавателя, который персонально на тебя
0: хорошо
1: бесится, и у него на тебя занос.
0: Ладно, скажем, ты хочешь сделать это деликатно. Ты дожидаешься конца урока. Он говорит, ты дурак, ты ничего не отвечаешь. Ты киваешь головой. После конца урока ты как настоящий Дон Корлеоне подходишь к нему и говоришь, я считаю, что вы сделали неправильно, что сказали, что я дурак. Мне кажется, что учитель, ну, не должен так говорить ученику. Вот. Мне было неприятно. Мне было неприятно. Возможно, я был неправ. Там, чем я заслужил то, что вы меня так оскорбили?
1: Ты знаешь, перекладывая это все, там, допустим, на своего ребенка, я бы, конечно, хотела, чтобы мой ребенок умел так ответить в школе, на детской площадке, где угодно. Но с другой стороны, я абсолютно не хочу, чтобы мой ребенок этим занимался. Это должны решать взрослые люди.
0: Хорошо.
1: Если кто-то не в себе, если учитель сошел с ума,
0: согласен,
1: и начал обзывать детьми, это не проблема ребенка. Наверное, самое главное помнить вот это. Это не твоя проблема, это не твоя вина. И если учитель позволяет себе оскорбления, грубости, ты вправе вообще никак это не решать, потому что ты ребенок, и ты не обязана вступать в противостояние с этим человеком. Он ведет себя некорректно, и ты здесь ни при чем.
0: То есть должны родители это
1: сделать? Я считаю, что этим должны заниматься родители с учителями. Взрослые люди между собой решают,
0: хорошо,
1: вопрос, когда кто-то из них сходит с ума. Ребенок не должен лечить взрослую тетку.
0: Хорошо. Как ты считаешь, твои родители готовы что-то сказать учительнице твоей, встать на твою сторону?
2: Они и говорили. У меня очень хорошие родители, мне очень повезло. Uh-huh. В том плане, что я часто прихожу со школы, практически каждый день я прихожу со школы и рассказываю, как прошел мой день, и если там что-то произошел, какой-то конфликт, uh-huh, с одной из учительниц, я всегда рассказываю. И первое, что говорят мои родители, мама, папа, то, что, может, давай я поговорю с ними. Моя мама уже пару раз приходила в школу, пыталась разобраться с этим, и у нее получалось, правда, и uh-huh, это очень классно, мне очень повезло, но иногда я говорю, что не надо приходить, потому что, uh-huh, и правда, иногда учитель может еще больше обозлиться на тебя, еще подпортить себе оценки и твой оставшийся учебный год, либо вообще оставшийся в школу.
0: Uh-huh.
1: Слушай, как здорово, что, во-первых, у тебя родители с таким пониманием к этому относятся и не оставляют тебя одну с этой проблемой. И, во-вторых, как здорово, что иногда ты чувствуешь в себе силы сама разобраться с этой, mm-hmm, ситуацией. Это тоже очень круто. Но главное, никогда не думай о том, что если учитель портит тебе оценки и мешает жить, это значит, что ты неправильно сказала, что ты не до конца себя защитила, что ты не слишком хитро сманипулировала. Нет. Это просто потому, что учитель ведет себя некорректно, по каким причинам, Бог его знает.
0: Как ты думаешь, на данный момент ты уже больше находишься в безопасности от таких случаев, или они все-таки еще возможны, и у тебя есть какое-то напряженное общение с какими-то учителями?
2: Ну, в основном я в хороших отношениях со всеми учителями.
3: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
4: Антивоенная музыка.
5: Антивоенная музыка.
6: Идет армия, рвет нас.
4: Антивоенная музыка.
7: Тиху не помеха, четыре стены.
5: Антивоенная музыка.
7: Спит большая страна.
4: Антивоенная. Антивоенная музыка.
5: Антивоенная музыка.

0: Привет! Это подкаст «Антивоенная музыка», подкаст, в котором мы слушаем и обсуждаем антивоенную музыку.
1: Вот это неожиданность.
0: Мы — это я, Максим Заговора, и...
1: Я, Аня Веленская, музыковед.
0: Для каждого выпуска мы выбираем некую рамку, некую тему. Обычно ее предлагает Аня. Я потом с ней соглашаюсь или спорю уже при записи. До этого мы говорили о конфликте формы и содержания, в прошлом выпуске об авангарде в современной антивоенной музыке. А сегодня поговорим буквально о традиционных ценностях.
1: Ну, наконец-то! Как говорит Настя Ивлеева, сейчас у аудитории...
2: Однозначно есть запрос на традиционные ценности. Есть перспективы это популяризировать, почему нет?
0: Ну, не знаю, на самом деле, традиционные ценности это или нет, но о фольклоре. О музыкальном фольклоре мы будем говорить и об использовании, собственно, фольклорных интонаций и мотивов в нынешней антивоенной музыке, которая была создана после 24 февраля 2022 года.
1: И важно, что мы имеем в виду славянский фольклор. Как его еще вообще можно назвать? Мы обычно всегда это на учебе и, нам, не знаю, в литературе называли русский фольклор. Но сейчас ты чувствуешь, что в этом есть как будто что-то маргинальное. Тем более, кто вообще может определить, что это была за страна или нация, если речь идет про музыку там пятивековой давности? Что это там, татаро-монгольский фольклор? Что это, русский фольк, славянский? Что? Вот как это, как обозначить то, что я имею в виду?
0: Порой обозначить сложно, а порой это очевидно. И именно с этой очевидности я бы хотел начать, потому что, ну, как бы предмет нашего интереса — это российская антивоенная музыка, но главная антивоенная песня войны в Украине — это, конечно же, вот.
3: Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Украина.

0: Нам бы нашу славну Украину, хе-хе, развеселимо.
1: «Червона калина» – песня, которую когда-то пел вообще герой Леонида Быкова в советском фильме «В бой идут одни старики». Абсолютно народная песня для всех народов.
2: «Ой, у лузи, лузи, червона».
1: А после российского вторжения она зазвучала совершенно иначе. Ее коллективно исполняли украинские музыканты там, в диапазоне от Андрея Хлебнюка из «Бумбокса» до Ивана Дорна. Потом эту песню в поддержку Украины опять же исполнила группа Pink Floyd. Потом в России эту песню фактически запретили и начали задерживать за ее исполнение и прослушивание. В общем, именно «Червона калина». Сейчас это песня, которая слушается вот совершенно по-другому. Она слушается со слезами на глазах. И она, как мне кажется, дает нам такую тему для сегодняшнего спора, для сегодняшнего обсуждения. Потому что народная песня, которая становится антивоенной для защищающейся стороны, это кажется очевидным, потому что понятны цели, понятна мотивация, понятен смысл этой войны для них. И то, что украинцы обращаются к своим фольклорным песням, кажется естественным. Гораздо менее естественным это кажется для россиян, когда как будто бы сама идея вот какой-то там своей нации, флага, истории, она, если не дискредитирована, то, по крайней мере, поставлена под сомнение и требует какого-то доказательства.
3: И это очень большая коллективная травма, потому что, по сути, это важная часть идентичности и идентификации, и то, что происходит, крайне ненормально. Вот мы с тобой когда стояли, я еще вспомнила про то, что это не моя...
1: Стояли перед выпуском, собственно.
3: Да, да, перед выпуском, на улочке стояли. Я вспомнила про то, что, по-моему, Екатерина Михайловна тоже про это говорила, Шульман недавно, по поводу того, что россияне не выходят на антивоенные протесты с триколором, а с чем выходить непонятно, потому что кому-то нравится синий-бело-синий флаг, кому-то не нравится. И вот эта вот история про то, что типа непонятно, что составляет твою идентичность и как ты сообщаешься со всем остальным сообществом, как бы какие у тебя внутренние опоры. Это все, ну, достаточно, блин, большая травма. И я ее немножко недооценивала до декабря 2022 года. У меня там случилась очень интересная история, которая стала для меня такой прям знаковой, я ее часто вспоминаю. Вот помнишь, был самый первый военный Новый год. Вот в феврале началась война, и вот в декабре да. уже был Новый год, и это было довольно странно. Новый год, потому что было совершенно, ну, он был совершенно не такой, как всегда до этого в жизни. Кто-то пытался из себя достать новогоднее настроение, да, особенно те люди, у которых есть дети, у которых это новогоднее настроение есть. У кого-то даже просто перестал пытаться, да, ничего было непонятно. И я тогда устраивала небольшие встречи в Тбилиси в баре по четвергам вечером, где я без презентации просто читала какой-то материал. Мы с ребятами много обсуждали и экспериментировали. Всякие крамольные темы брали, вот, и я что-то обкатывала, в том числе для того, чтобы потом взять большую лекцию. И я думала, блин, что сделать-то? Вроде, ну, как повод обязывает говорить про новогодние песни какие-то, правда? Ну, что-то как-то совершенно душа не лежит. И я подумала, что нам нужно всем попробовать попеть фольклор. А попеть фольклор — это не всегда просто взять и спеть песню, да, например, какую-нибудь «Калинку-малинку», «Червону калину», или там, господи, забыла про «На-на, степям Забайкалья».
4: «По диким степям Забайкалья».
3: Нет, это другое. Петь фольклор — это по определенным принципам, по определенным интонациям импровизировать и передавать интонацию, да, передавать то, что у тебя получилось дальше, чтобы сосед это дело спел так же, но с небольшим изменением. То есть это совместное устное творчество. Вот что значит петь фольклор, а не исполнять что-то уже написанное, да. И мы попробовали это проделать, и я выяснила, что, во-первых, все люди, которые ни разу не занимались никаким сольфеджио, отлично и довольно чисто поют в народной манере, если понимают принцип. Эти все интонации в нас буквально живут, они пророщены, они легко воспроизводятся. Мы не потеряли тон даже, да, вот за весь круг пения. И это было абсолютно катарсически, потому что я потом вечером проплакалась и стало прям полегче. И, честно говоря, даже новогоднее настроение какое-никакое, по крайней мере, не такое траурное, оно пришло. И это было душеспасительно. Поэтому фольклор очень важен. И для россиян тоже. Но и для украинцев бесспорно очень важен.
1: Да, но как будто бы для российской музыки одно дело, видишь, попеть это в каком-то закрытом заведении, в каких-то терапевтических целях. Другое дело сделать это публичным. Для этого как будто бы сейчас нужна особая, может быть, даже смелость, потому что на фоне всех разговоров о тех самых традиционных ценностях, на фоне такого вот звенящего консерватизма государства и обращения ко всему, вот мы там великая русская нация, круче всех, поэтому мы придем вас и разбомбим, а еще крикнем «Гойда!». И как будто бы фольклор можно поместить в такую скверную новую традицию. А как будто бы есть и исключения.
3: Это правда. А мы еще привыкли к тому, что фольклор же начали поганить сильно до войны и тоже исполнять его со всеми какими-то ансамблями, не знаю, и тем, и другим.
1: Да-да, «Играй гармонь» Надежда Кадышева.
3: То есть мы еще, как бы, это все дело... Да,
1: Две надежды.
3: В общем, фольклор был немножечко дискредитирован как раз потому, что его решили формализовать, и это, как многое то, к чему наше любимое государство прикасается своим перстнем, стало сразу деревянным. Помнишь, был такой древнегреческий герой Мидас, по-моему, который к всему... прикасался,
1: становилось золотом.
3: Вот, и мне кажется, все, к чему прикасаются чиновники, становится прям деревом таким, тук-тук-тук. Вот, и как бы мы от этого очень раздражаемся. Поэтому, да, я очень радуюсь и призываю композиторов переприсвоить себе фольклор. И мы попробуем вдохновить этих композиторов сегодня, которые, возможно, нас слушают, тем, что приведем несколько удачных примеров.
1: Дерево — это, конечно, комплементарное определение материала, выходящего после прикосновений наших чиновников.
3: Okay.
1: Ладно, перейдем к российским песням, созданным после вторжения, которые включают в себя фольклорный элемент. Самому стало тошно от этой формулировки какой-то, но к ним мы и перейдем. Начинаем, наверное, с одной из самых известных антивоенных песен вообще, написанных за эти уже 2,5 почти года.

0: Это Оксимирон, и это песня «Ойда» с очень характерным припевом. Ну, говори.
1: Хорошо. Во-первых, здесь имитация фольклора довольно удачная. Что я имею в виду? Вот фольклорные интонации — это не набор определенных нот и интервалов. Это не палитра, в которой мы на какую-то кнопку назначаем что-то, а это некая форма интонации, которая продиктована внутренним напряжением, которое испытывает тот человек, который поет, и цели, которые он преследует, тоже эти интонации диктуют. Например, самая главная фольклорная интонация — это такая галочка. Например, вот так вот. И дальше там можно что угодно. Или галочка может быть наоборот. Не вверх, не сверх, а низ, вверх, вниз. Например. И некоторые ноты, которые мы прихватываем, можно их брать в однородной манере, как бы не сильно вокализируя их. Или даже используя какие-то глиссандо, подходы. И вот все это в припеве песни «Ой, да» есть там «Ой, да». Вот не буду позориться и пробовать это изображать. Вот вы меня поняли. Что здесь не фольклорного? Здесь, конечно, Оксимирон используют фольклор, вот это интересно, то есть именно как средство музыкальной выразительности, не просто как какой-то жанр, а как что-то узнаваемое, но служащее в форме песни. То есть это несколько фраз, которые строго повторяются и потом приходят к каданцу на четвертый раз. Вот такого, конечно, в фольклоре такой плотности и точности не было. Он буквально немножко соединяет, если прикапываться к исторической точности, мы этого делать не будем, но в качестве эксперимента, то интонация здесь из такой хоровой, лирической песни, которая могла бы быть там, не знаю, когда люди ее пели, пока в поле работали, там, ой, да-да, и там пошло-поехало. А вот этот плотный ритм, па-та-на-на-на-на, вот он такой частушечный скорее, то есть получается микс, да, одно в другое, частушки в хоровую. И отлично укладывается в квадратность рэп-композиции. Вот, ну, замечательный пример, вот все прекрасно. Вот пение такое с вологодским акцентом, все есть, многоголосие есть, смысл композиции отражен.
0: Именно, да, то есть мне кажется, здесь вот эта ключевая часть этой песни, да, припев, она именно, ну, как бы завязана на идее этой песни, что пересоберем, заново построим, и, да, как бы были люди и до вас, то, что называется, не с Путина Россия началась.
1: Плюс, мне кажется, здесь важная аллюзия, что она же называется «Ойда», это явно было сказано с высмеиванием «Гойда».
2: «Гойда, братья и сестры, Гойда!»
3: «Какая Гойда, парень? Ты опричник?»
1: То есть как будто это то же слово, но без первой буквы. То есть это такое, ну, вы обращаетесь к народному, ну, я вот тоже обращусь, да, вот это такое переприсвоение себе этих интонаций. Это очень важный был классный смысл.
4: А мы пересоберем.
0: Идем дальше. Следующая песня, которую предложила опять же ты, это «Рассвет».
1: В ополе береза стояла, куда уж фольклорнее.
0: Да, давай для начала послушаем, потом будем об этом говорить.
4: В ополе березы стояла, поняла войну, выбирала, в ополе кудрявой стояла.

0: отпускайте. Итак, «Рассвет» — это относительно новый, очень романтичный русскоязычный исполнитель. Что ты о нем знаешь, Аня?
1: Да практически ничего о нем не знаю. У меня есть нехорошая привычка не узнавать об исполнителе, даже если я изучаю его музыку. Ты — это система издержек и противовесов моего непрофессионализма, поскольку ты журналист и имеешь хорошую привычку обо всем знать.
0: Я о нем тоже, честно скажу, знаю очень мало и практически его не слушал, но я знаю, что он очень популярен. Это совсем молодой исполнитель, он родился в Дагестане, то есть, очевидно, в довольно традиционалистском консервативном обществе, но прожил там всего 3 года, а потом с семьей переехал в Москву. В общем, как бы довольно рано начал писать музыку, эта музыка стала популярной, но сейчас он кажется одним из самых таких прямых, может быть, радикальных антивоенных исполнителей.
1: Получается, что так. Песня действительно очень радикальная.
0: Кроме, собственно, березок, да? То есть выглядит это все довольно плоско. Вот взял березки, вот ойкнул, вот у нас уже фольклор, и вот у нас как бы антивоенный смысл. Есть ли что-то в этой песне, кроме того, что мы все видим с первого прослушивания, и для чего нам не нужна Анна Веленская для понимания этой песни?
1: О, да и не, я вам здесь действительно особо не нужна, но так как я здесь сижу, я что-нибудь поговорю. Здесь история такая. Мне было очень ценно, что в том, как этот исполнитель имитирует фольклор, есть достаточно много точности. В том числе он как раз использует тот прием, который Оксимирону оказался неудобен. Вот «Рассвет» использует неквадратность, когда строфы не одинаковы по длительности. Вот помнишь, мы говорили, что Оксимирону это неудобно. Он такой, типа, у меня припев, я все это немножко уложу, да, как будто в более частушечный вариант. «Рассвет» от этого отказывается, и он делает довольно полную и очень реалистичную имитацию фольклора. И она заключается не только в музыке, но и в словах. Например, там есть слово «спозаранку». И вот такие слова, они тоже заигрывают с этой темой, глубоко в нее погружают, а дальше что происходит-то? Вот у тебя там неквадратность, березки, спозаранку, а потом хоп, и слово «танк». И вот это слово «танк» — это то, чего не было и не могло быть в этом фольклоре. Оно там чужое, чужеродное, странное, такое страшное. Я вот вижу в этом такой смысл, что ему нужна была эта точная имитация, это полное погружение, реалистичность для того, чтобы показать, что ну вот танки — это что-то в этом пейзаже абсолютно точно лишнее, вопиющее лишнее.
0: А как тебе кажется, насколько вообще востребован фольклор и насколько он понятен аудитории тех музыкантов, о которых мы сейчас говорим? Потому что, знаешь, я помню свое детство и юность, когда ходить на фольклор было не кул. Гораздо круче было, ну, там, заниматься брейк-дансом. А слушать народную музыку было не кул. Гораздо, ну, как бы круче было слушать что-то другое. Как сейчас? Изменилось ли что-то?
1: Слушай, я вообще-то супер вас понимаю. Это действительно не кул ходить и слушать народную музыку. Почему? Потому что она не для того, чтобы ходить ее слушать. Она для того, чтобы сидеть вместе и ее петь. Сама эстрада решила нам в какой-то момент подменить понятие и дать нам суррогат фольклора вместо самого фольклора. Немножко начну чуть подальше. Меня в этом месте прям полыхает. У меня эта тема ужасно задевает. Она для меня болезненная.
0: Не модность фольклора?
1: Не модность, а то, что случилось-то в 20 веке с ним, и что, почему мы все его немножко не так представляем, какой он вообще-то есть. То есть получается обидная вещь. Фольклор не был деревянным, да, а потом его таким сделали, мы такие, вот он деревянный. И мне хочется его защитить, быть его адвокатом, потому что он-то таким не был. Все неправильно, короче, неправильно все. Послушай. История такая. Фольклор жил еще до момента, пока в 30-е годы не была убита деревня Советским Союзом. И фольклор — это не определенный набор песен. Это именно способ времяпрепровождения, выплеска внутри видовой агрессии и какого-то сближения. То есть, по сути, это такая ритуальность, которую мы хотим и чувствуем вот необходимость поддерживать, но не имеем для этого никаких инструментов. Почему? Потому что деревню расселили, колхозы, трагедии и голод, вот всех там вот тяжелого советского времени, все это дело фольклор убило. Город тоже убил фольклорную традицию, и сейчас мы можем себе позволить из фольклора спеть что-нибудь в караоке. То есть фольклор — это не когда ты идешь и слушаешь ансамбль Надежды Бабкиной, а когда ты идешь в караоке и поешь песню «Меладзе» вместе со своими друзьями.

0: как ни странно, гораздо ближе к определению фольклора, чем что-либо еще.
1: Потому что это коллективное действие.
0: Это коллективное непрофессиональное действие, в котором даже подразумевается, что вы все поете дурно. В фольклоре есть такой прием, он обычно используется в русалечьих песнях. Это очень интересный вид песен, такой жесткий довольно. Там, когда все вместе поют, кажется, что все поют фальшиво. А на самом деле это не фальшь, это гетерофония. Это когда вы подразумеваете один звук и направляете голос с одинаковым напряжением туда, но у вас получаются разные звуки, и вам абсолютно от этого окей. То есть это вообще не похоже ни на профессиональную академическую традицию, ни на эстрадную. Это что-то вот совсем другое. И мне кажется, что то, что было царской Россией, это была очень поющая страна, и люди до сих пор поют хорошо, просто петь нечего. И вот ты спрашиваешь, для этих исполнителей, которые используют фольклор, знаком ли он, допустим, по звучанию? Крут ли он для них? Я думаю, что нет, не знаком и не крут, но если это как-то правильно подать, эти интонации достать из памяти и дать каким-то образом понимание слушателю, что он может подпевать этому, тогда это может стать крутым инструментом. Вот насчет этого я не уверена, что это в песне «Вопль березы стояла у рассвета» как бы хорошо сделано, он явно преследует другую цель.
1: А именно?
0: Ну, метафоры. Вот, а у Оксимирона довольно неплохо. Приедается припевчик-то, а? Хочется прям его вот так и петь еще, знаешь, типа немножко карикатурно, как будто ой, да-да, вот разухабисто хочется его спеть. И это совершенно нужный эффект.
1: Пока ты говорила о деревянности фольклора, да, в последнее время, ну, условно, последнее, там, 20-й и 21-й век. А что ты думаешь о Пелагее? Певица, которая, наверное, главный популяризатор фольклора, но корректная ли эта популяризация, как тебе кажется?
0: Слушай, ну вот это скорее, ну, немножко...
1: Но она исследователь фольклора. Это вот не совсем просто взять верхний слой и исполнить.
0: Ну нет, любая популяризация супер хороша. Это просто не совсем то, что я бы, наверное, хотела как пользователь, и не совсем то, что я вижу правильным, как музицировать фольклор. Но, впрочем, кто я тут, да? Пелагея — популярная певица, это откликается людям, это в любом случае хорошо. Не знаю, как ответить на твой вопрос по-другому.
1: Да, заметили здесь, что... Ты упомянула Новый год 23-го года.
0: С 22-го на 23-й. Ну, да. Первый военный Новый год.
1: А во второй военный Новый год певица Пелагея всегда какая-то дорогая моему сердцу. Я помню, что ходил на ее концерт, когда она еще выступала вместе с группой «Пятница» Харьковской. Они очень дружили, у них были совместные песни. Сейчас певица Пелагея на Новом году выступала с певцом-шаманом.

0: Ой-ой-ой. Что у них за блондинистый флешмоб?
1: Боюсь, что как бы не только в цвете волос тут, к сожалению, дело.
0: К сожалению. Ну, да, к сожалению.
1: Идем дальше. Группы, про которую я, если честно, вообще бы и слышал-то не так много, а в последнее время совершенно забыл. А ты ее почему-то вспомнила. Это группа «Марлины».
0: Я ничего не знаю про эту группу. Я у них нашла несколько антивоенных песен, когда конкретно занималась поиском. Мне, по-моему, тоже эту песню скинули.
1: Давай, раз уж как бы мы оба ничего не знаем про группу «Марлины», и допустим, что и наши слушатели не очень хорошо ее знают. Я просто ее чуть-чуть представлю, что группа существует без малого 20 лет.
0: Ого.
1: Пришла из Владивостока, альбомов у нее черта в ступе. Но когда случилась война, «Марлины» выступили максимально однозначно в Фейсбуке, который через несколько дней запретят. Они написали большой пост, который до сих пор не удален. Я его зачитаю. С самой первой песни, написанной в 2007 году, то есть действительно почти 20 лет назад, «Марлины» последовательно выступают против складывающейся в России политической обстановки, культа личности и всех вытекающих из этого правовых, социальных и культурных последствий. Мы не голосовали ни за одного из людей, представленных в нескольких последних созывах Думы, Совете Федерации и прочих высших эшелонах исполнительной власти России. Мы не отвечаем за их действия и, более того, доступными нам средствами пытаемся достучаться до тех, кто упорно продолжает верить их словам. Можно сколько угодно называть взрывы хлопками, пожары задымлением, а войну специальной операцией, но происходящее сейчас на Украине события не станут от этого менее кровавыми, бессмысленными и беспощадными по отношению к жизням простых людей и всей истории человечества. Мы против войны, мы против оккупации Украины, мы против людей, которые готовы пойти на этот ужас из-за своих имперских амбиций. Нет войны. И дальше «Марлины» дают ссылки на три песни: «План Путина», «В одной африканской стране» и на песню «Ядреная», которую ты отметила для нашего сегодняшнего выпуска.

0: песня довольно эпатажная и довольно необычная. Она же про ядерное оружие. То есть, по сути, это аллюзия, да, она ядреная, она как ядерная. И я, когда слушала эту песню, у меня в голове родился нелюбимый мною, но привязчивый образ реальности из книги Сорокина «День опричника». Вот я, честно говоря, не знаю, как выкинуть эту книгу из своей головы. У меня очень тяжело с этих ассоциаций постоянно. Короче, это очень неприятная для меня книга. Я думаю, так и должно быть. Сорокин так и хотел. И вот у меня всегда, когда сочетаются как Гойта и какие-то ядерные эти ракеты, и такая вот гордость этим воинствующим мещанством, этой опричниной, она вот это бахвальство, оно мне настолько противно. Ну, вот, ну, образ довольно яркий. Сатира их ясна. Значит, ребята что здесь сделали? Они действовали еще по одному принципу. Не так, как Оксимирон, и не так, как Рассвет. Вот сюрприз. Все действуют по-разному. Значит, как же действовали марлины? Они собрали очень много штампов народной музыки сразу. Значит, что это за штампы такие? Во-первых, есть определенный набор нот в народной музыке, который мы все считываем как правильный. Но при том, даже если мы не знаем, какие там ноты. Этот набор нот называется натуральный лад. Например, если бы у Оксимирона, надо было мне это в тот момент сказать, ну ничего страшного, да, еще и здесь пригодится. У него он так звучит в оригинале, вот так. А если бы там нижняя нотка была чуть более в европейской привычной традиции, какая-нибудь такая... Это уже что-то такое, максимум Чайковским отдающим. Да, это было бы уже вообще не фольклорно. Фольклор обязательно должен быть вот на таких вот аккордах, которые в дальнейшем даже станут церковными. Вот это вот расстояние большое. И фишка натурального лада в том, что там последняя нота, вот эта вот, совершенно не тянется наверх. А в обычном ладу довольно сильно тянется. То есть оно такое все прозрачное, освобожденное от напряжения, такая вся вот нейтральная какая-то история. И вот натуральный лад соблюдено. Ставим галочку. Бубенцы. Есть! Ставим галочку. А в припеве хор как запоет в терцию, когда один поет, второй то же самое поет на две ноты выше. Вместе образовывая такую плотную хоровую музыкальную ткань. Все есть. Но одновременно с этим в песне тут же есть и что-то, что точно нельзя себе представить ни в какой фольклорной традиции. Ударная установка и синкопы из поп-музыки. То есть как бы такая некая танцевальность. И вот это то, что для меня создает ощущение этого дня опричника. Если бы не было этой установки ударной, то я бы это просто восприняла как такую, ну, достаточно, не знаю, плоскую сатирку, что ли, да. То есть вот оно все такое народное, как будто даже в этом есть что-то такое, вот привязывание народного к ядреному. А так как там есть на фоне вот это вот то, что у нас ассоциируется с обычной, ежедневной, повседневной, развлекательной западной музыкой, то я прямо чувствую, что это соединяются две реальности, да, обычная и вот это вот фольклорная. И это как опричник, который выходит, главный герой Сорокина, и садится в свой этот красный форт, который он как-то называет по-народному, едет у него
1: Гойда!
0: Но при этом у него там телефон или какое-то устройство, самолет. Ну, то есть вот такое вот соединение реальности и как раз вот демонстрация того, что эта повседневность, она вот попорчена этой деревянностью этого фольклора, неуместностью его. Так что метафора крутая, классный способ. Ну и заодно такую заводную песню сделали, которая явно работает лучше, чем какая-нибудь скрижащащая. Может, под нее веселятся люди.
2: Но сделали, важно тут заметить, за 3 года до войны. Это песня 2019 года. Но марлины, как и многие музыканты, с началом вторжения вспомнили свои предыдущие песни, которые так или иначе подходят новому времени. Мы не поговорили в прошлом выпуске, посвященном авангарду, о песне Кейтен Ви, хотя думали о ней. Так вот это вот похожий случай. Кейтен Ви — это участница авангардного довольно коллектива Гэша или Глиншейк, сейчас выступает сольно, и у нее была песня, написанная задолго до войны, но именно после начала войны они сняли на нее клип, и она написала, что мы предлагаем вот на эти 10 минут вернуться к своим первым ощущениям от начала военной агрессии, чтобы не забывать, что происходящее сейчас не норма. Песня эта называется «Что-то случится».

0: и на нее был снят новый клип на фоне тревожной воды, тревожной реки, и как бы она встроилась в новый контекст. Но это апропо. Я это к тому, что это распространенный прием, который, может быть, нам предстоит осмыслить, а может быть, стоит сделать об этом отдельный выпуск. Это песни, которые написаны до войны, но ставшие как бы символами протеста против этого вторжения уже, собственно, после вторжения. Как «Соевская перемен» стала символом белорусских протестов, например.
1: У меня есть сразу много мыслей на этот счет. У меня было много разговоров об этом с людьми, которые слушают антивоенную музыку. И одна мысль, которую они мне сказали, она меня достаточно сильно поразила. Мне кто-то сказал, что если выходила новая песня, вот когда уже война началась, какого-нибудь исполнителя, от которого все ждали эту песню, да, вот сейчас вот он что-нибудь сделает обязательно, уже после того, как он высказался в соцсетях, то люди включали ее даже с какой-то опаской, потому что все это было настолько наживое, настолько остро сегодняшнее, что это становилось таким прямо вот перформансом, каким-то испытанием, что ли. А музыку, которая была для людей привычна и которую они слушали, и еще находясь, допустим, в России, а после этого они уехали в эмиграцию, то они начинали усиленно наделять ее новыми антивоенными смыслами, чтобы через нее переживать реальность, потому что это было что-то и привычное, и что-то, что уже в идентичности личности есть, и безопасная, потому что вот уже послушали, вот уже знаем, и все очень пугались все-таки испытывать ретравматизацию. Мы все такие. То есть мы понимали, что она наступит обязательно, как только мы включим кнопку «пуск» и будем слушать эту новую песню. Так что да, и удивительный этот феномен, столько песен в 18-19 году было написано очень яро оппозиционных, да, то есть они еще не были антивоенными, это просто яро оппозиционные песни, которые сейчас еще острее звучат, потому что, ну, в 19 году такого еще не было.
0: Но «Ядреная» написано как будто бы вот прям уже после февраля, то есть там именно эта ядерная угроза и милитаризм, все в ней есть. У меня к тебе еще вот какой вопрос по поводу фольклорности в современной музыке. А тебе не кажется, что его включение — это всегда некоторая ирония? Мало кто делает это всерьез. То есть это либо то самое мета, которое мы поминаем каждый выпуск, либо это ирония, либо это позитивная программа, да, как у Оксимирона. Но он тоже там с улыбкой это все исполняет.
1: С улыбочкой, да, все верно.
0: То есть в фольклоре, в его использовании, в его интеграции в современную музыку мало драмы. Вот я как бы такой... Может быть, глупое или громкое заявление сделаю, а ты с ним поспорь.
1: Ну смотри, я с ним не буду спорить, я там согласна. Как минимум, потому что фольклор — это не слепок того, что было. Это способ исполнения музыки. Вот ты говорил вначале про «Червону калину», которая стала знаковой песней для украинцев. А вот клип на нее, да, который выпустили сразу много музыкантов, он же — это единственно возможный клип, по сути, да, в котором просто люди подключаются, снимают себя с камеры, их становится все больше больше. То есть и они, каждый поет ее немножко на свой лад. То есть вот эта совместность в исполнении музыки, вот это неотъемлемая часть фольклора. Смотря на то, как человек со сцены поет что-то фольклорное, в то время как остальные в зале просто смотрят на него, это не фольклор, даже если то, что он поет в натуральном ладу с неквадратностью и интонациями его «Полиберезка стояла». Это не то, это суррогат. Понимаешь? То есть это музейный экспонат. И вот, возможно, ты имеешь в виду мало драмы. Это как раз про то, что все равно немножко мы отсылаем к фольклору как к музейному экспонату, причем не самому серьезному такому, знаешь, к какому-то тоже экспонату народного творчества, к деревянным ложкам, которыми мы не будем пользоваться. А это хорошие ложки.
0: Ты сказала, фольклор — это не то, и, если честно, эту фразу я бы сделал эпиграфом второй части нашего сегодняшнего выпуска. Тут сейчас я пойду как бы стрелять примерами, про которые знаю, что ты не считаешь это фольклором, а я фольклорные мотивы здесь слышу. И начнем мы с группы «Айспик».
1: Прекрасная идея.

0: Итак, это Ice Peak. И эта песня написана уже после начала войны. Вполне себе как бы канонически антивоенная. Я в ней вижу, как обычно это происходит у Ice Peak в этом вокале. Ну, как бы фольклорные мотивы. Тем более, что Анастасия Креслина, вокалистка Ice Peak, это девушка, ну, как бы с образованием именно фольклорного вокала.
1: Угу.
0: Поэтому она это петь умеет, она это поет. Но, на твой взгляд, это не фольклор. Почему?
1: Я поняла. Ты слышишь фольклор в манере ее вокала.
0: Да, конечно.
1: В том, как она поет.
0: Ну и в мелодии, которую она создает. Но не она, а они вместе с Николаем Костылевым.
1: Пытаюсь понять, как бы я описала вокальную манеру, допустим, солистки Ice Peak Анастасии. Она поет... Я в этом очень слабо разбираюсь. Я не, сама петь не умею, и вот вся эта история с регистрами голоса, там, всякими пением в голову, я это не понимаю. Это целая наука.
0: Ну, и... народное пение. Оно же, как бы, когда вот это словосочетание произносишь, мы все понимаем, о чем речь.
1: Ага,
0: это вот какое-то такое отчасти горловое, запевное. То есть я ничего не понимаю в теории музыки, но когда мне говорят народная песня, народная музыка, народная интонация, я понимаю, о чем речь.
1: И ты слышишь это в песне «Dead But Pretty»?
0: Да.
1: Давай,
0: хочешь, да, давай включим.
1: Давай, хочу понять, по какому месту ты говоришь вообще.
0: Окей, допустим, это не, как бы не классическая народная мелодия, да, или фольклорная мелодия, но манера исполнения, разве это не она?
1: А я бы не сказала, для меня это просто абсолютно рок-манера. Я когда работала в музыкальной школе, за стенкой пели что-нибудь подобное, это пели у преподавателя рок-вокал, это какое-то отдельное направление, там они делают расщепления каким-то голосом. Ну, наверное, эстетически связанное с фольклором, но не настолько. Это все равно очень напряженное пение, а фольклор, даже если это горловое пение. Его фишка в том, что оно страшно расслабленное. Вот когда я училась в колледже, мы ходили заниматься фольклором, не помню почему, но в театральную академию на Маховой в Питере. И там приходили на чердак, там бесплатные занятия проводились. И первые несколько занятий мы тратили тупо на то, что надо было стоять, держать свою диафрагму, этот живот руками, и преодолевая смущение, громко-громко и длительно крикнуть. У тебя первый позыв — это крикнуть именно в рок-режиме, таком гранжевом, чтобы аж прям голос зашелся. Так вот. А там нужно было крикнуть именно вот этот вот очень расслабленный, очень громкий звук, который несет в себе другой смысл. То есть он скорее про далеко-то, как я кричу, а не про смысл всю душу из себя выну. Да? То есть это что-то вот другое. Другое дело, что то, что ты включил, я вдруг подумала следующее. Ты мог услышать фольклор не только в надрывном проведении, а в том, где Анастасия поет очень тонким, нежным голосом. И поет она еще в таком простом ритме. Если бы она в этом нежном голосе там выписывала какие-то ритмические сбивки, это одно. А там как будто очень простая такая мелодия, которая в разных песнях, мне кажется, этот стиль они соблюдают. Я сразу вспомнилась этого «та-та-та-та-та-та-та, слушайся мужа, та-та-та-ра, я непослушная, да-да-да-да-да». Вот, и этот стиль, он мне очень напоминает колыбельные. Колыбельные — это тоже важная часть фольклора, и они как будто Ice Peak очень заигрывают с темой этих страшных колыбельных.
0: Да-да-да-да-да, и вот эти вот все страшные сказки и образы страшных сказок. Наверное, именно поэтому, мне кажется, что вот в этом есть какая-то такая глубинная фольклорность.
1: Слушай, это глубокая мысль. Теперь, да, ты был прав. Значит, по поводу колыбельных. Они были всегда страшные, сильно более страшные, чем те, которые дошли до наших дней. И даже вот то, что там волчок укусит за бочок, это прям цветочки. Там в настоящих колыбельных там и мертвецы, и какие-то кости, и все, и русалки тебя заберут, и все. Потому что в фольклоре, ну, люди музицировали и пели, особенно много, в моменты перехода, в переходные периоды биографии человека. Например, в свадьбе, когда женщина...
0: На похоронах.
1: Да, и на похоронах. То есть, где женщина умирала в своем роду и рождалась в роду своего мужа. Она там фамилию меняла. А колыбельная, она пелась, когда ребенок должен был на ночь перейти в мир мертвых, там не накосячить и нормально вернуться обратно. Это же гораздо страшнее, чем отправить его на автобусе в школу. Поэтому колыбельная, она как бы готовит этот плавный переход, и Ice Peak, они прям ловят это ощущение пограничности, засыпания, страшного, вот этого подсознательного, с всякими мертвецами и Хэллоуином настоящим таким.
0: Интересно, получается, что это эстетическая, может быть, даже смысловая фольклорность, но не музыкальная.
1: Круто. Ты классно сформулировал. Подписываюсь.

0: Итак, песня «Ворожба», которая даже начинается, как мы сейчас слышали, вот с абсолютно русского традиционного сказочного «Колдуй-баба, колдуй-дед». Как от этой ворожбы в сердце выросли гробы. Опять же, я здесь слышу вот эту вот традиционность, сказочность, фольклорность. А ты мне говоришь, что ее нет?
1: Ну, кстати, нет. Здесь я тебе про это не говорила. Я говорила, что мы можем с тобой здесь спорить. Я не говорю, что ее здесь нет.
0: Давай спорить.
1: Да, я оказалась в риторическом тупике. У меня мысль застопорилась. Спорить я здесь с тобой не буду. Спорить — это ведь не обязательно означает все время не соглашаться. Это в сущности означает дискутировать. И здесь я бы сказала, что да, здесь фольклорность точно есть, и я ее слышу в первую очередь в том, как Борис Борисович использует гитару. Ты слышишь, здесь на гитаре он играет как будто на гуслях, хотя рукой делает те же движения, которые делают обычные нормальные гитаристы, а звучат все равно как будто гусли. У тебя нет такого ощущения?
0: Есть, но как будто это, в принципе, творческий метод Гребенщикова и «Аквариума». То есть у них всегда, ну, вот этот вот фолк, он в анамнезе каждой песни.
1: Согласна, но здесь прям вот есть особенная история, гуслевая. И мне хотелось бы ее осветить чуть подробнее. Я имела счастье заниматься на гуслях несколько уроков. И, в принципе, неплохо играю на гуслях. Я их даже увезла с собой в эмиграцию, а в итоге я их подарила Стасу Астахову из БПЧ, и у него теперь гусли. Они со мной уже в дальнейшую эмиграцию не поедут. Но, тем не менее, там есть очень интересный метод игры.
0: А гусли, подожди-ка, близки к басу? Стас, он играет на басу или нет?
1: Нет, просто ему очень понравились гусли, и он хочет написать музыку.
0: И он у тебя их отжал.
1: Ну как отжал? Нет, просто я так умилительно в них копался, и вот так это вдохновило. Ну просто мастер за работой. Ну ты понимаешь, не можешь после этого забрать свою игрушку. Как бы нет, так не работает. Для меня это все равно развлечение. Короче, на гуслях потрясно смешно и интересно играть. Как это происходит? У тебя натянуты струны, и ты левой рукой, кажется, ну и то, которое ты струны зажимаешь. Да, по-моему, левой. Ты закрываешь, то есть не зажимаешь струны, как на гитаре, а ты закрываешь те, которые ты не желал бы играть в данный момент. И потом ты переставляешь пальцы, буквально получается, как танец рук туда-сюда, туда-сюда. Такое вот движение туда-сюда. И получается, что каждый аккорд связан со следующим буквально двумя нотами. То есть было так. Потом, допустим, две ноты верхние пошли наверх, потом вернулись. И вниз. Но в какой-то момент можно и по-другому там. Внезапно, да? И вдруг уже совершенно другой смысл. Можно сымитировать гусли вот так вот на игробоем на гитаре, да, сделать тым-тыгы-дык, тык-тыгы-дык. Но здесь Борис Борисович очень умно имитирует, он прям конкретно выбирает аккорды, он их играет иначе, да, потому что гитара все-таки подразумевает другое там отношение. А вот звучит очень гуслево, вот эти вот обращения. Ай, гуслево звучит. Но потом он раз и перестает делать фольклорное продолжение. Меня скорее чуть-чуть резануло, хотя такая дикая крамола, да, говорит, что мне в песне Гребенщикова что-то там резануло. Ну, бывает такое,
0: не,
1: да?
0: Не-не, нормально.
1: Ну, нормально. А в этом
0: меня часто режет.
1: В этом нет ничего плохого. Дело в том, что когда я переключаюсь на чувствование фольклора, когда я его начинаю слышать, то я ожидаю определенной формы, которая связана с таким постепенным наращиванием, и потом так вот, чтобы посидеть на этом, улететь куда-то там нотой. И как бы, и как заново начать. Вот эту повторяемость ритуальную выстроить. А Борис Борисович все равно там в какой-то момент решает взять еще пару красивых уже европейских аккордов, вывести все на красивый припев, который уже совершенно другой. И там уже интонации не фольклорные. И это немножко не то, чего я ожидаю, когда начинаю слушать песню.
0: Слушай, а вот смотри, ты все время говоришь фольклорность, а я несколько раз употребил слово фолк. А в чем разница? Фолк — это имитация фольклорности? Потому что фолк вообще сейчас, это довольно, ну, как бы такое, чуть ли не магистральное движение западной музыки. И очень много...
1: Умно!
0: И очень много групп, фолк-группы. Тейлор Свифт, это как бы и кантри, и фолк, и самый популярный музыкант на планете Земля. И можно дальше перечислять, их много. Но вот фолк и фольклорность, Как ты их располагаешь в своей системе координат, ценностей и терминов?
1: Это ужасно интересно. Во-первых, как будто для меня американский фолк имеет совершенно другой смысл. То есть, как бы то, что они называют фолк, это именно народная музыка. То есть, по сути, это просто переведенное слово фольклор или там, да, сюда наоборот, одно и то же слово. Но если я говорю про, допустим, фолк в значении жанра, который исполняет российская группа, то я сразу представляю себе действительно тембровую имитацию чего-то из фольклора, когда у нас есть какие-то атрибуты, да, то есть как бы и гусли, и какие-нибудь уже реальные, а не имитируемые, и народная манера исполнения. То есть я бы сказала, что это заигрывание с музыкальным обликом фольклора при форме и каркасе из поп-музыки. То есть поп-музыка, заигрывающая со звуковым обликом фольклора. Для меня вот это фолк. Я не уверена, что это верное определение. Я его так чувствую. А фольклор, я имею в виду, опять же, метод, по которому древние музицировали для того, чтобы избегать внутривидовых конфликтов.
0: Да, но как будто бы древние, может быть, тогда действительно, как ты вначале сказала, наши, отечественные древние. То есть, учитывая то, что фольклор — слово русское, а фолк — практически англицизм.
1: Я, кстати, не знаю, это русское слово или нет. Оно звучит странно. Я не знаю его этимологию.
0: Ну, хорошо, это может быть какое-то древнее заимствование, но так или иначе это привычное слово. Mm-hmm. Хорошо, назовем его привычным словом, да? А фолк, ну, очевидно, это такой внешний термин. И вот когда какая-нибудь там, прости господи, группа «Тролль гнет ель» поет свои песни, это, очевидно, фолк. Но это фолк, потому что они фокусируются на скандинавском фольклоре, на прибалтийском фольклоре и так далее. И вот это фолк. А когда, пускай та же самая Пелагея поет в валенке, это как будто бы уже фольклор.
1: Ну, получается, что как будто бы уже фольклор, но на самом деле все равно фолк, потому что фольклор не может даже звучать, допустим, как мне кажется, с выверенным мастерингом. То есть это ему немножко противоречит по определению, понимаешь? То есть как будто это все некий фолк. Вопрос действительно сложный. Тут, блин. Ух.

0: Давай перейдем к последней спорной песне, которую предложила ты.
1: Вот здесь можем поспорить уже со мной, потому что она спорная.
0: Она спорная в теории, но я не готов к этому спору. Мне интересно, почему ты ее таковой определяешь.
1: Давай
0: это
1: расскажу,
0: монеточка, да. Внезапно.
1: Внезапно.

0: Итак, «Монеточка», «Переживем». Одна из песен, которые претендуют на гимны антивоенной музыки, одна из самых популярных антивоенных песен. И ты ее почему-то помещаешь в контекст сегодняшнего нашего фольклорного выпуска. С какой вообще стати, Аня?
1: Слушай, меня укусила метафоричная муха. Я слушала эту песню и вдруг поняла, что она для меня имеет фольклорный смысл. Сейчас объясню. Это очень притянутая метафора, но она имеет право на существование. Здесь у «Монеточки» интересный способ соединения куплета с припевом. Обычные музыканты, они берут, если они хотят написать куплет и припев в двух разных тональностях, что не очень интуитивная идея, да? Можно в одной как бы оставаться. Но если уж в разных, то мы, допустим, посидели в одной тональности, а потом вдруг пошли куда-нибудь и... Да, то есть какой-то переходец требуется, какой-то бридж, который бы объяснил происходящее. А у «Монеточки» в песне «Переживем» у нас вот та-та-тан-та-та-тан-та-та-тан-та-та-тан, и потом «И я переживу» — внезапный поворот в мажор параллельный, просто без всего, без какой-либо подводки. И вот такое сопоставление двух параллельных тональностей, из которых минор тоже имеет свою особенность, что он натуральный, да, то есть он тоже такой, из народного. Вот именно такой прием в гармонии используется в гармонии церковной. То есть это имеет название, это натурально-ладовая гармония. И обычно, когда такое говорят, это буквальный синоним православная гармония, просто это звучит не очень. Православная гармония, это как будто имеет немножко какую-то странную коннотацию. А натурально-ладовая, все понятно, и мы в рамках науки остаемся. И я, когда с этой мыслью слушала эту песню, я такая думаю, похоже по ладу-то на православное песнопение, хотя по всему остальному не похоже. И вдруг там как заиграли колокола, и я такая, все, надо Максиму эту метафору сообщить. Понимаешь, это был знак.
0: Нет, я понимаю твою метафору. Более того, пока ты сейчас ее даже чуть-чуть пропевала, эту песню, я очень отчетливо ее представил, как ее поют какие-то там бабушки в деревне горловым пением. Вот этот я не умею. То есть могут, это возможно. Но с другой стороны, так, наверное, можно представить каждую песню.
1: Наверное, можно, но здесь действительно такое вот, у «Монеточки», в смысле у Елизаветы, у нее в песнях часто есть такая вот ритмическая простота, тоже вот это вот там-та-та-там-та-та-там-та-та, да, вот это вот. Поэтому просто легче себе это представить. Здесь мы случайно можем упасть в очень сложный и интересный разговор о том, что крамольная мысль. Мне кажется, что российской музыке так и не стали свойственными быть синкопы, ритмические сбивки из американской музыки. Но это очень сложный и тяжелый разговор. Одну мысль себе позволю.
0: Она сейчас так смотрит на меня и вздыхает. Подумает, вот хочется сейчас поговорить о синкопах, но не с тобой же.
1: Неправда, нет. Я смотрела на время, а потом на тебя. Нет, причина здесь вообще в другом. Нет, история другая. У тебя не было ощущения, что первый российский рэп, который появился, был кринжовым?
0: Первый российский рэп — это что? Всякие Богданы Титамиры или еще что-то раньше?
1: Еще была группа «Пик», по-моему, в 84-м году они выпустили альбом «Рэп».

0: Логан делать рэп.
1: То есть это еще в советское время появился рэп, но он был такой, который немножко отдавал яралашам. Понимаешь, типа, йоу, я читаю рэп, я рэп, я читаю этот рэп, сегодня я рэп. И как бы ты такой, блин. Испанский стыд. А при том, типа, как бы слушаешь то же самое на английский.
2: Вот я как раз хотел сказать, что как бы содержательно это не сильно отличается от многих довольно как бы выдающихся произведений нынешних, нынешнего рэпа. То есть не всем же как бы Кендриком Ламаром быть.
1: Согласна, но там, я имею в виду, что там были проблемы с ритмом. А как бы российские рэперы не сразу научились, всекли фишку в довольно сложной ситуации.
2: А, да, там была всегда такая искусственная интонация.
1: Да.
2: Йоу!
1: И ты знаешь, там как бы там эти слоги, они укладываются вот это. И я теперь читаю рэп всегда.
2: Это буквально Евгений Петросян со своим рэп-номером, если ты у него помнишь такой.
1: Я не помню.
3: Эй, девчонка, в 13-м ряду, слышь, я тебя имею в виду. Мы с тобой оттянулись недавно вдвоем, мы такое творили, это ж полный облом.
2: Примерно, ну, как бы, деды читают рэп, когда хотят показать, как бы, свою осведомленность. Да, что там этот ваш рэп? Я знаю, что там.
1: К сожалению, так. Я вот прям в какой-то момент задалась целью разобраться, почему. И ты знаешь, там действительно есть такая штука, что в рэпе американском они используют очень много ритмических узбивок, причем очень непростых, которые, как бы, связаны смыслово с джазом, прям вот настолько. И вообще до этого связано с африканской культурой йоруба, очень важной культурой для современной мировой музыки. Прям чуть ли не важнейшей культуры, про которую мы не очень много знаем. В России синкоп не было, в СССР синкоп не было. Это вот правильная фраза, которая должна была звучать в той телепередаче. И как будто бы так они немножко не очень прижились. И поэтому мне очень приятно слушать песни Монеточки. У нее, конечно, синкопа есть, но вот основная читка, да, когда она идет на очень простом ритме, та-та-там-па-пам, и вдруг возникает это там папам такая маленькая синкопка. Вот, возможно, это отсылает тебя к мысли, что синкопочка, как Монеточка и синкопочка. Вот, к тому, что бабушкам это органичнее. Бабушки могут петь на лавке все что угодно, если там не сбитый ритм, потому что он крайне неорганичен в фольклорной музыке, да, там все должно быть в ритме не как из Африки.
2: Давай подведем итог.
1: Давай.
2: Первый итог. У меня будет к тебе еще один вопрос для самого-самого финала. Но первый итог. Можем ли мы как-то объединить фольклорную антивоенную музыку? Вот эта вот фольклорная интонация, когда она используется в песнях антивоенных, антимилитаристских, антипутинских, в конце концов. Что она добавляет?
1: Я думаю.
2: Моя версия, если честно, что это, ну, как бы, это важное заявление. Это не отрицание себя. Это не отрицание какой-то своей культуры, языка, истории. Это принятие его и принятие в том числе своей ответственности. То есть, используя фольклорные мотивы, музыканты не отстраняют себя. Ну, как бы от страны, может быть, от государства отстраняют, а от страны нет.
1: Это прекрасный смысл, я его тоже вижу. Также я вижу такой смысл. Не обязательно фольклор — это использование натурального минора или отсутствие синкоп. Я вижу, например, такую тенденцию, когда люди снимают клипы, показывая большое количество людей. Вот у Монеточки сразу два клипа, и на песню «Переживем», mm-hmm. который после начала войны уже был сделан, где люди прислали свои видео, и видео было смонтировано из этих фрагментов. И второе — это «У мамы есть секрет», да, которая тоже снята про большое количество женщин, да, женщин-агентов. То есть вот этот смысл, он тоже фольклорный. То есть как бы для меня фольклор — это способ музицирования совместный, разный и непрофессиональный, да, вот показывающий, что вот мы сейчас совершаем это совместное действие без ожидания, что у нас получится что-то уровня филармонии, да. Мы просто выпускаем пар и занимаемся искусством. И вот такой смысл, мне кажется, прекрасный смысл, очень крайне нам необходим, и очень радуюсь, когда его в песнях встречаю. Но если это не он, то еще фольклор используют тоже как пародию, сатиру, отсылку, метафору, показывающую действительность, в том числе, возможно, отсылку ко всему картонному, что есть в государстве, потому что фольклор, как мы выяснили с тобой в разговоре, стал картонным благодаря эстраде.
2: Господи, как ты умна, Аня.
1: Ты супер умна.
2: Кстати, впервые за три выпуска, мне кажется, я вот прям полностью согласен с твоей теорией. То есть ты объясняешь, и мне прям становится понятно. Я как будто бы пришел к учительнице, говорю, объясните как. Учительница объясняет, я говорю, Блин, действительно. Слушай, действительно
1: а что так расслабилась? Мне что-то так весело было этот выпуск сейчас записывать, потому что я почему-то нервничала первые два выпуска, не знаю почему, что-то на себя навесила. А тут у меня, видишь, еще там есть вот острое чувствование, то есть у меня реально подгорает с этой темы, и мне как будто вот важнее как-то тебя убедить как будто бы, да, чем, возможно, в остальных темах. Она меня задевает.
2: Давайте тогда напрягу на прощание, раз уж ты расслабилась. Мы говорили сейчас о фольклоре, как, ну, о такой некой, в том числе, национальной идентичности. А как у тебя вообще глобально с этим обстоят дела? Насколько легко тебе сейчас, находясь за границей где-нибудь в поездке, на вопрос там таксиста или в магазине «Where are you from?» говорить «I'm from Russia». Насколько легки

0: момента начала войны, не сразу, а в тот момент, когда я увидела, как много людей тоже против войны, и вдруг резко осознала, что, блин, эти все люди реально на меня похожи. То есть я не знаю, было ли у тебя это чувство в какой-то момент или нет?
1: У меня не было с этим связано никакого удивления. То есть у меня было это чувство, но оно было как будто бы естественным. Ну, конечно, много, конечно, похоже.
0: Согласна. Я понимала, что тоже много и, конечно, похоже. Просто я для себя это в разные годы жизни по-разному объясняла. Когда я жила в Питере, я думала, что я питерская интеллигенция. Хотя непонятно, почему интеллигенция. Я, наоборот, я даже пыталась вставить себя частью всего российского общества в какой-то момент. То есть для меня это было важно. Прямо вот, вот что я, как все, искала в себе вот то, что я люблю баню, какие-то там дубовый веник, вербу, церковный колокольный звон. И такая, да вот же это все, весь мой народ. А сейчас я такая, блин, ну ё-моё, я не могу себя обмануть. А как бы вот он весь мой народ, и я как бы его вижу, перечисляю себя именно к, вот, к сожалению или к счастью, к тем россиянам, которые выступают против войны. Это моя идентичность. Ничего с этим не могу сделать. Не предлагаю никого разделять. Просто я почему-то так чувствую себя, чувствую именно частью какого-то общества, а не общества целиком.
1: Про ощущение понятно. А что с внешним проявлением? Ты не стесняешься русскости за рубежом?
0: Точно, нет. Хотя у меня первые 2 месяца войны, когда ничего было непонятно, но у меня это было, и я еще эмигрировала сразу в Грузию, про Грузию слухи ходили, как бы вот, и поэтому я так аккуратненько. Это было инстинктивное от ощущения опасности, непонятности ситуации. Сейчас этого уже нет. Отвечая на вопрос, откуда я даю понять, что я не очень хочу об этом говорить, наверное. Да, иногда. А иногда, когда хочу, тогда даю понять, что я хочу об этом поговорить. Я, допустим, в разговоре с таксистом могу сразу же и продолжить тему. Он такой, откуда вы? Я говорю, а я из России. Ну вот, представляете, вот такие дела, если хочу поболтать. Нет, у меня сейчас с идентичностью все прям очень хорошо. И меня очень попустило, когда я в какой-то момент поняла, что на меня давит мысль, что мне будет необходимо в какой-то момент жизни интегрироваться в какой-то другой стране, если война не закончится и режим не закончится. И я как будто не формулировала это для себя так, но оказывается подсознательно эта мысль на меня давила бетонной плитой. Настолько я этого не хотела, и настолько я из-за этого возникали какие-то подспудные чувства обиды. Я на каких-то благополучных людей из европейских стран, я когда это увидела, я такая, откуда эта грязь? Что-то случилось. Такая, это я чувствую необходимость будущей интеграции, она на меня давит. И когда я разрешила себе никогда в жизни больше, не знаю, ни в какой стране, нигде не интегрироваться, меня так отпустило, я так всех люблю, я такая, как прекрасно, я могу жить где угодно, я всегда буду представительницей российского сообщества, и так тоже можно, и есть куча примеров композиторов, иммигрантов 20 века, которые так делали, у них все было окей.
1: Звучит как жизнеутверждающий финал.
0: Не будешь про себя рассказывать?
1: А ты просто не спросила?
0: А я просто подумала, что ты вот финал решил удобно сделать. А я вот, нет, давай, рассказывай.
1: Да нет, у меня-то с этим на самом деле все просто. То есть у меня не было никакой проблемы с там, российской или русской идентичностью с самого начала войны. Что касается символов и атрибутов, вот здесь у меня просто проходит четкая граница. То, что было до Путина, я принимаю, то, что появилось после, с этим тяжелее. Условно, если сейчас начнет играть российский гимн, принятый, написанный под Путина, в котором мы об этом говорили в первом выпуске, который я, ну, как бы, я просто не понимаю, у меня с ним ничего не связано. Я, наверное, даже не встану. Под флаг, под тот самый триколор, под которым сейчас, ну, как бы, творятся ужасные вещи, нет, я понимаю, что флаг не начинается и не заканчивается на этой войне. Если он останется после нее, я его приму.
2: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я не умру. И разве может быть, что без меня

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

вообще, куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. Очень часто само словосочетание «документальный театр» вызывает ассоциации с таким типом сценического произведения, которое в первую очередь ориентировано на текст. Текст, ценный своей свидетельской достоверностью. А, собственно, театральные инструменты используются очень скупо. Иными словами, на сцене без декораций очень сдержанно играют актеры без грима. Действительно, такая версия когда-то была мейнстримом в российском театре. Документальный театр сегодня может быть таким, но он может быть совсем другим, вообще-то любым. Два берлинских автора, композитор Роман Столлер, до недавнего времени он жил в Петербурге, и актриса Майя Зечо, она родом из Боснийского Мостара, в следующем году представят в Берлине аудиоинсталляцию, которая называется «Либераме».

0: Жизнь, правда, поделилась на до и после. То есть ты сначала не понимаешь, как это, а потом ты резко вот так раз, и все, и ты понимаешь, как это все начинает заново. То есть когда у тебя абсолютно ничего нет. То есть ты потерял все, что только можно было потерять. Ты приезжаешь в чужую страну, в неизвестный город. Вокруг тебя люди, которых ты не знаешь, что тебе делать дальше. У тебя ощущение потерянности. Ты вообще думаешь сначала, вообще, почему я живу? Зачем я выжила? Зачем все это?
1: Есть соблазн дословно перевести «libera me» с латыни как «освободи меня». Но «libera me» – это песнопение, используемое в католической и англиканской церквах, обычно во время похорон. Вот как звучит этот текст в традиционном русском переводе. «Избавь меня, Господи, от вечной смерти, тот ужасный день, когда небо и земля содрогнутся, и ты явишься в огне судить мир. Я охвачен трепетом и страхом, пока не пришел день расплаты и ярости. Тот день – день гнева, катастроф и страданий. День великий и самый ужасный. Вечный покой дал им, Господи, и свет непрестанный пусть им сияет». Музыку к этой молитве, она стала частью реквиемов, писали многие композиторы, среди них были Антон Брукнер, Джузеппе Верди, Габриэль Фаре, Игорь Стравинский и Бенджамин Бриттон. Но Столяр и Зече не используют канонический текст латинской молитвы или его перевод. Их «Libera me» сделано на документальном материале, на интервью, в которых их собеседники говорят о войне, о смерти, о возвращении к жизни после войны. Столяр хорошо известен как театральный композитор и импровизационный музыкант. Зече работает в театре, снимается в кино и на телевидении. Вот, что рассказывает о своем соавторе Роман Столяр.
2: В саундтреке, там есть ее прямая речь, она говорит о том, что она всегда считала себя представителем Югославии и никогда вообще не задумывалась о национальности. И сейчас она говорила, я всегда считала себя боснийкой и считаю боснийкой, но не боснячкой. Ее отец босняк, мать хорватка, но

0: они точно так же, как и сама Майя, отказались идентифицировать себя по вот этому узконациональному признаку и всегда позиционировали себя как югославы. Вот у Майи это тоже сохранилось. Она из Мостара, из города, который, как, собственно, и многие города в Боснии, пережил страшную трагедию. Разрушение моста через Неретву было первым сигналом к началу войны в регионе, в Герцеговине. Вот. Она была беженкой во время войны. Ее семья уехала в Австрию. Она провела несколько лет в Австрии. После этого она вернулась и была частью молодежного театра Мостара. Это была совершенно грандиозная театральная труппа, которая очень много ездила. Они ставили спектакли, показывали их на улицах в разных городах. Начали с Мостара и показывали, насколько я знаю, по всей Боснии и Герцеговине. Закончила театральную академию в Сараево. Играла сначала в Мостаре, потом и в Сараево тоже. И 5 лет назад уехала в Берлин. Здесь она реализовала вот этот огромный проект, над чем мы смеялись, на который, собственно, я специально поехал, потому что я не мог удержаться, я понимал, что это грандиозная вещь, я не могу это пропустить. И сейчас, да, параллельно снималась в кино и продолжает сниматься.
1: Так получилось, что мы говорили с Романом Столяром 11 июля. В этот день Европа, может быть, весь мир, вспоминают жертв резни в Сребренице. Начиная с 11 июля 1995 года, в течение 20 дней, боевики армии Республики Сербской под командованием Ратка Младича убили в Сребренице 8372 боснийских мужчин и мальчиков. Гражданская война в Боснии и ее последствия – одна из двух сюжетных линий Либерана. Вторая – война, которую сегодня ведет Россия против Украины.
0: Это work in progress, хотя большая часть сделана, то есть саундтрек готов, концепция полностью готова, мы ее меняли несколько раз. Рассчитываем, что в следующем году мы покажем, причем не только в Берлине, хотелось бы, и в разных местах, в разных городах, в разных странах. Мы с Майей познакомились 2 года назад, потом, как раз, кстати, это в Боснии произошло, потом, через 3 месяца после нашего знакомства, я летал специально в Берлин на спектакль, который она делала с командой балканских актеров. Спектакль назывался «Над чем мы смеялись». Спектакль о том, как юмор помогал выжить во время боснийской войны. 30 лет прошло, а мира-то, по сути дела, нет. То есть, как говорили нам люди, которые пережили эту страшную войну, это война без единого выстрела. То, что сейчас продолжается, это война без единого выстрела. Когда началось российское вторжение в Украину, мы поняли, что мы эту тему тоже не можем обойти. И в конце концов получилось такой, мы называем это спектакль без актеров, а получилась такая, как мы это мыслим, аудиовизуальная инсталляция, где собраны интервью очевидцев войны в Боснии и очевидцев войны в Украине. На самом деле, для части населения Боснии и Герцеговины как раз не очевидно, кто агрессор, потому что в Республике Сербской Караджич и Младич объявлены военными преступниками, это национальные герои. И получается, живет одна страна, в которой у каждого из 3 народов своя история, и очень часто она прямо противоположна той истории, которая есть у других народов.
2: Она не очень распространялась о том, как у них это было, но чем дальше, тем больше. Я сталкивалась с этим понятием. Она говорит, самое страшное было то, что это не придавали никакой огласки. Мы были вот в этой внутри в капсуле, и не было ожидания даже помощи.
1: Если выйти за пределы разговора о, собственно, театральном языке, то нужно непременно задать вопрос, насколько допустимо сравнивать агрессию России против Украины с гражданской войной в Боснии. Мне кажется, что это не вполне уместно, строго говоря, насколько вообще можно сравнивать разные войны. Но поскольку мы говорим не о истории или политологии, а о художественном произведении, Роман Столяр считает такое соположение возможным.
0: Сейчас мы понимаем, кто агрессор. Но часть населения России не понимает. Часть населения России, которая охвачена пропагандой, совершенно не понимает, кто агрессор. Им до сих пор кажется, что в Украине есть нацисты, против которых, собственно, и началась специальная военная операция для того, чтобы пресечь распространение нацизма по Европе. Огромное количество людей подвержено этой пропаганде, поэтому у нас тоже такая ситуация неоднозначности, в кавычках. И сколько будет тянуться этот шлейф, это совершенно непонятно. Мне кажется, что это страшная война надолго. Это действие пропаганды, влияние этой пропаганды на российское общество, это тоже надолго, скорее всего. И, конечно, на скорый результат рассчитывать совершенно не приходится, но, по крайней мере, мы хотим об этом говорить. Какая бы ни была наша аудитория, мы хотим об этом говорить.

0: Среди волонтеров, которые помогали вам покинуть Украину после начала войны, была женщина из Боснии. Можете рассказать о ней поподробнее?
1: К сожалению, в тот момент я еще не очень осознавала, насколько может быть мне полезен ее опыт в плане реабилитации эмоционально, физически. Потому что тогда еще вообще не было понятно, что со мной происходит. А она с каким-то очень трепетом и заботой относилась. Было видно, что в ней очень много вот этой боли. Она не очень распространялась о том, как у них это было, но чем дальше, тем больше. Я сталкивалась с этим понятием. Она говорит, самое страшное было то, что это не придавали никакой огласки. Мы были вот в этой внутри в капсуле, и не было ожидания даже помощи. Говорит, да, 4 года в оккупации. Когда ходишь в присядку, потому что выше летят пули постоянно. Вот 4 года вот находишься в этом состоянии.

0: Но я себя ни с какой страной не ассоциирую. Я давно уже понял, что я очень маленький народ, который состоит из меня одного. И то же самое у меня с религией, да, у меня своя, она своя собственная, и я единственный прихожанин.
1: Я разговариваю на русском языке.
2: So for me,
3: я-то тут самый островок, который посреди двух огней. Я беженка с Украины с российским паспортом. У меня есть знакомый драматург. Он меня пригласил в свой проект. Как артисты разных, из разных вообще сфер культурных, как они переживают свое изгнание, как они тут делают свое творчество и так далее. И я сказала, что у меня есть напечатанных два фотопроекта, на примере которых я хочу рассказать про свое изгнание и так далее. Я думала о том, как построить этот перформанс, то есть у меня есть полчаса, 40 минут, чтобы рассказать свою вот эту историю. И сначала я была полностью одета в леопардовую всю хреноту и лежала на такой красной бархатной огромной тряпке поперек входа. Это была моя идея, это хотела еще сделать на украинских протестах, чтобы европейцы переступали через беженцев. Как они все смотрят новости из Украины и так примелькались, отвернулись, пошли дальше. А дальше я придумала, что у меня звонит звонок, и я начинаю рассказывать события 24 февраля. И бросаю все свои леопардовые штуки, снимаю все с себя и говорю, что... А теперь все, шутки кончились, уже больше не до леопардов и не до шуточек. Теперь мне надо одеться во что-то другое, взять свой чемодан, взять свои документы, своих детей, и надо бежать. Короче, я начинаю доставать свои документы, и сначала достаю вот свидетельство о рождении детей моих, они родились в Киеве. Вот мои документы на кафе мое, я предприниматель в Украине. Вот мои документы на мой дом в России, который я обожаю, он в Киеве. А сейчас я вам покажу свой документ. Вот он, русский паспорт, потому что я родилась в Москве и 14 лет живу в Украине. И вот моя посвидка на постоянное проживание, потому что мой отец родился в Украине, но сейчас он живет в Москве. А у меня было право жить в Украине всю жизнь. Я не собиралась себе поменять там гражданство, потому что я... Мне это было достаточно, моего права жить.
4: Отказ от непосредственного контакта исполнителя и публики – это всегда сильный ход и очень важный выбор. В одном из предыдущих выпусков этого подкаста мы уже говорили о сегодняшней тенденции отдавать человеческие истории предметам, делать рассказчиками материальные объекты. В аудиоинсталляции Романа Столяра и Майи Зеча человеческие голоса не отчуждены от людей, но помещены в пространство других звуков – инструментальной музыки, вокализа, наложения отдельных реплик. По мнению авторов, это делает свидетельство объемнее. Это не было придумано сразу, такой способ взаимодействия с документальным материалом пришел в ходе работы над проектом.
5: У нас было несколько версий. У нас начиналось все это с очень масштабного проекта, поскольку первоначально мы хотели именно на боснийском материале работать исключительно до начала вторжения России в Украину. А мы хотели делать такой партисипаторный спектакль с участием представителей народов Боснии и Герцеговины. Это была очень большая вещь. Мы вскоре поняли, что мы не тянем этот масштаб. У нас просто нет для этого ресурсов. Наверное, ни у кого нет. Это очень большая работа. Вот, очень длительно. Потом началось вторжение в Украину путинское. И потом мы поняли через какое-то время, не сразу, что надо совмещать, но мы долгое время не понимали, как это сделать, в какой форме это сделать. И мне кажется, решающую роль как раз сыграло то, что я начал делать саундтрек еще не очень, опять-таки, понимая, к чему это ведет, в какой форме это будет происходить. И я попросил Майю записать некоторое количество авторского текста и небольшие фрагменты из интервью на языках, отличных от тех языков, на которых говорят наши, те люди, с которыми, у которых мы брали интервью. И потом, когда мы записали, она сказала: «Это гораздо лучше, чем страдать на сцене». И вот эта, вот эта фраза «это гораздо лучше, чем страдать на сцене», пожалуй, определила конечную форму поведения, которое мы сейчас готовим. Я уже начал полностью делать саундтрек, и потом мы стали показывать его разным людям, и были самые желательные реакции. Вот, и сейчас вот, мы утвердились в мысли, что нужно делать именно так. Кроме того, мы абсолютно убеждены, что эта инсталляция не требует никакого видеоряда, потому что текст достаточно плотный. Подавляющее большинство текста, который звучит в саундтреке, это прямая речь. И это настолько сильно, что оно не требует никакой иллюстрации. Мы придумали, что у нас будет экран с титрами, каким-то образом минимально художественно оформлен. Опять-таки, все это будет очень аскетично для того, чтобы концентрировалось внимание именно на звуке, на прямой речи. И будут высвечиваться объекты, их будет очень немного, которые в какой-то момент соответствуют тому, что говорят люди, да, соответствуют жизненной ситуации. И все. Это вот такой вот тотальный минимализм. Что касается звука, то звук будет пространственный. Мы рассчитываем, что это будет четырехканальное звучание. Четыре колонки по периметру расставленные, которые окружают зрителей, и поэтому звук будет через них проходить.
4: Материал «Либераме» пока не был представлен публично, так что сегодня у этой работы своего рода премьера. Но я не стану включать в этот эпизод подкаста весь материал аудиоинсталляции. Давайте все же дождемся премьеры полноценной, которая состоится в Берлине в следующем году.
2: Мне важно, я буду рассказать эту невероятную историю. Олег, он очень зол, потому что он бросил свой дом, ну вот вообще все, что он создавал, свой сад, это для него главное. Он бросил Феодосию в 2014 году. Он туда уехал, а там прям вся его жизнь. Он уехал, переселился в Бровары. Но потом подобрал собачек. Одну собачку он взял у какого-то пьянчуги, который, значит, ее не кормил, и она такая маленькая, таскала кур. В общем, курочка. Я ее полюбила. Такое нелепое существо, знаете, вот, которое вызывает какое-то прям настолько нелепое, глупое существо. Курочка, которая все время куда-то убегает, спит на резы, чем если есть вот все удобства, человек ее обожает. И вот эта курочка, значит, началась бомбежка. Киева, пригородов, Бровар. Вот. Курочка стала спать в доме и прятаться. И вот в какой-то момент Олег, волонтеры скинулись и обеспечили ему эмиграцию. И вдруг он понял, что курочка и все остальные его собачки не переживут эту поездку, и что им нужно быть дома. И вот Олег тоже остался под бомбежкой.

0: bila najbrža. I ovaj zdravstveni problem. Ležao je dva dana i odlučio o tom da je dobro gdje svojom sam
1: zapravo. Pa nije, hoću umrla. Da se naprosto nije vidjela od stresa, ona umrla. Ovo da ne ljuži. Šerst je skomkalaš tam u glasa, noć, uopšem sve. Ему стало плохо, он не мог пережить, это его любимица. У него случилось, в общем, проблема со здоровьем, он пролежал два дня и решил хорошо и достойно похоронить, на это у него не было сил. В общем, он пошел искать доски для гроба, спустился

0: И это было весной. Я помню, что в этот день я впервые увидела, что весна светит солнце, когда воскресла курочка. День, когда воскресла курочка, я впервые обратила внимание, что есть не только ужас и война, а есть вот какая-то надежда.
1: И одна моя курочка ожила. Было это у пролич. Сечем се тог дана, когда курочка воскресла. Когда сам первый путь видел, где солнце сия. И первый путь сам приметил, да не постою само порост.

0: когда у нас не было связи, потом у нас появилась она, да, там получилось где-то там поймать Wi-Fi. Я открываю телефон, там сообщение: ты жива, как у тебя дела? Я верю, что ты есть. Я от этого вообще рыдала просто. Я верю, что ты есть. Это вот было самое трогательное.
1: С вами были подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

0: это то, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезда полосата, носата, писата.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом, а чтобы чужие боялись своих посильнее.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Мы следим за театральной жизнью, но театральные новости сегодня – это не только проекты и спектакли, о которых хочется рассказать. Театральная жизнь в наше время – это еще и уголовные дела и политические преследования. 30 июня в Хамовническом суде города Москвы прошло заседание по продлению меры пресечения для режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петричук. Их заключение в следственном изоляторе продлено до 10 сентября 2023 года. Мы говорили о первом театральном деле, о деле Беркович и Петричук в самом первом выпуске подкаста «Закати сцену». А тех, кто в Берлине и кто хочет посмотреть пьесу «Финист Ясный Сокол», из-за которой, собственно, и возникло это дело по обвинению в терроризме, я могу пригласить 6 и 7 июля в театр, который называется «Баллхаус Принценаллея», где пройдут показы, можно сказать, читки этой пьесы на немецком и на английском языках. 6 июля на немецком языке в постановке Олега Христолюбского и 7 июля на английском постановке Маши Сапежак. Приходите, это должно быть интересно. А кроме того, в конце каждого из показов зрители смогут написать письма для Берковича и Петричук, и они будут отправлены в московское СИЗО, где авторы спектакля «Финист Ясный Сокол» находятся до 10 сентября. А теперь, после этих грустных, но важных новостей, мы вернемся к тому, о чем мы хотели сегодня поговорить в очередном выпуске подкаста «Закати сцену».
1: I want to talk to you about art.
2: Я хочу поговорить с вами об искусстве. Знаете, для чего меня купили? Чтобы пойти на церемонию вручения премии. Какой? Господи, да какая тебе разница? Кому теперь интересны премии, которые год назад раздавали в стране, которая начала войну? Господи, какие же мы были счастливые. Вечернее платье – это не одежда, понимаете? Одежда – это для тепла, а платье – это для счастья. Я смотрю на эту дурацкую фреску с комедией и персонажами в нелепой одежде. Кринолины, кружева. Никто не возьмет это с собой, когда бежит от войны в другую страну. Никто не возьмет с собой вечернее платье. Я здесь, потому что меня пригласили принять участие в этом художественном проекте. Мне повезло. И вам тоже. Мы с вами в привилегированном положении. Искусство – это лучшее убежище.
0: Это говорит платье. Платье – один из персонажей аудиоинсталляции «The State of Things» – «Состояние вещей». Этот проект был частью фестиваля New Theatre Helsinki Festival с 27 февраля по 11 марта. Авторы этой аудиоинсталляции – Ксения Перетрухина, Анастасия Тризна и Тони Рандл. Ксения Перетрухина – выдающийся театральный художник, который сейчас живет в Финляндии, работает в разных европейских странах, автор концепции и художественного решения состояния вещей. Анастасия Тризна – режиссер. Тони Рандл создал визуальный и звуковой дизайн. В состоянии вещей предметы на трех языках – финском, шведском и английском – говорят о бегстве и бездомности, о войне и утраченном мире, о потерях, о разлуке.
2: Мы просто хотели помочь другу. Он бежал от мобилизации из России в Турцию через Финляндию. Думали, перевезем через границу, посмотрим пару выставок в Хельсинки, назад в Питер. У нас-то все было хорошо, преподавательская бронь в университете и израильский паспорт. А потом оказалось, что если вернемся, то по-любому придется идти в военкомат. Ночью съездили на другой конец Финляндии, поставили машину у приятеля в частном доме, 5 часов туда, 5 обратно. А вечером он улетел в Израиль, а я осталась в Финляндии. В Израиле-то мне делать нечего, не мой климат, жара. Теперь пустое вешу в шкафу. Это совершенно не мой стиль, не мой ритм жизни. Я столичный житель. Я не привыкла сидеть дома, каждый день на концерт или в театр, ну и там в клубы, бары. Смотрю я на эту фреску и думаю, что раньше я сказала бы «не верю». Не жизненно наигранные страсти. А сейчас все в жизни именно так. Трагедия теперь и внутри театра, и снаружи.
0: Это говорит пальто. В состоянии вещей разговаривают чайные ложечки, велосипед, сахар, естественно, чемодан. А заканчивается все диалогом, фактически хором стиральных машин. Но начинается все с кроссовок.

0: Нам немного неловко. Как-то стыдно быть счастливыми, когда все вокруг жалуются. Вы не подумайте, мы против войны. Но мы всегда мечтали стать европейцами. Здесь чище. Зимой вместо соли используют мелкие камушки. Это гораздо экологичнее и никаких солевых разводов. Здесь объективно лучше. Их жалко только, что молодость прошла.
1: Удивительно или показательно, что похожий текст я недавно прочитал в новой пьесе киевского драматурга Ирины Серебряковой. Пьеса называется «Смартфоны попадают в рай», о людях, которые используют смартфоны не по назначению.
0: Подошвы зимних ботинок. Она это называла бытовой археологией. Это когда смотришь на подошвы ботинок. На подошвах она приносила с прогулок опавшие сосновые иголки. Подошвы были рифленые, чтобы не скользить. Но оказалось, что поскользнуться и негде. Они здесь посыпали улицы мелкой гранитной крошкой. За всю зиму она ни разу не упала. Зато в морщины рифления набивались крошечные кусочки гранита.
1: Идея новой пьесы Серебряковой принадлежит режиссеру Татьяне Ушенко. Серебрякова и Ушенко познакомились в апреле в Берлине на фестивале их «Любимовки» и обнаружили, что обе думают о спектакле про одиночество. Так и появилась пьеса «Смартфоны попадают в рай». Как говорит сама Серебрякова, об одиночестве в эмиграции, когда у тебя только рюкзак и его содержимое. Среди персонажей этой пьесы – хор смартфонов, холодильник с йогуртами, книга в мягкой обложке, другая книга в мягкой обложке, книга, которая вряд ли обретет обложку, паспорт, словарь, лак для ногтей, захламленная квартира. Но эти персонажи не произносят собственные монологи. Все реплики принадлежат анонимным героям, а предмет — это повод для высказывания.
0: Рюкзак. Он начал понимать свою маму. Сейчас он тоже был готов подобрать на улице бездомную собаку. В этой стране он ни разу не видел ни одной бездомной собаки. Он стал относиться к вещам, как к домашним животным. Ему было так одиноко, что рюкзак вызывал нежность, как живое существо. Ручная кладь. Это звучало трогательно. Ручная, значит, ласковая, хорошая, которая не убежит, не потеряется в аэропорту, не подведет. Он беспокоился, не холодно ли рюкзаку, не слишком ли он забит вещами, не разорвался ли внутри пакет риса, который он несет из супермаркета.
1: А вот чемодан. Герой состояния вещей.
0: Do you think it's easy to carry this all inside? Думаете, мне легко носить все это в себе? Я вынужден. Иногда так хочется поделиться. У меня внутри целый мир. Вернее, все, что от него осталось. Квартира, дача, коллекция пластинок и ковер, бабушкин сервиз, стеллажи с книгами. Был огромный мир, и вдруг он стал размером с чемодан. Хочется взять с собой побольше. Но потом все это нужно будет нести. Конечно, у меня есть колеса, но эти бордюры, ступеньки и квартиры на верхних этажах без лифта. Можно надорваться. Один надорвался, и через дырку выпали лекарства, которые без рецепта в чужой стране не купишь. Бегали потом ночью под дождем, пытались найти. Я устал. Эти фразы «это все, что у меня теперь есть», и «Господи, какой тяжелый», я могу сказать на всех языках. А знаете, как часто приходится слышать «ненавижу этот чемодан»? Я понимаю, на самом деле это не относится напрямую ко мне, но всем хочется, чтобы их любили.
1: Нет, это совсем не пушкинское «бывают странные сближения». Такое сближение, такой выбор персонажей, что самое важное, такой способ высказывания совершенно закономерен. У материальных объектов, ставших персонажами, длинная история в театре. Разговор об особенной роли предметов в театре начинается... Особенно интенсивно начинается в конце 30-х годов. И тут можно вспомнить принципиально важные работы, которые были написаны чешским исследователем Ержи Велтаруски, которые он писал в 1940 году, находясь в оккупированной нацистами Праге. Человек как субъект исчезает во время войны. Театр возвращает нам человеческие истории. Но этот нарратив невозможно передать привычными довоенными средствами. Так на сцену выходят кроссовки, рюкзаки, чемоданы и разбитые чашки. Но я говорю не о том, что называется предметный театр, когда объект сам по себе действующее лицо. Как, например, было во многих спектаклях Петербургского инженерного театра «Архе» или Московского театра предмета. Там предметы самодостаточны и могут рассказать историю совсем без слов, как в давней мистерии о Хе Мокрая свадьба, где главное действующее лицо – вода. Или более свежий пример – это исполнявшийся в Московском музее истории ГУЛАГа спектакль театра предмета «Наблюдатели». Мы бы включили фрагмент этого спектакля или бы читали эпизод из него, но это сделать невозможно, потому что в «Наблюдателях» совсем нет слов. Вот что говорит об этом спектакле директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.
2: Мы, на самом деле, с 2014 года отправляемся в экспедиции. И каждый год это экспедиции, в основном это Колыма и Чукотка. И предметы, которые мы находили в местах, где располагались лагеря, они, ну, с одной стороны, разные, с другой стороны, они очень похожи. И есть предметы, которые какие-то имеют пометки, отметки, надписи, и там написаны инициалы или имя, фамилия. И это, безусловно, ну, такая ценность музейная. Вот как услышать историю этого предмета, как услышать или увидеть историю человека, который ел из этой миски, ел этой ложкой. И вот с одной стороны возникает такой вопрос, как рассказывать эту историю, как прислушаться и услышать ее. И театр предмета как раз это один из таких ответов.
1: Однако обманчивая схожесть подобной антропоморфизации с хорошо известными примерами не должна вводить в заблуждение. Казалось бы, мы видели что-то подобное еще, например, в «Синей птице» Мориса Миттерлинка, но там хлеб и сахар превращались в говорящий хлеб и сахар.
3: На меня ребята падки от того, что весь я сладкий.
4: Вы, наверное, сахар?
3: Конечно, моя славная. На конфетку.
1: Это фрагмент из советско-американского фильма 1976 года «Синяя птица». Его поставил Джордж Кьюкер, а роль сахара исполнял Георгий Вицин. Истории хлеба и сахара не были историями людей. Машина-убийца Кристина в одноименном романе Стивена Кинга или телохранитель сундук из книг Терри Пратчетта оставались автомобилем и сундуком. Впрочем, если говорить о непосредственном взаимодействии людей и вещей, то в первую очередь мне приходит в голову ироничный мультипликационный сериал «Нил и Галли» израильских аниматоров Нила Гербера и Галли Ательбаум. Но и там разговорчивые носки и холодильники рассказывают свои истории, ведут свою собственную жизнь. Во втором эпизоде подкаста «Закати сцену» мы слушали фрагменты читки пьесы «Коты-беженцы» украинских драматургов Людмилы Тимошенко и Марины Смеленец. Там истории беженства во время войны рассказывали коты. В театральном смысле это, естественно, игровая находка. В человеческом смысле это еще и самосохранение, и аудиоинсталляция перед Рухиной и ее коллег, и пьеса Серебряковой демонстрирует невозможность привычного человеческого непосредственного способа рассказа о невыносимом. Кто тот человек, тот герой, который будет говорить про совершенно нечеловеческий опыт? Да, таких свидетельств много приходит нам через масс-медиа буквально каждый час, но, кажется, в театре говорить о таком опыте невозможно. И поэтому и Перетрухина, и Серебрякова поручают свой рассказ материальным объектам. Война, бегство, эмиграция требуют зафиксировать трагический опыт. И поэтому в случае с каждым из проектов, о котором мы сегодня говорим, театр движется навстречу музею. Это движение началось не сегодня, но именно сейчас оно оказывается особенно актуальным. Важным становится не только непосредственность переживания, сколько каталогизация опыта в попытке запомнить то, что обычно хочется забыть. Это слишком тяжелая нагрузка на эмоциональную память, так что поручим ее предметам. Пусть они расскажут нашу историю. И тут я не могу не упомянуть про новый проект Марины Давыдовой, который так и называется «Музей неучтенных голосов». «Музей неучтенных голосов» — это проект про имперскую историю Советского Союза. Историю, в которой многие народы, социальные группы были лишены голоса. И эта история вплоть до последнего действия, когда появляется исполнительница со своим финальным монологом, эта история рассказывается через предметы, фотографии или карты. Да, звучат голоса, но эти голоса бестелесны. Мы не видим исполнителей. И я думаю, что подобная музеификация театра сейчас во время войны будет только нарастать и становиться все более интенсивной. Пример этого спектакля совсем недавно состоялась в Вене, но в течение следующего сезона, начиная с осени, музей неучтенных голосов можно будет увидеть и услышать в Берлинском театре Хау. А еще нужно сказать, что пьеса Ирины Серебряковой «Смартфоны попадают в рай» пока никем не поставлена. Вдруг меня сейчас слышит продюсер или режиссер, которому этот текст будет интересен. С вами был подкаст «Закати сцену», его ведущий Михаил Калужский. Фрагменты из пьесы Ирины Серебряковой «Смартфоны попадают в рай» и аудиоинсталляции Ксении Перетрухиной. «Состояние вещей» читала Полина Филиппова. Встретимся через неделю.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

Машет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность сейчас

0: А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
1: Привет.
2: Привет.
0: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
1: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
2: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
0: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
2: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
0: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
2: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых три романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяют все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
0: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлери,

0: потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
1: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до Таби была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там поиск НЛО, «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразило, собственно, Таби, когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
2: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть. Это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
0: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «Моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
1: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
0: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
1: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
2: «I love Russia», по-моему.
1: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
2: Это фотография Маркова, кстати.
1: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
2: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
1: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. Мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
0: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
2: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
0: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
2: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
0: Мы не могли будем бы подсказывать.
2: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
0: все-таки не дотягивают.
2: Да. Да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
0: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
1: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. То есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах. Стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
0: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. И, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
0: хороший
2: большой.
0: Вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
0: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские к какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написаны цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
1: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна, это не так, и... Буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы. Это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем, как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет... Там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер – положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. Да, то есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько... Книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
0: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
1: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведение итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
0: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы.
2: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
1: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже, как некоторые отчасти, там, трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
1: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но Если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная. И тогда ты проживаешь это все, по сути, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
2: бесплатно можешь скачать.
1: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
2: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
1: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
0: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
0: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
1: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим, на какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет, это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
0: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
0: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
0: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
2: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
0: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
1: Спасибо тебе, Полина.
0: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина «Бабель Букс» в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Если ради нашего будущего нам придется отказаться от мести, мы должны отказаться от мести.
2: Хотим мы дальше, чтобы гражданка Иванова работала в том же самом избиркоме, если мы знаем, что она легко может вбросить 20% бюллетеней? Мне кажется, нет.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая

0: государственные должности или претендуют на них, на предмет их сотрудничества с прежним недемократическим режимом. Обычно она проводится после смены политического строя в стране, и ее цель – не допустить к управлению государством людей, которые скомпрометировали себя сотрудничеством с диктатурой. Именно об этом мы поговорим с нашими сегодняшними экспертами. Это обозреватель, главный редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский и юрист, координатор проекта «Санация права» Михаил Беньяш. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Ну и первый вопрос, конечно, для чего нужна люстрация?
1: Вообще, мне кажется, о люстрации имеет смысл говорить на фоне второй меры, которая принимается, как правило, после того, как репрессивные режимы, которые нарушали права человека в массовом количестве, после того, как тоталитарные диктатуры переживают крах. Люстрация – это одна мера, более мягкая. А мера более жесткая – это, собственно, наказание основных преступников. Людей, которые узурпировали власть, людей, которые непосредственно причастны к массовым преступлениям, да, которые либо их осуществляли, либо отдавали приказы и так далее. В авторитарных режимах очень сильно нарушаются законы, очень сильно нарушаются права человека. И юристы, историки говорят о так называемой системной безнаказанности. То есть это не просто какое-то нарушение законов, когда можно право восстановить. Один человек украл что-то у другого, да, мы можем его поймать, наказать, сделать так, чтобы похищенное было возмещено. В случае с авторитарным режимом вот этот процесс правового восстановления, он нарушен в силу того, что происходят преступления, которые политически покрываются, которые санкционированы самой властью. Она не дает с этими преступлениями разобраться, потому что она сама является их главным интересантом, их как бы родоначальником, да, выгодоприобретателем и так далее, и так далее. А, соответственно, самые жесткие вещи ждут, собственно, вот тех, кого после краха таких режимов судят. Это Нюрнбергский процесс в Германии после краха фашизма, да, и во множестве других диктатур и авторитарных режимов какие-то аналогичные процессы были. Люстрация же касается не такого типа людей. Люстрация происходит от слова «свет» по латыни «люс», и это, по сути дела, просвещение, в смысле, что явным, прозрачным становится прошлое. Кто на кого работал, кто кого информировал, кто на кого какие доносы писал, кто принимал решение о том, что человек такой-то должен получить 10 лет тюрьмы, такой-то 20 лет тюрьмы, а такой-то еще и погибнуть в тюрьме. Самая главная мера люстрации – это, собственно, не какое-то наказание людей, а это открытие архивов, открытие полное. Мы можем дальше об этом говорить, да. Вокруг него были большие дискуссии и в Германии, и в меньшей степени в других постсоциалистических странах. Вот. А вторая мера люстрации призвана оградить общество от людей, которые так или иначе причастны к этим прошлым преступлениям в силу того, что они работали в спецслужбах, входили в состав руководящих административных органов исполнительной власти или законодательной, были, я не знаю, судьями, работали в руководстве университета, и принимали решение о том, что такие-то и такие-то студенты должны быть арестованы, сдавали на них данные в спецслужбы и так далее, и так далее. То есть люстрация – это не мера наказания, это мера, которая, по сути дела, восстанавливает доверие в обществе. Общество может быть, если люстрация проведена, уверено, что люди, которые к такого типа событиям причастны, они больше не будут избираться на руководящие посты, они больше не будут преподавателями в школах и университетах, они больше не смогут работать в медиа и так далее, и так далее. Я на этом, наверное, поставил бы точку, передал слово Михаилу.
0: Михаил, на ваш взгляд, для чего нужна люстрация?
3: Если честно, я вообще-то не знаю, зачем она нужна. И хороший вопрос цели, которую преследуют люди, говорящие о люстрации, потому что все, что я слушал обычно, сводится к тому, что человек, требующий иллюстрации, буквально вот продолжи с ним беседу, и он начнет разговаривать об повешивании на фонарях тех, кого он хочет иллюстрировать. И подавляющее число тех людей, кто говорит о иллюстрации, я не говорю, что все подавляющие, они стремятся не к каким-то целям построения правового комфортного общества, а стремятся к реваншизму и мести.
0: Но в таком случае вот как избежать ситуации, когда это действительно может превратиться в реваншизм и месть?
3: Я вот читал несколько законов, значит, Литвы, Чехии, Украины, Польши, о том, как у них проходили люстрации, и

0: Разговаривал, кстати, вот с одной из девушек, юристок, девушка-адвокат с Украины, как-то тоже жестко на одном мероприятии выступил против люстрации. Говорю, ребята, вы, наверное, решите, что вы хотите сделать. Вы хотите перевешать тех, кто вас когда-то мучил, или вы хотите построить новое общество? И она просто после мероприятия ко мне подошла, обнялась и сказала, вы единственный, кто нас понимает, потому что мы прожили вот люстрацию, вот для них это более-менее свежо. В 2014 году это все было. И он говорит, вот мы так не хотим больше. Это было ужасно, эта система трещала по швам и пострадало колоссальное количество невиновных людей. Мне очень много говорят, опять-таки, о люстрации, о ее необходимости, очень авторитетные люди, но очень редко им кто-то оппонирует. Потому что любой тезис, да, любая гипотеза, она должна подвергаться сомнению и исследованию, в том числе такая, которая затрагивает права и интересы большого количества лиц. И когда меня опять-таки спрашивают про иллюстрации, у меня первейший вопрос – дайте ей дефиницию. Без переводов просто, что это такое? Желательно ту, которая войдет в закон. Потому что когда люди начинают мне опять-таки рассказывать про иллюстрацию в той или иной степени, то я вижу, что им хочется правосудия, им хочется справедливости. Мне тоже хочется справедливости, мне тоже хочется правосудия, но это называется немножко по-другому. Это называется, наверное, судебная реформа. Я недавно читал диалоги Алексея Навального и Адама Михниха. Как раз у них там есть раздел про иллюстрации. А Михних, он был противник иллюстрации, так же, как и Вацлав Гавел, например. И они долго-долго это обсуждают. Михних пытается объяснить Навальному, у которого вот за год до этой беседы посадили брата. И он явно чувствуется, что ему больно, и он в таком расстроенном состоянии по этому поводу. И Михних ему объясняет, что ну, это используется в политических мотивах, что очень часто это приводит к реваншизму. Ну, нужен суд. И Алексей Навальный говорит, да-да, конечно, вот все вот эти законы о люстрациях должны исполняться судами общей юрисдикции, да? Ну, я соглашусь с Алексеем, правильно он говорит, но перед этим надо что-то сделать с судами общей юрисдикции, потому что то, что сейчас, во что они сейчас превращены, это что-то страшное.
1: Перед этим, видимо, надо сделать что-то с судьями, которые сейчас как раз выносят вот эти вот неправосудные приговоры.
0: Ну, а что с ними делать? Да ничего с ними делать не надо, по большому счету. Что в законе написано, то и будут делать.
1: Так, Михаил, подождите, давайте тогда по полочкам это разложим. Вот вы говорите, давайте, что вы противник люстрации, да? Вместо этого вы говорите, что необходима судебная реформа и необходимы суды над людьми, которые подозреваются в тесном сотрудничестве с преступным режимом. Но как суд может осудить такого человека, если он состоит из судей, которые в свое время сажали Навального, сажали Яшина, сажали Горинова и еще массу других политзаключенных, Карамурзу и так далее. Список очень длинный.
0: Я не совсем так сказал. Я имел в виду, что над теми людьми, которые сейчас совершают преступления, как против человечности, так и общеуголовные преступления, над ними должно быть следствие. Желательно не под руководством Александра Ивановича Бастрыкина. И над ними должен быть суд. Вы спрашиваете, как будут судить там, человек, который осудил Навального или Яшина, я вам скажу точно так же, как и всех остальных. Вот нет, серьезно, я порядка 20 лет провел в судах. Да, есть ужасные судьи, есть кошмарные судьи, но один и тот же судья, будучи абсолютно аморальным человеком, в целом может вынести правосудное решение. И хороший судья может вынести ужасное решение. Это зависит от кучи обстоятельств. Есть те, у кого руки просто в крови. Такие тоже есть. Прям вот абсолютно аморальные, жуткие типы. И, кстати, их фамилии мало кто знает. Вот. И вовсе не значит, что он судил кого-то из известных оппозиционеров. Они там просто там творят черное по страшные вещи там в колониях, когда там вопросы вида наказания меняются или исполнения приговора. Либо же они отправляют малолеток по наркоманским статьям на какие-то нечеловеческие срока. Либо же он по сфальсифицированному обвинению отправляет человека лет на 20 по преступлению против половой неприкосновенности, хотя всем очевидно, что там фальсификат. Этим надо разбираться, но это не должно быть политизировано, и все это должно быть индивидуальным. В чем колоссальный минус люстрации, что она не индивидуализирована, а она ведет под гребенку всех. И это приводит к тому, что люди невиновные, нарушаются их права, они лишаются работы или там я очень много чего-то, да, карьеры полностью, и это под любые реформы закладывает мину замедленного действия, о которой тот же Михнех много говорил, что так нельзя. Общество и так будет слабое в эти дни, такое тревожное, и тут под него закладывают такую ужасную мину несправедливости. Когда люди ищут именно справедливости, а вместо нее получают произвол, то это ничем хорошим не заканчивается.
1: Ну а разве...
2: Можно немного возразить?
1: Да-да, конечно.
2: Я категорически не могу согласиться вот с подходом, который здесь отстаивает Михаил. Мне кажется, что люстрация недвижима ни в коем случае стремлением к справедливости. По крайней мере, в тех странах, где этот опыт оказался успешным, это Восточная Германия после краха социализма и, в общем-то, Западная Германия после краха нацизма. В меньшей степени Чехословакия, еще в меньшей степени Польша, страны Балтии. Украинский опыт оказался очень поздним и крайне компромиссным, ну, понятно, в силу того, что многие люди никуда не ушли, да, и иллюстрация была орудием политической борьбы. А предназначение иллюстрации не в этом. Иллюстрация – это не месть, это не сведение счетов, ни в коем случае. Люди, совершившие преступления, подлежат не иллюстрации, они подлежат суду и наказанию за те преступления, которые они совершили. Вот здесь можно говорить о том, спорить о том, да, нужен ли такой суд, чем руководствуются люди, которые, значит, этого хотят и так далее. Иллюстрация – это вообще совсем про другое. Никаким наказанием она не является. Единственное назначение иллюстрации – это предохранить общественную сферу новой страны, которая построена на совершенно других основаниях, на других правовых механизмах, в которых возникают другие суды и так далее. Предохранить эту общественную сферу от того, чтобы люди, делавшие раз, два, три в прошлом, да, могли в будущем влиять на политическую ситуацию. Понятно, почему против иллюстрации был Борис Николаевич Ельцин. Это зафиксировано в нескольких воспоминаниях, потому что он четко очень понимал и говорил об этом, что первый, кого в случае проведения иллюстрации нужно будет иллюстрировать, это он сам. Соответственно, никаких иллюстраций в постсоветской России не было. И при такой конструкции быть не могло. Иллюстрация не наказывает никого. Иллюстрация просто говорит о том, что люди, занимавшие такие-то и такие-то должности, не могут в будущем занимать такие-то и такие-то должности. Это просто ограничение того, где человек имеет право трудиться. Имеет ли он право работать в системе образования, имеет ли он право работать в масс-медиа, имеет ли он право работать в судебной системе и в расширенной системе власти, в законодательной, исполнительной. Все. Ни наказаний, ни конфискации, ни лишения свободы, никакие иллюстрации ни в удачных, ни в неудачных примерах не предусматривают. И второй важнейший шаг – это открытие архивов. То есть должно быть известно, кто какие решения принимал, кто на кого какие доносы писал, почему, собственно, навету, да, и почему решением были нарушены права одного, другого, третьего человека, такой-то группы людей, кто принял решение, не знаю, об арестах, о бомбежках и прочее, прочее, прочее.
1: А можно сказать, что иллюстрация – это такой предварительный как раз этап, необходимый для наказания людей, которые совершали преступления? Вот вы, Борис, говорите, иллюстрация – это в том числе открытие архивов, да? Вот, допустим, будут открыты архивы ФСБ, каких-то других российских спецслужб. В процессе выяснится, что те или иные люди отдавали вот такие-то приказы, вот так-то доносили, способствовали вот таким-то посадкам. И потом, по идее, должно последовать наказание этих людей.
2: Нет, мне кажется, нет. Это два совершенно разных процесса. Вот у нас есть там один из профессиональных доносчиков, если я не путаю имя, фамилию, Александр Леонов, да, который написал 100-500 доносов на разные медиа, на отдельных людей. Да, вот по его этим бумагам возбуждено большое количество дел уголовных о фейках о российской армии. Открывается архив, видно, какие доносы и в каком количестве он направил, ну, в случае, если он сам об этом гордо не сообщил, да, сколько доносов и на кого он написал, не все будут так о себе отчитываться. Значит, видно, сколько доносов, на кого, и видно, какое дальнейшее движение эти бумаги имели, какие по ним принимались решения.
1: Ну а разве потом он не должен быть наказан, по идее, за то, что он чьи-то судьбы погубил, сломал, допустим?
2: Да нет, сломал и погубил не он. Сломали и погубили те люди, которые принимали решение о возбуждении уголовного дела, и судьи, которые выносили по этому уголовному делу приговор. Вот этот условный, в кавычках, Александр Ионов, да, который пишет 100-500 доносов, сам он не наделен никакими полномочиями, да, в силу которых он бы мог кого-то арестовать, посадить и прочее-прочее. Наказывать его не за что. Он не может быть предметом уголовного преследования. Но он может быть предметом люстрации, потому что мы не хотим, чтобы в какой-то будущей стране этот человек, если он, допустим, обладает даром красноречия, способен вести за собой публику и так далее, оказался, например, депутатом сначала муниципального, потом какого-нибудь регионального собрания, создал бы партию, избрался бы в парламент, получил бы там свои, не знаю, небольшую партию 10% с лозунгом «Вернем Путина». Мы просто хотим предотвратить появление такого человека в публичной сфере, чтобы он не оказался где-нибудь на общественном российском телевидении, да, с рассказами о том, как нам хорошо жилось при Путине, когда мы могли всех сажать, чтобы он не оказался преподавателем вуза в будущем, чтобы он не оказался где-нибудь в парламенте любом.
1: Ну хорошо, если мы не говорим о доносчиках, которые, ну, их, конечно, называют профессиональными доносчиками, но все равно это их не профессия, а больше хобби, скажем так. А действительно говорим о судьях, о силовиках многочисленных российских, да? И вот в процессе иллюстрации выясняется, что они, допустим, тоже совершали какие-то незаконные акты. Потом они будут наказаны? Вот в данном случае иллюстрация является таким предварительным шагом для их последующего наказания?
2: Нет, не является. Опять же, это два совершенно разных процесса. Зависит от того, насколько систематически такие вещи тот или иной человек совершал. И, условно говоря, какой они крупности. Есть, например, да, такие знаменитые судьи в легендарном Басманном суде, например. Да, может быть, у нее не супервысокое положение, но через нее или через него уже столько прошло этих приговоров, да, что само имя этого суда и само имя этого судьи стало притчей во языцах. Ну, окей, вот такого человека можно привести в суд и показательно наказать. Это будет показательное наказание одного судьи из там, тысяч судей, совершавших что-то подобное. Самых ярких, самых серийных, самых высокопоставленных и так далее. А остальных, да, всех остальных просто коснется люстрация, чтобы они не могли продолжать такую же работу в будущем.
1: Михаил, вы по-прежнему считаете, что люстрация не так необходима, как мы о ней говорим, или даже вредна?
0: Ну, она, конечно, вредна абсолютно. У меня есть куча вопросов. Ну, во-первых, я хотел бы сказать следующее, а потом перейду к вопросам. Во-первых, мы еще один знаем институт, который тоже не является наказанием. Это институт иноагентства. Это не наказание, это не санкция, это не ограничение права. Но на деле получается немножко по-другому. Вообще, в принципе, институт иностранных агентов – это и есть те самые иллюстрации, только вот со стороны государства. Государство их так видит. Вот у нас сделало список людей, которым, в принципе, ничего нельзя. Вот я так понимаю, что мы тут все три иноагента, да, уже? Вот. Мы тут отлюстрированы.
2: Я нет.
0: Нет? Я уже сбился с счета. Мне жить в России было очень неприятно. Когда я был иноагентом, у меня просто обрушилось вообще все. Я так думаю, что у людей, которые будут подвергнуты иллюстрации, будет примерно такая же ситуация. То есть на тебе ставят черное пятно, ты неприкасаемый. Это ужасно.
1: Но смотрите, да, возможно, мы иллюстрированы вот таким образом российским государством, но мы иллюстрированы несправедливо, потому что мы не совершали ничего противозаконного и противоправного. И мы не сажали невинных людей, мы не отправляли их по этапу, мы не лгали по телевизору, мы вообще не совершали преступлений. А люди, о которых мы говорим, которых необходимо иллюстрировать в будущем, это люди, которые делали все это. То есть это не одно и то же. Мы и они.
0: Сейчас мы дойдем до этого. Я читал, много споров было по поводу иллюстрации в тех или иных странах. Там, господи, в Польше, по-моему, Конституционный суд, или в Венгрии, и в Венгрии тоже. Конституционный суд систематически отменял их иллюстрационные законы. Именно по той самой причине, что на выхлопе получалось, что с благими намерениями, а услана дорога в нарушении, массовому нарушению прав человека. Европейский суд по правам человека тоже очень негативно относился ко всем иллюстрационным законам. Потому что поговорить, сказать, что мы не хотим ничего плохого, мы не хотим наказывать, это только очищение, это одно. Когда мы доходим до конкретики, когда люди доходят до написания нормативно-правового акта, то получается таким образом, что в идеальном формате его сформулировать не получится, потому что в любом случае он будет затрагивать, нарушать права невиновных людей. Так было абсолютно везде. Затем я хотел сказать, что пример Восточной Германии не очень релевантный, потому что когда Восточная Германия слилась с Западной, а у них был очень мощный государственный аппарат Западной Германии, который, собственно говоря, подставил плечо переформатирующемуся государству Германии Восточной. То есть, ну, там не совсем чистый эксперимент. Не будет того соседа, который подставит плечо России. И у меня теперь вопрос, самый главный. Вот провели люстрацию, я так понимаю, что она будет ограничивать право судьям, которые принимали участие в тех или иных процессах, а по большому счету это все судьи России, профессорскому составу, полицейским, оперативным сотрудникам, муниципалитетам, администрациям регионов, замещать их должность. У меня вопрос такой, а кто будет работать? Вот у нас есть суд, в суде 10 человек работает, 10 судей. Каждый из этих судей однозначно выносил решение по 23.3 КОАП. Это дискредитация вооруженных сил. Однозначно политическая статья. Кто-то из них выносил по митинговым статьям, кто-то невиновных по уголовным статьям закрывал. Не обязательно там Яшин или Навальный. Мы не знаем фамилии этих людей. Но по формальным признакам эти судьи все виновны, их всех надо отправить в отставку. Окей, отправили в отставку, дальше что?
1: Можно перед тем, как Борис ответит, Михаил, я вот у вас спрошу, еще раз уточню. Вы правда считаете, что какой-то условный и неусловный судья Данилов, который выносил преступные приговоры, ну, в условной прекрасной России будущего, имеет право заниматься своей работой и дальше?
0: Судье не нужно быть хорошим человеком. Судье не нужно быть там высоко... А? Это желательно, конечно.
1: Так
0: это
1: он нарушал свой профессиональный кодекс. Вот, допустим, тот судья или та судья, которая вот сейчас посадила на 6 лет Евгению Берковичу и Светлану Петричук. Ни за что абсолютно посадила. Вот она в прекрасной России будущего будет работать?
0: Не я буду решать про светлую Россию будущего, кто что в ней будет делать. Это не вне моей компетенции. Я не знаю, что будет. Я просто могу сказать, что я большую часть своей трудовой деятельности провел в судах. Я знаю, что это за люди. Там достаточно жесткий фильтр идет, чтобы они туда пришли работать. Там, конечно, есть невежественные немножко люди, но абсолютно тупых там нет. Даже если он тупой, то через год-два его все-таки натаскают, и он сможет более-менее адекватно работать. Это, да, это профессиональные юристы, это в какой-то степени эксперты. Они могут быть очень плохие, но их задача не быть хорошими. Их задача правильно решать правовые споры. И вот тот, как его там, Данилов и так далее, и же с ними, когда не будет вертикального указания, да, сверху, он будет совершенно правосудно решать правовые споры. Так будет. Я, вот в этом я уверен. В некоторых случаях они этого делать не будут, если им там занесут взятку. Тогда их ошибку или неправосудное решение исправит вышестоящий суд. И мы должны стремиться именно к этому. Мы не должны смотреть на личности судей. Мы должны думать о том, как выстраивается система, как механизм работает. В ваших словах вот звучит прям желание отомстить. То есть, ну как так, этот же злодей, он не может этого делать, это несправедливо. И мы возвращаемся к тому же вопросу, которому я задал в самом начале. А что мы хотим? Мы хотим справедливости или же мы хотим построения, ну, комфортного общества, правового государства? Если мы хотим справедливости какой-то там революционной, ну, тогда на фонарях вешать. Если мы хотим построения здорового, богатого, комфортного общества, то нам надо думать о том, чтобы государственный аппарат, который там прогнивший, неэффективный, скоррупционированный, но чтобы он продолжал работать бесперебойно и эффективно.
1: Так если он прогнил, судьи часть этого аппарата, это они такие же прогнившие, неэффективные и коррумпированные?
0: Отлично. У меня вопрос. Вот нас 10 судей. Ну, там 10-15 судей – это состав суда. Все они подвергаются люстрациям. По формальным признакам мы видим, что все они участвовали в политических делах, все они выносили приговоры, там, постановления, брали под стражу. Они получают там люстрационный сертификат, где им говорится, что в течение там суток или трех суток, там, в зависимости от в разных странах, по-разному это было, их полномочия прекращаются. Окей, они ушли, что потом? Ну вот у нас есть тут общая юрисдикция, которая не работает в каком-то районе. У нас есть следствие, да? Просто вот о таких вещах вот мы мало задумываемся, а стоит подумать. Следователь приходит и говорит, мы взяли человека, там, насильника, убийцу, драгдилера, члена ОПГ, ему надо продлить стражу. Вот он приходит в этот суд, там никто не работает, ему никто не продляет стражу. Он стражу не продляет, преступник выходит на свободу. Отлично. У нас туда приходит по гражданскому процессу, например, нетерпящему отлагательств. Там идет рейдерский отжим имущества. Ему это не делают. И там половину даже выгоните. Систему переклинит, некому будет работать. Страна, где не работают суды общей юрисдикции, ну, будет хаос. Это я вам просто гарантирую. Поэтому мне кажется, что да, это плохой судья, это аморальный судья. Он выносил страшные вещи в рамках действующего закона. Но если он сейчас может выполнять свои функции, правильно решать правовые споры, то он должен работать. Потом, по итогам долгой судебной реформы, возможно, произойдет его замена. Но трогать судей общей юрисдикции, особенно районных судов и субъектовых судов, я бы категорически не советовал. Это будет такая цепная реакция, которую мы даже не представляем последствия ее.
1: Борис, что скажете?
2: Мы тут как-то, да, сосредоточились на судьях и на каком-то возможном крахе, который грозит, вот то, что Михаил говорит, даже не судебной системе, а шире социальной системе, да, если слишком сильно за суды взяться. Я не думаю, в принципе, что роль судей, вот их место, да, в конструкции российского политического режима настолько высока. Но там председатели высших судов, Конституционного, Верховного, да, и может быть, несколько их ближайших заместителей, да, их роль высока, они дают толкование законов, в ряде случаев это были такие толкования, которые, в общем, позволили репрессивное законодательство увеличить. А на рядовых судов я не думаю, что это большая роль. Это винтики в системе, которые просто, что им позвонили, что им сказали, то они и делают. Тут можно, наверное, и искусственный интеллект скоро научится справляться с этим очень неплохо. В общем, не такая совершенно роль, чтобы как-то за них принципиально цепляться, и не такая роль, чтобы думать, что вот мы этот винтик вынем, и, значит, у нас все сломается. Тут, конечно, намного более важно политическое руководство, намного более важны администрации, это и правительство, и спецслужбы, и региональные власти, и так далее, и так далее. Второй момент тоже я хотел возразить. Михаил сказал, что Восточной Германии сильно помогла Западная, подставив плечо. Есть замечательная книга Евгении Лёзиной, которая рассказывает о том, как проводились люстрации в разных постсоциалистических странах. Как раз там показано, что Западная Германия тут не столько-то и помогала Восточной, сколько мешала, поскольку Гельмут Кёль, тогдашний западногерманский канцлер, был, по сути дела, такой, в кавычках, миротворец, да, он сам довольно много контактировал с восточно-германскими политиками в годы перед крахом Берлинской стены. И он был сильным противником того, чтобы, например, раскрывать полностью архивы штази восточно-германской спецслужбы. Это было препятствие, потому что он боялся и за себя, и за ближайшее окружение в ХДС, ХСС, что они будут скомпрометированы. И как раз очень сильный спрос со стороны политиков Восточной Германии, движение этого возглавил Йоахим Гаук, который позже стал президентом Объединенной Германии, а больше всего известен как руководитель вот этой архивной системы. Важнейший лозунг люстрации, собственно, это не наказать кого-нибудь, а он звучит очень просто. «Свободу моему досье». А второй уже момент, да, что можно и что нельзя людям, замещавшим определенные функции. И тут, мне кажется, от судей можно немножко отойти в сторону, просто потому что не они принимают в России ключевые решения, они скорее эти решения воплощают. А вот другое дело, да, что интересно разобраться в конструкции власти, в механизмах принятия решений, кто, как, что и когда именно решил. Кто должен быть посажен, насколько, кто должен быть отравлен на воле, кто должен быть отравлен в тюрьме. Эти все решения принимают не судьи, и вот тут очень много чего нам еще предстоит узнать. И...
0: Да ведь это не иллюстрационный процесс, извините. Это же, если кто-то должен быть в тюрьме отравлен, ну окей, это охватывается 277 УК. Если какое решение там было, должно быть принято на выборах, это охватывается там 285 Уголовного кодекса, целая куча статей. Зачем придумывать велосипед, если существует Уголовный кодекс? Это Владимир Путин это отлично понимает, и очень много из того, что они сами сейчас делают, оно охватывается Уголовным кодексом. Не надо там придумывать что-то новое, ограничивающее права людей не ввиду того, что этот человек сделал что-то плохое, а просто потому, что он, там, например, судья, ладно, не судья, хорошо, член Единой России или член избиркома. Ну, мне кажется, это неправильно, это приведет к большой несправедливости, на которую власти светлой России будущего, когда через много-много лет, когда она будет, ну, права морального не имеет, потому что недолго она просуществует после этого.
2: А в чем тут несправедливость? Вот, по-моему, как раз очень хороший пример с избиркомом. Есть у нас в избиркоме какая-то условная гражданка Иванова или гражданин Иванов, который собственноручно, и это зафиксировано камерами на своем участке, где проголосовали, допустим, 5000 человек, а вбрасывает 1000 бюллетеней, где проставлены галочки в нужных местах. Хотим мы дальше, чтобы этот же гражданин или гражданка Иванова работала в том же самом избиркоме, если мы знаем, что она легко может вбросить 20% бюллетеней? Мне кажется, нет. Можно, конечно, сказать, что это гражданка или гражданин, что и сказали, то и делает, да, если ей сказали нарисовать плюс 20% к реальным итогам голосования, вот она это и делает. А когда ей скажут, что нет, значит, уважаемые, ты больше ничего не рисуй, давайте мы теперь честно как проголосовали, так и будет, и теперь она так и будет делать, да, вот Михаил в такой логике, значит, пусть она продолжит теперь нам честно считать голоса. Но мне кажется, что это не окей. Просто потому, что не будет доверия к такой системе выборов, значит, разумно, чтобы этот человек занялся чем-то другим, чтобы больше его в избиркоме не было. Я не думаю, что это какое-то жестокое ограничение. Есть масса других занятий, которым этот человек может себя посвятить, и не умерев при этом с голоду и будучи полезен обществу. Но пусть он больше вот этим не занимается. Разве это не естественное желание?
1: Михаил, простите, можно я еще доброшу сразу в вопрос Бориса. Вот эта самая женщина, которая работает в избиркоме, она еще с большой вероятностью учительница математики в какой-нибудь конкретной школе. И учит детей, ну, помимо того, что вычислять, к чему стремится функция, еще чему-то там хорошему, доброму, в общем, морализаторствует и так далее. Вот мы должны закрывать глаза на ее преступления, связанные с выборами, учитывая, что она крепкий профессионал, педагог на своем рабочем месте, и должна ли она дальше преподавать детям в школе?
0: Ну, хоть беседы я ни разу не говорил о необходимости закрывать глаза на преступления. Я как раз таки сказал, что зачем нам изобретать велосипед, если все охватывается Уголовным кодексом. В брошенной бюллетени это у нас там 142 Уголовного кодекса, да, там фальсификация итогов голосования. Если говорить об том, что она учит наших детей, поверьте, я очень много наблюдал, и я пережил стадию желания повесить на фонарях к какому-то умиротворению. Но это недавно у меня пришло. Вот, а так я ненавидел членов избиркома еще больше, чем судей. Окей, я тоже не согласен с тем, что вот эти лживые истерички учат наших детей, и я постараюсь сделать так, чтобы мой сын не учился вот там. Это потому что я не хочу, чтобы он ходил в такие школы. Но ответ совсем другой. Это решается реформой образования, которая не менее важна, чем реформа судебной системы. Об этом надо говорить. Но это немножко не про иллюстрацию, это про реформу образования. Надо понимать, с кем можно прощаться, а с кем нельзя. Вот, например, с судьями, да, ну это очевидно, да, или там с рядовыми полицейскими, даже с садюгами-операми, а там реально есть садисты. Меня пытали, я знаю, что это такое. Я готов даже этих простить мразот, которые вот меня закованного избивали в кабинете, потому что я понимаю, что система должна работать. С кем реально можно проститься? Это с полным составом Верховного и Конституционного судов. Система в целом это переварит полгода, год, суды могут поработать без Верховного суда. выдержат это. Отсутствие конституционного устава вообще никто не заметит. Решается это не иллюстрациями, решается это просто отменой закона о Верховном суде и ФКЗ номер один о Конституционном суде и принятием новых законов и новым набором. Но это не иллюстрация, это немножко другое. Вот то же самое касается и Центральной избирательной комиссии. Относительно выборов у меня был спор с моими коллегами из «Голоса», когда я говорил, что твари сажать. Тех, кто вбрасывают, их надо сажать, да. Вот. На что мне мой коллега ответил, что, слушай, Миша, ты, конечно, так яростно их ненавидишь, но поверь мне, как только власть изменится, вот эти вот истерички, которые вбрасывали и вели себя просто ужасно, они будут так же спокойно считать. Я не знаю, вот у вас был опыт наблюдения на выборах, вот люди там ведут себя просто как словно в них демон вселился. Вот как только исчезнет давление с управления образованием, с муниципалитетов, от директора школы, они просто будут работать по инструкции. Их истерия во многом обусловлена тем, что они-то привыкли жить то, что я уважаемый педагог, меня любят дети, уважают родители, а тут меня заставляют делать, ну вот явно такие жульнические, ну страшные вещи. И они там себя пытаются успокоить. Я не говорю, что они будут работать идеально, что совсем не будет фальсификаций, что они везде будут качественно считать, потому что где-то они по привычке будут просто там выдумывать. Но в целом система оздоровится, выборы станут гораздо честнее. Если наблюдатели не будут избивать на выходе из избирком. Понимаете, как у нас в Кубани в 21-м году избили двух наблюдателей, одному сломали ребра, другому руку. Третьего пришли в избирком, взяли его за руки, за ноги, вытащили, выбросили. Уголовное дело не возбудили. Вот если не будет такого колоссального истеричного давления со стороны исполнительной власти в попытках изменения итогов выборов, то этого всего тоже не будет.
2: Это понятно, но тогда у меня такой вопрос. Мне кажется, есть просто некоторые противоречия, Михаил, когда вы говорите, с одной стороны, что эти люди начнут нормально считать, если не будет на них давления, а с другой стороны, вы говорите, что фальсификация выборов – это такая-то уголовная статья, давайте по этой статье судить. Давайте тогда уточним. Вот, значит, допустим, у нас есть выборы, не знаю, 2018 или 2012 года, где мы сильно подозреваем, что результаты были фальсифицированы. Можете ли вы дать примерную оценку того, какое количество людей может быть привлечено к уголовной статье за фальсификацию таких-то и таких-то выборов вот по этому составу?
0: В 2018 году, да, я отвечу, ноль. Никто не может быть привлечен, потому что истекли сроки привлечения. Это первое. А второе, сколько человек было задействовано в совершенном преступлении, ну, это мы говорим о порядке, да? Умножаем количество избиркомов на 3. То есть председатель, секретарь, заместитель, основные фальсификаторы. Это если у нас около миллиона человек работает в системе избирательных комиссий, вот где-то там порядка 100-200 тысяч человек. Скорее всего, больше, я вообще минимизирую, больше, потому что плюс еще сотрудники муниципалитетов, сотрудники управления образования, которые в этом активно задействованы, всякие там ТОСы, общественники и так далее. То есть больше. Это вот нижняя планка. Порядка там 300 тысяч человек.
2: С продлением сроков тут же есть какая хитрость. Как раз так происходит после крушения авторитарных режимов. Там принимается специальный закон о продлении сроков как раз для того, чтобы можно было разобраться с преступлением, по которым срок давности уходит. Допустим, что значит, эта процессуальная проблема решена. Может быть и решена, да? Но вы же не скажете, что должно быть 300 тысяч уголовных дел, да? Это как-то через чур всего лишь по одному событию выборов.
0: Я так не говорил, и, боже упаси, вот я больше того хочу сказать. Это не процессуальная проблема. Это проблема базовых прав человека. Поскольку у нас статья 6 говорит о невозможности решения такой проблемы. Никто не может быть судим на основании того закона, который не действовал на момент совершения события. Поэтому мы должны, когда я говорю «мы», очень не люблю это слово, да, общество российское должно понять и принять, что большую часть акторов злодейств, они будут прощены. но желательно, причем, чтобы это было не в формате «меня не заметили, и я продолжу свои злодейства». Нет, это должно быть осознанно, что да, мы понимаем, что ты это совершил, что ты причастен, но ты получил акт прощения, ну и первое, и последнее, оно же китайское предупреждение. А давать обратную силу уголовному закону недопустимо, и тут еще раз возвращаемся, что мы хотим? Мести, своего понимания справедливости, либо мы хотим построение правового государства. Потому что если мы хотим построение правового государства, то это априори невозможно. Это невозможно, и все. Если же мы ради своих хотелок, ради мести говорим, ну мы вот тут вот 78 уголовного кодекса сейчас чуть-чуть поправим, и сейчас увеличим за одним числом сроки привлечения к уголовной ответственности, то вот этими исключениями мы разрушим правила. И так же, как один раз в 93-м году президент Ельцин отошел от правила, да, и в 96-м году второй раз отошел от правила во благо, разумеется. Вот этими вот исключениями он правила-то и уничтожил. А право, наверное, это самая высшая ценность, которая есть у государства. Не нефть, газ, не лес, не площади колоссальные, а именно право, эффективное, работающее, действующее, перед которым равны все. И мы должны думать о том, чтобы строить именно такое общество. Исходя из этого, мы должны говорить самим себе, что мы повинуемся праву, мы подчиняемся тем же самым правилам. И да, мы можем говорить о том, что их надо, эти правила надо менять, эти правила надо видоизменять, чтобы не допускать впредь преступлений, совершенных вот в эти мрачные 20 лет, но мы не будем давать им заднюю силу. И надо еще раз понять, нашу страну это ждет. Состояние понятия, принятия и прощения. И в конце концов и прощение даже тех людей, которые совершали довольно-таки страшные преступления. Иначе мы стоим не перед вопросом построения справедливого, эффективного, комфортного государства, а мы можем сделать из России вторую царь. Вот этого бы очень не хотелось.
1: А вам не кажется, что именно понятие принятия и прощения, которые заменили необходимые иллюстрации после крушения Советского Союза и привели к тому, что мы сейчас оказались опять вот на этом витке спирали с массовыми репрессиями, с политическими заключенными, с диктатурой и так далее? Именно потому, что иллюстрации не было тогда.
0: А я отвечу, так не было ни понятия, ни принятия, ни прощения. Этого мы не прошли через процесс вот, понимания и прощения. У нас не закончилась десталинизация, да? Вот, у нас не развенчан культ личности, у нас не раскрыты ФСБшные архивы. То есть народ до конца не понимает, что происходило тогда. И ладно бы архивы КГБ до 91-го года, ну, я убежден, что они однозначно должны быть открыты, чтобы народ, собственно говоря, осознал, какие преступления творились, и что этого ни в коем случае нельзя допускать впредь. Нет, понимание и прощение нас это ждет. И давайте я скажу точно. Нам нужны не иллюстрации, нам нужно право. Его сейчас насилуют, его сейчас искажают, рвут, как какая-то сотня гиен бешеных. Но нашей стране нужно право, нам нужно восстановление права. И если ради нашего будущего нам придется отказаться от мести, мы должны отказаться от мести, потому что будущее важнее мести. Если ради права, ради феномена права нам необходимо простить энное количество людей, но мы должны их простить, потому что это в прошлом. Мы не сможем отмотать назад, там, вернуть годы, проведенные в заключении. Мы не сможем вернуть уже убитых. Да, мы должны знать участников этих преступлений, кто же спорит. Но это же вовсе не говорит о том, что мы должны по признаку принадлежности к какой-то социальной группе ограничивать их в правах. Нет. Мне очень понравился опыт Литвы. Когда Литва, значит, была в своем переходном периоде, они сказали, что все агенты КГБ, которых они боялись, имеют право прийти тайно, дать показания, признаться, что они были агентами, после чего эти сведения будут засекречены, все, их никто трогать не будет, они будут жить своей прежней жизнью. Но если этот человек вздумает, например, выдвинуться президентом, депутатом Сейма, мэром, или еще кем-то, либо пойти там работать в министерство. Вот эти сведения подлежат огласке. А дальше решение принимает уже избиратель. То же самое, что если он лжет. Эти же показания, они сопоставляются друг с другом, да? И если вскрывается ложь, окей, дружочек, В СМИ идет информация, что ты сам на себя дал показания. Это очень крутой метод, мне кажется, и он мог бы привести, опять-таки, к такому же примирению. Участники вот этих преступлений бесчисленных путинского режима можно было бы предусмотреть отдельным законом, что по ряду составов допускается прощение, если человек полностью дал показания, это все секретится, у тебя в жизни ничего не меняется. Ты работаешь, как работал. Но если ты судья, ты не имеешь права подать заявление на замещение должности заместителя председателя суда или председателя суда. Потому что как только ты подаешь такое заявление, идет запрос в базу данных, такой-то судья давал явку? Давал. Окей, она публичится, а затем мы все понимаем, кто это, что это за человек. И так далее по всем видам исполнительной власти. Просто вопрос так называемых люстраций, повторюсь, о противниках, должен решать не там пришедшая новая власть, новая элита, да, а избиратель. И все. Пусть избиратель решает. Так правильно.
2: Мне кажется, у нас получился очень показательный спор. В принципе, он воспроизводит разговоры, споры, диалоги, через которые проходили и Испания после Франко, и Германия аж дважды, и после фашизма, и после коммунизма, и многие другие страны. Действительно, нету между нами с Михаилом разногласий в целях, абсолютно нету. Но есть разногласия в том, на чем сделать акцент. Должна ли быть подведена черта под прошлым, да, и это должно быть, как Михаил говорит, понято, прощено, забыто, отставлено в сторону для того, чтобы эти разногласия не мешали, да, как бы обществу двигаться дальше. И есть другая позиция, которая не спорит про общие цели, да, вот что мы должны прийти к государству с верховенством права, делает акцент на том, что какие-то вещи не могут быть забыты и прощены, и на том, что необходимо восстановить доверие в публичной сфере, доверие в политике. А откуда оно возьмется, если там те же люди? А мне кажется, что главная мотивация именно в этом состоит у тех, кто, как я, выступают сторонниками вот этих более жестких мер. Откуда возьмется доверие полицейской и правоохранительной системе в целом, если я знаю, что там те же самые садисты, которые сбивали Михаила? Как я могу пожаловаться на своего соседа, который громко слушает музыку, если я думаю, что окей, я на него пожалуюсь, и вот он попадет в руки к этим садистам, может быть, его до смерти забьют за первые же 3 часа, да, что он по моему навету попадет в этот полицейский участок. Может ли полицейский садист быстренько переродиться, перестать быть садистом и с этим соседом, который мешает не спать, разбираться так, как должно, а не так, как он привык за свои там 10 или 20 лет службы в полицейских органах. Вопрос доверия, ну да, получается, что разные общества просто решают его по-разному. Кому-то проще провести черту, так было сделано в Испании, где никто ни за кем не стал гоняться, да, но зато очень долго восстанавливались права жертв и так далее, и так далее. Другим обществам проще этих людей убрать, передвинуть, переместить на другие позиции, там, где они не представляют угрозы системе общественного доверия. Это вот разные варианты, о них, я думаю, еще много придется спорить и дальше.
1: У нас сегодня был очень интересный разговор, очень такая содержательная, классная дискуссия. Я очень надеюсь, что она не будет останавливаться, мы будем возвращаться к этому вопросу в том числе, и в первую очередь для того, чтобы действительно эта самая прекрасная Россия будущего когда-нибудь наступила. Я напомню, что гостями этого выпуска были обозреватель, главный редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский и юрист, координатор проекта «Санация права» Михаил Биньяш. Большое вам спасибо. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи!
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: эфире радио «Сахаров».
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
3: Просим вас убедиться, что сегодня у нас на самом деле нет туалета.

0: гость из города Лондон, но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
1: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
0: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
1: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
0: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров немножко после говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
1: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Ну, у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Спасибо тебе за это.
0: Ты живешь в городе Лондон.
1: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
0: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я переезжаю, переехал, или это были наезды?
1: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну просто потому, что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
0: Во сколько лет ты переехал?
1: Переехал я в 17 лет, получается, и закончил я, да, только музыкальную школу, я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года, у меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог, как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой, играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот, ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких, Корнелиус Карди тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
0: Что такое университет Goldsmiths? Это консерватория лондонская или что?
1: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительстве и исполнении. А вот такие университеты типа Goldsmiths, это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением. И тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой, как бы, более нестандартный, что ли, подход получился, потому что, мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
0: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот, я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
1: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался, но еще вот это мое увлечение Англией, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну,

0: И говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты? В чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
0: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что я закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где о тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался «New Makers Ensemble». И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. Нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Радгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось, то есть у меня такое проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
0: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
0: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре, в ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
0: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России, но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить, у меня достаточно много учеников, и это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы, да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
0: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотип, который есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тех, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
0: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав, уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией и русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе тебе интересна?
0: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуев спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, и что там творится, потому что я ничего не знаю. Он мне рассказал про композиторов, я такой, ух ты, как интересно. И вот с этого момента начался мой интерес вот именно современной музыкой в России. Так что вот как-то тоска всегда была. Сейчас у меня как раз идет переориентация на какой-то, что ли, вот более английский или англоязычный, что ли, мир. То есть я, конечно, писал уже и до этого, но я понимаю то, что в России как будто бы я написал, сказал то, что я хотел. Конечно, статьи будут появляться, и подкаст у нас продолжает идти, но сейчас моя задача все-таки как-то, да, все-таки наладить англоязычную сферу моей деятельности, скажем так.
1: Поменялось ли твое отношение к взаимоотношению с Россией и твоей работе после того, как началась война?
0: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем мне противно туда ехать, мне не хочется оказаться там, вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого, это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться, мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел, и для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот вначале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что... Ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство, даже, наверное, героев твоего подкаста, то... У меня были совсем другие сложности, они были в основном как бы психологические, да, то есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей, поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
0: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если это не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин «современная композиторская музыка». Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение «современная музыка». В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий, общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться. Это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны. Там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому. Там classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа, вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связаны, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м, очень...
1: Что такое дармштадтские курсы, расскажи
0: поближе. Это очень важное событие в мире современной музыки, оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы... Безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болес можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болеса. Не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации. Вот.
1: А у Штокхаузена тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
0: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, Лихт, в которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот использование вертолетов — один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
0: да, про которые ты абсолютно говоришь. Верно. Это было место встреч, место обмена идей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композиторы современные не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которой вот сейчас занимаются все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно, тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по 1,5 минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
0: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон – это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр. Вот такая квакающая какая-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Бай», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой. То есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом. Он джазовый тромбонист. И поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей статье. У меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманный. Он британский композитор, который на самом деле последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И на самом деле это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делал. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, «Monkey Etudes». Вот. И вторая часть называется «Колобус Гуэрреза Персивали». Да, к сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу, неизвестны для меня эти слова. Но дело в том, что Лукас – это студент третьего курса консерватории московской. Он родился в 2001 году, то есть по факту это такой самый настоящий композитор 21 века. Да? То есть тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию, поэтому предлагаю ее послушать сразу.

0: Да, мне кажется, как можно было услышать, звучание, такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, то, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышите ее, это хорошо, но когда вы видите, что Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяна, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер.

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутреннее... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот, вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, она современная, несовременная, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит в какие-то такие, в мою реальность, это очень-очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер, она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть «Дуэт для виолончели и оркестра», и важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет, а тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника-доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле. А наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом. То, что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написанная дальше всего от нас, ну, всего лишь, что сколько, 9 лет назад. Вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века. Там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути. Вот оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической как бы музыке тоже. То есть он совмещает это и... Так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я... Ну,
0: допустим, композиция «Бай», я чувствую прощание, «Лукас», «Обезьянки», понятно, «Кассандра», просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот эта контрабасовая флейта, которая напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мио. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца. То есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которую мы слышим. Но это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного. Но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем Didem. Наверное, Josh Kunseven, она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте, у нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот, и мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма, но который очень эффектен, и тут будут такие приливы, которые вот как волны буквально, да, приходят к вам, а потом от вас уходят. И тоже такая медитативная музыка. Я, наверное, чуть больше скажу после того, как мы прослушаем композицию.

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там, 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницы нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, и ты прав, это медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Бэткампе? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить, удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению, вот, поэтому надо искать как-то так, ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться, иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже, то есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах, а может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский тернтейблист. Да, тернтейблист — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скрейчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это, вот вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I Want You To», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Сультани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

0: want you female because...
1: Необычно, скажи, потому что, опять-таки, люди, наверное, не ожидают, что такое может случиться в формате вот современной музыки, но нет, такое тоже бывает, и вот мне очень нравится сочетание, да, сопрано, вот этого высокого пения и, конечно, скретчинга, да, как вот эти самплы так ломаются.
2: Мне очень интересно, что будет дальше.
1: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом как бы треков, по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут. То есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх. Сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
2: Вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
1: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но, опять-таки, тоже возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас, опять-таки, ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки, на том же, допустим, Bandcamp, и который будет вообще не похож ни на один стиль или то, что ты когда-либо слышал в своей жизни. Поэтому надо просто иметь открытые уши, интересоваться этим и, может быть, задумываться, а что меня привлекает в этой музыке, да, что мне не нравится в другом примере. И таким образом как-то нащупать именно тот музыкальный язык, который ближе тебе. Ну, а потом уже, конечно, это путешествие на всю жизнь и вот узнание других стилей, других музык и всего возможного.
2: Последняя композиция, которую мы сегодня послушаем, расскажи о ней.
1: Ну, хорошо, я хотел все-таки завершить на какой-то ноте, может быть, чуть более классической, но тоже с таким with a twist, как говорят в Англии, да, с небольшой подоплекой, что ли. Это Эйвин Торвун, если я правильно произнес норвежское имя, композитор из Норвегии в районе 50 лет. Пьеса называется Plans for Future Operas, и она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам... как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, ну, потому что оперы настолько абсурдны, нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены, и поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший, вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, то, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первые минут точно. Нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из «Улицы Сезам» и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: Такое произведение на прощание.
1: Очень милое, да. Оно вот, в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещается ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку? Можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает, не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее. Да, как это будет развиваться, мне это так видится. Конечно, прогнозы я давать не могу, какие-то стопроцентные, но такое может быть, да. В формате одного концерта, наверное, нет. Это слишком сумасшедший микс из всего, что только возможно. Но в формате фестиваля, да, и опять-таки некоторые из этих пьес я видел вживую в Дармштадте, поэтому мне не удивительно, что более тихая музыка и там какая-то традиционная музыка сочетается с такой нойзовой, джазовой, фри-импровизаторской, или там еще есть такие сценические работы, как вот у Эйвена Торвана. То есть все это возможно, конечно, да, но не обязательно в формате одного концерта.
0: И вот у меня по пути возникло много разных вопросов. Они не относятся ни ко всем трекам, вот периодически, вот, наверное, чем дальше мы углублялись, тем больше. Первое, что часто современная музыка не самостоятельная. Она привязана к перформансу, то, что ее скучно или неинтересно, или ты не поймешь, если ты ее слушаешь только в наушниках. Соответственно, назвать ее просто музыкой для меня, наверное, сложно. Это перформанс, наверное, звуковой.
1: Угу. Я думаю, что это опять-таки зависит от той музыки, потому что она бывает очень разная, да? Я мог тоже, ну, у нас были примеры, кстати, чисто музыкальные, вот пьеса Алекса Паксона в начале или Кассандра Миллер, которую можно слушать и без, как бы, не нужно ничего смотреть, нет сценического элемента, нет перформанса, вот. Так что тоже, мне сложно говорить, есть разные примеры, да, есть музыка, которая чисто акустическая, просто мне, наверное, да, ближе то, что чуть включает в себя элемент перформанса, и поэтому я такая вот, подборка, да, вышла моя авторская в этом смысле, а так, конечно, она есть разная, и разные авторы пишут в разных стилях, да, кто-то просто протестует против музыки, которая чисто музыкальная, потому что они считают, какой смысл в абсолютной музыке, закрыть глаза и наслаждаться звуками, нам надо сделать какой-то политический стейтмент и так далее и тому подобное. То есть композиторы бывают разные. А есть те, кто, наоборот, говорит, я люблю просто звучание ноты до и хочу в течение часа слушать эту ноту до.
0: И если в течение часа слушать ноту до, следующая претензия, такую часто такую музыку не хочется слушать в наушниках. Вот, допустим, я на пробежке, я еду в поезде куда-то несколько часов и хочу насладиться чем-то интересным, может быть, не обязательно прекрасным, не обязательно получить эстетическое удовольствие, но чтобы мне было интересно и какой-то новый опыт. И, допустим, вот я слушаю ноту до, да, наверное, это интересный опыт, но очень специфический. То есть, выбирая то, каким языком композитор будет говорить, он заранее очень сильно ограничивает аудиторию. И такое ощущение, что они это делают, вот, а, этого еще не делали, хочу сделать так. Или все-таки он действительно...
1: Ну, это очень интересный вопрос, потому что тут, видишь, мне кажется, перспектива важна. Мне кажется, что композиторы, наоборот, уже не стараются кого-то чем-то удивить, потому что ощущение, что всех уже, всем удивили еще в 20 веке. То есть все эти фишечки, прием...
0: Четырьмя вертолетами уже...
1: Удивили. Уже все было сделано давно до нас, да, под Луной все есть. Так что, мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд к такой нормальности, да, к тому, что не пытаться пыль в глаза бросить, а просто сделать то, что действительно у кого-то резонирует. Да, вопрос, конечно, действительно актуальный. Кто готов слушать ноту до очень долго? Ну, мне это нравится, да, меня такая музыка привлекает. Вот не стало Фила Неблока, и у него такие тоже дроновые композиции, 30 минут, просто стена звуков на тебя звучит. Мне это нравится, я не говорю, что всем это понравится, да, но просто...
0: А ты когда это слушаешь, в наушниках или дома в колонках?
1: Вот, знаешь, я много гуляю перед сном, у меня есть такая традиция, и я слушаю музыку время от времени. Иногда подкасты, в том числе твой, а иногда слушаю музыку, и... Зависит. Мне нравится слушать в наушниках. Я не знаю, почему все говорят, надо обязательно находиться на концерте. С концертами тоже есть много претензий. Мы сидим в неудобных стульях полтора часа, кто-то в туалет захотел, кому-то надо еще что-то, кто-то там не готов концентрироваться так долго. Тоже идет такой тренд на демократизацию пространства твоей пятой точки, извините. То есть, чтобы как-то спокойнее, что ли, слушать или в более удобном формате. Вот опять-таки, я был на таких концертах, где были пуфики, или ты просто мог лечь на мат и закрыть глаза и просто, опять-таки, наслаждаться этими звуками. Поэтому, как бы, нет предела фантазии человеческой. Мне кажется, так.
0: И опять следующая претензия про закрытость музыки. Почему, допустим, вот композиторы, которых мы слушаем на Бэткэмпе, они только там, почему они... Или они там зарабатывают? Вот тут я вижу, можно купить электронный альбом за 6,5 евро. Вот. И
1: да.
0: Ведь на стримингах тоже можно заработать на прослушивании. Или они заранее понимают, что их не будут слушать много на Apple Music, они там ничего не заработают, и они хотят вот таким образом. Из чего... Почему эта закрытость есть, присутствует?
1: Ну, я не думаю, что тут какая-то, опять-таки, точно закрытость. Просто кто-то так зарабатывает, зарабатывает, и кто-то готов платить деньги за альбомы, кто-то готов 6,5 евро заплатить за альбом электронной музыки, да? То есть это вопрос, опять-таки, спроса и предложения. Понятно, что доходы от стриминга мизерные, и если ты выложишь свою музыку на стриминге, ну, послушает ее там 100 человек или 1000 человек, ну, что ты с этого получишь? А все-таки альбом — это такой жест. Более того, сейчас еще тренд на материальные вещи идет, да? Люди выпускают кассеты, по-моему, этот альбом Мариам Резай, он тоже в кассетном экземпляре доступен, потому что людям хочется что-то подержать в руках. И вообще, если я не ошибаюсь, продажи, по-моему, винила в этом году опередили продажи дисков, да и диски тоже продаются, в принципе. То есть люди не очень понимают, как вот с цифровым материалом ходить. Да, у тебя есть этот файл, ты можешь его копировать, другу передать, но как бы это не физическая вещь, и людям, мне кажется, этого не хватает. Не могу сказать, что мне, я против вещей во многом, у меня их очень мало в жизни, вот, но очевидно, людям это хочется. А почему продают? Ну, так работает экономика новой музыки, я думаю, то есть сложно зарабатывать, а покупать альбом за 6,5 евро люди готовы, и ты с этого получаешь хоть какой-то профит, скажем так.
0: Марат, мы приближаемся к концу. Спасибо тебе большое за твою подборку. Ты много говорил про Дармштадтский фестиваль. У вас же есть еще отдельный выпуск, где вы говорите об этом фестивале.
1: Да, у нас есть выпуск во втором сезоне. Первый наш выпуск. Мы вот только вернулись в учебный год в сентябре и записали разговор об этом. Поэтому, да, все, кто хотел бы еще больше погрузиться, вот что происходит с музыкой современно, как она трансформируется, какие у нее есть точки развития и пути развития, да, можете послушать этот эпизод.
0: И вообще, если вам не стало страшно от такого количества музыки и рассуждений о том, что такое новая музыка, для чего она нужна, то «Фиолетовый снег» — подкаст для вас. Надеюсь, что вам понравится. Так, и хотел тебя попросить, чтобы ты сказал твое любимое какое-то сочинение, обязательно будет классическое, академическое, которое ты в прошлом году слушал, и вот оно было для тебя таким самым-самым.
1: Я не могу сказать, что какой-то трек, но я могу сказать, что я очень увлекся музыкой ислама и очень много слушал музыки вот суфизма и разную такую музыку. Поэтому меня это очень привлекало. Турецкая музыка, иранская музыка. Вот в эту сторону я пошел. У меня такого раньше не было, и как-то мне вдруг захотелось узнать побольше об этом.